0: заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цель, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Знаете, какой нонсенс. Так что вот так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
1: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
2: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
3: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
4: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос бизнес-ФМ прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро 5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро 2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес ФМ директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
5: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
4: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро 5, ни любого другого.
6: Мы вроде как заткнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
7: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам просто обнуляют и пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
4: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
8: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически все-таки произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
4: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Бизнес ФМ в агентстве Сейдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
9: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
10: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, и по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
9: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Бизнес ФМ представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
11: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
9: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта. Да? То есть в целом где-то тур занимает там, 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
9: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
13: Огнем

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 2026 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти, как бы тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
4: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывает владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
5: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Mm-hmm. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали: идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
4: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
6: Самое главное, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции.

0: Ебался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит. Была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре. Владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельницы, системы, уколы.
1: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают, архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
2: Правоотношения сторон распространяются закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
1: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
3: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
4: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
5: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
4: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
3: Сергей Петров, эксперт по безопасности, Щелковская городская прокуратура, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
6: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофеля.

0: Картофельного союза Татьяна Губина.
1: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
0: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
2: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
0: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Разыгрывают легковерных

0: как она сложилась у них. И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления», сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бормузском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Гофта. Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Брент взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз с прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМАН. «Если ОМАН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территорией США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза в Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в вторичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блэкаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блэкаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
4: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза три, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не был свет в офисе.
5: Я еще видел на Октябрьской эскалатор, в метро не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
4: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
5: А сколько минут вы стояли примерно?
4: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
2: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузили сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестала поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Косков.
6: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда они перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственный, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя, но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
1: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
6: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
2: Денис Кусков, Телеком Дели. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. А прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
7: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
8: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
7: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
9: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
7: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
0: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10% в площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
0: Ценные бумаги.
11: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров «Инарктики», крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился снизился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
12: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
2: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
12: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
2: А почему именно после октября?
12: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
2: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
12: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть. Поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
2: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
12: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились. Не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов. Это по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. Если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров, и там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
13: Нападки на азербайджанское государство персонально самого президента со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
14: Вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube, да проект?
13: Да. Mm-hmm. Я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимаешь, какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, и какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда да, мы тоже будем играть по-другому, да?
2: Неджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.Аз». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чудаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
15: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте, официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чудаев советником министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
2: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
16: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ина» и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ина». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса. На Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
17: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
18: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но и машин не было, никого не было. В общем, я все это пустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
17: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Business FM таксист Павел.
19: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что вот так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
17: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
20: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
2: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
21: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос Business FM прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют 2 компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а евро 5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов евро 2, 3, 4 пока еще не приобретали. Но если кончится евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес ФМ директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
3: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
21: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
5: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
22: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
21: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
23: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
21: Ранее вице-премьер Александр Нога заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Бизнес ФМ в агентстве Сейдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
24: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
25: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, и по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
24: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
4: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
24: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
24: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
7: Огонь

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Построенный в 2005-м в Китае пятый по величине торговый центр в мире, в народе получил прозвище «Мертвый мол». Речь о New South China Mall в 10-миллионном Дунгуане. Из предусмотренных 1500 торговых точек в первые годы работы центра был открыт только 1%. Забавно, что посетителей это не смущало. Пустые пространства стали отличными фотолокациями. Центр поделен на 7 зон, стилизованных под разные регионы мира. И в каждой зоне своя фишка. Например, 2-километровый канал с гондолами, копия египетского сфинкса или парижской триумфальной арки. Кроме этого, в молле куча аттракционов и огромный аквариум с дельфинами, касатками и китами. После реконструкции 2015 года торговые площади заполнились уже на 90%. Так, мол, и так, мол, на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер. Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти, как бы тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
4: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывает владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
5: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
4: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
6: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпании. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные, их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
4: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
7: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выражена дезориентация в пространстве.

0: Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали. И раньше мультикан 8 использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. Мультикан 8 выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
1: Правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос Бизнес-ФМ производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, 3 были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
3: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
4: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
3: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
2: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса B-Center. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
5: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
6: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году, ценам просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичны.

0: критичные, они в рамках среднестатистических 5-летних цен.
1: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет. А увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
2: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зерно вот то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, они пока не представляют. Продавать зерно за бесценок не хочется. Ну, вынуждены будем продавать за бесценок. Ну, а потом, да ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди. А его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
4: Культ наличности. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Вестей. Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления, сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске 2 баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бормузском проливе. На этом фоне цены на нефть Brent вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Гофта. Блокаут в нескольких районах Москвы, о проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бов знает».
7: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1.5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистические страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
6: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А в нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блэкаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блэкаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
8: Началось все у нас в офисе на Шаболовской, отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света, потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло, и так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой, и узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали, ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
9: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
8: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
9: А сколько минут вы стояли примерно?
8: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
6: Москвичка Варвара. Одновременно с блэкаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузились сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестала поступать электроэнергия из-за блэкаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Косков.
10: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственная, как сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
11: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
10: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
6: Денис Кусков, Телеком Дели. Телеграм-канал утверждает, что из-за блэкаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. А прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
12: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиардов долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино Афиша Дейли Евгений Ткачев.
13: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего, но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
12: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
14: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделала «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
12: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. «Граждане, сдавайте валюту!» Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
15: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
4: компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
15: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. Площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
4: Ценные бумаги.
15: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
16: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
6: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
16: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограниченное, все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
6: А почему именно после октября?
16: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель. Наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей. Все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании. Так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим. И, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
6: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
16: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
6: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
16: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифры, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров, и там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
6: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском страны подчиняться законодательству России как правопреемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
17: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, знаете, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
9: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
17: Да, да, проект? Да, да, да. Угу. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимаешь, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда да, мы тоже будем играть по-другому, да?
6: Ниджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В медиа России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чедаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
18: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советника министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
6: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
19: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
4: Журналист Алена Копылова.
19: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основанной на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West. В Петербурге за сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
20: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле, больших проблем с бензином по дороге не заметила.
21: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться, там совершенно нормально все было, бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но и машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек, в Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же, просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких, до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
20: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал бизнес-ФМ таксист Павел.
22: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается 98-й и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
20: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
0: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
6: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро-4. Михаил Задорожный продолжит.
1: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос бизнес-ФМ прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал бизнес-фэм директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
2: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
1: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
23: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
24: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что типа согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
1: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
25: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
1: Ранее вице-премьер Александр Ноуг заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Business FM в агентстве Sagency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
3: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
7: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
3: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
7: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
3: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
8: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
3: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
10: Огнем

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер. Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 26 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Его поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти и как быть тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
4: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
5: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги. Но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
4: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
6: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные, и их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
4: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
7: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выражена дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль. Он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок остался в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
4: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали

0: Зооправа Анастасия Федюнина.
1: Правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос Бизнес-ФМ производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь, в больнице отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
3: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
4: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
3: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
2: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
5: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
6: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
5: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
7: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр.

0: Это огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зерно то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну, а потом, да ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
2: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на «Бизнес-ФМ».
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления», сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести ОМАН за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бармудском проливе. На этом фоне цены на нефть Brent вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Бофта. Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
8: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1.5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территорией США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов. И глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшего дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше, но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
7: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блэкаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блэкаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе МСКВ. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
9: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза три, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
10: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
9: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
10: А сколько минут вы стояли примерно?
9: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
7: Москвичка Варвара. Одновременно с блэкаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузили сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестало поступать электроэнергия из-за блэкаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Косков.
11: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда они перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственный, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
12: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
11: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
7: Денис Кусков, Телеком Дели. Телеграм-канал утверждает, что из-за блэкаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
13: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
14: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, а актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь дум-скроллить какую-то ленту.
13: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
15: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
13: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти $7 миллиардов, а кино – чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно $9.5 миллиардов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
3: Ценные бумаги.
16: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Армузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов, долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолета и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
18: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Я боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
17: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
18: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
17: А почему именно после октября?
18: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыль компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
17: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
18: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
17: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
18: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. Если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
17: Александр Бартеньев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
11: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
10: Вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
11: Да, проект. Я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
17: Ниджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам, Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чедаеву, защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
19: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте, официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советником министра транспорта Российской Федерации. Наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
17: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель кубка страны Ланс, обыграв Пари Сен-Жермен. Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил Business FM о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
22: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
23: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться, там совершенно нормально все было, бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди заправки на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но и машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек, в Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же, просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких, до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
22: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Business FM таксист Павел.
24: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается 98-й и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цели, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
22: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
25: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную противоположную сторону МКАДа, отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной, машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси, сегодня такси.
1: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
4: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
5: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
4: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
6: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
8: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузит. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что мы, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
4: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
9: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ по сути не простаивал.
4: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Топливный кризис разогнал цены на картофель. Несмотря на новый урожай, оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее.
17: За сутки организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Sagency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
3: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
7: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
3: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Kanye West могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
12: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
3: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
13: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
3: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Kanye в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Kanye. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
14: Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
2: Тоже отдых на Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров Tesla в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор автостата Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей Tesla, а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для Tesla в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 2026 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти, как бы тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
5: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
6: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
5: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
7: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные, их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
5: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
8: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельницы, системы, уколы.
5: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. Мультикан 8 выпускают с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
9: Правоотношения сторон распространяются закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков.

0: Дзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь, в больнице отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
2: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
3: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
2: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
1: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
4: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
5: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
4: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
6: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом-то ведь на будущий год надо жить.
4: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России.

0: России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Вестей. Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления, сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бормузском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Бофта. Блокаут в нескольких районах Москвы, о проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1,5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блокаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блокаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
4: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
5: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
4: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
5: А сколько минут вы стояли примерно?
4: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
2: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузились сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестала поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Косков.
6: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда они перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственный, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
7: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
6: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
2: Денис Кусков, Телеком Дейли. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
8: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
9: вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, а актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь дум-скроллить какую-то ленту.
8: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
10: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
8: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Знай меру. Бочка, также мерная бочка или сороковая бочка. Русская дометрическая единица объема, равная 40 ведрам или без малого 500 литров. В основном применялась в расчетах с иностранцами, которым по российским таможенным правилам запрещалось вести розничную торговлю вином на малые меры под угрозой конфискации напитков. Знай меру на Business FM.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
13: Ценные бумаги.
14: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов, долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
15: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
2: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
15: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций и после октября.
2: А почему именно после октября?
15: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыль компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
2: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
15: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
2: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
15: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском советские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Неджат Гаджиев.
6: Нападки на азербайджанское государство персонально самого президента со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, да, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
16: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
6: Да, проект. Однозначно, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, что какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
2: Неджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам, Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чедаеву, защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
17: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советником министра транспорта Российской Федерации. Наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
2: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
18: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Business FM отмечают 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам CEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей за меняющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 6:58, в студии Вероника Романова. Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву этой ночью, достигло 25, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так в Москве закрывались аэропорты Домодедово и Жуковский. В 4 часа ночи их работа была возобновлена, сообщают в Росавиации. Внуково и Шереметьево перешли на особый режим работы. После 3 ночи по Москве они начали принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. И эти ограничения действуют до сих пор. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за соображений безопасности, это сообщил губернатор Михаил Евраев. Он попросил воздержаться от поездок по этому направлению или выбирать маршруты, минуя этот участок. Обычно о таких ограничениях Евраев сообщает из-за атаки БПЛА. Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин против Канады на 3 дня. Они должны были вступить в силу 19 августа. О них Трамп объявил месяц назад. И сейчас, по его словам, Канада и США при условии завершения оформления документов заключили сделку. Подробности он не привел. Пошлины должны были распространяться на такие товары, как молочные продукты, алкоголь, мебель. А это около 5% от общей стоимости импорта США из Канады в прошлом году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
1: Почти 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дизель есть везде. Над проблемой очередей работаем. В Минэнерго прокомментировали вторую волну топливного кризиса. На этом фоне на бирже в Петербурге начали торговать бензином пониженных стандартов евро 2, 3 и 4. Южные аэропорты снова в режиме перезагрузки. Причина атаки дронов. В Сочи задержали более сотни рейсов. Один до Екатеринбурга отстал от графика на рекордные 3 дня. Об обстановке в воздушных гаванях через несколько минут. Странное отключение электричества в Москве произошло вчера вечером. Были обесточены объекты в нескольких районах. В Даниловском, Гагаринском, в Хамовниках, Замоскворечье. На Калужско-Рижской линии метро из-за частичного блокаута временно были увеличены интервалы движения поездов. Ростелеком объяснил сбой в Рунете, который тоже произошел, аварии в электроснабжающей организации. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашений регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону. Мы поговорили с водителями.
21: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
22: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправки без очереди. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
21: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал бизнес-ФМ таксист Павел.
23: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цель, ничего. Но можно на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс.
21: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
24: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси.
1: Это были московские и не только московские водители. Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть. Правда, признал проблему очереди. Активно работаем, чтобы эту проблему решить, сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайф». А при этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов евро 2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин евро 4. Продолжит тему Михаил Здоров. Нужный.
3: Итоги первого дня торгов бензином евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а евро 5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов евро 2, 3, 4 пока еще не приобретали. Но если кончится евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес ФМ директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
4: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
3: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни евро 5, ни любого другого.
5: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день. Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, значит, и все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
3: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
7: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с евро-2, с евро-3 до евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только евро-3, но и евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
3: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Южные аэропорты вновь работают в режиме повышенной нагрузки. В Сочи за сутки задержаны более 100 рейсов, 150 отменены, 20 самолетов ушли на запасные аэродромы. Причина – угроза атаки беспилотников. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов, и это затронуло туристов десятков авиакомпаний. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд – рейсы в Екатеринбург, которые задержали на 3 дня. Продолжит тему Наталья Воробьева.
9: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал Бизнес ФМ, что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
25: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов,
0: рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. И так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
16: Про пробки еще хотел уточнить.
0: С пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются заправиться.
9: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
8: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом, на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, им нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
9: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
14: Транширы. В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
11: Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года.
14: свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Аграрии стали работать с отрицательной рентабельностью. По данным издания «Шопперс», при выращивании риса по итогам первого квартала она ушла в минус более чем на 4%. Годом ранее этот показатель был в плюсе около 22%. Похожая ситуация у сахарной свеклы. Ее рентабельность опустилась с прошлогодних 9% до минус 22%. Причина трудности с экспортом товарных излишков. Обычному потребителю стоит подготовиться, что сахар может стать дороже, но произойдет это постепенно, отмечают эксперты. И в продолжении темы. Минсельхоз разработал меры поддержки аграриев из-за ситуации с экспортом зерна, пишет РБК со ссылкой на источники. Обсуждается продление сроком до 1 года льготных кредитов в регионах с избытком зерна, субсидии, закупочные зерновые интервенции. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в Азовском море и проблем в Черном море на фоне атак БПЛА. В Нижегородской области требуют восстановления 78 объектов культурного наследия. Об этом информагентство НТА «Приволжье» сообщили в управлении госохраны ОКН региона. Инвесторов пока ищут для 8 из них. По этим объектам объявлены конкурсы, еще 4 подготовлены к торгам. Сведения о продающихся объектах и тех, для которых уже нашли инвесторов, размещают на платформе наследие.дом.рф. На цифровой платформе публикуют информацию о расположении, технических характеристиках и собственниках исторической недвижимости, а также дорожные карты по ее восстановлению. В регионе также действует инвестиционный портал «Купить.окн.рф». На нем размещают объекты культурного наследия, историческую застройку без охранного статуса, для которых ищут инвесторов. Портал отражает текущий статус лотов, включая «Идут торги» и «Продан». С 1 января с карты Нижегородской области исчезнут сразу 3 населенных пункта, 2 деревни и поселок. Информация об этом появилась на портале официального опубликования правовых актов. Со следующего года перестанет существовать поселок Хилевая Заводь в Арнаменском районе. Решение принято в связи с отсутствием местных жителей и имущества, находящегося в собственности. Еще 2 населенных пункта объединят. Деревни Караваево и Оскортино станут частью села Смольки в Городецком районе. Кроме того, деревня Сосновская Никола-Погостинского сельсовета станет хутором. С начала года в Нижегородской области выявили 416 случаев ВИЧ-инфекции, сообщает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. По данным областного центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, самому молодому пациенту с ВИЧ-инфекцией 21 год, а самому возрастному 50 лет. Чаще всего ВИЧ поражает работающих мужчин, средний возраст 42 года, отмечают эксперты. Инфекция распространяется преимущественно половым путем. При этом за год показатель заболеваемости ВИЧ в регионе снизился с 14,8 до 11,4 на 100 тысяч населения. В СПИД-центре это связывают с активным внедрением новых форматов профилактики, регулярными лекциями со студентами, призывниками, будущими родителями, а также увеличением охвата тестирования на ВИЧ в медорганизациях. Подработку на осень планирует половина россиян. 46% намерены дополнительно работать, говорится в исследовании Авито-рекламы и Авито-подработки. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Самым популярным направлением стала социальная сфера, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцзащиту и ЖКХ. Ее рассматривают 17% респондентов. Производство и промышленность, а также складскую логистику выбрали по 14%. Строительство и ремонт 9%, транспорт 8%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Вечером прохладнее, плюс 21, пасмурное небо сохранится. Ночью плюс 16 и также пасмурно.
2: Валюта.
15: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
6: В Сормовском районе предлагают запустить новое производство металлоконструкции. Разместить его инвестор «Волговятстрой СНАП» планировал на улице Зайцева уже до станции «Народная». Реализацию проекта он оценивает почти в 123 миллиона рублей. Однако в перспективе вдоль железнодорожных путей может пройти новая трамвайная линия. В мэрии отметили, что перспектива развития транспортной инфраструктуры ставит под сомнение реализацию инвестпроектов вдоль этого участка железнодорожного пути. Аналогичный вопрос с другим предприятием уже поднимался. Пока непонятно, с какой стороны железнодорожного полотна могут пустить трамвай. На данный момент проект планировки территории под будущей веткой разрабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области. Земельный совет решил дождаться его, чтобы потом не пришлось изымать производственный цех. Завод производителя кофе и ингредиентов для вендинговых автоматов «Alma Food» сгорел в результате атаки беспилотников, сообщает издание «Shoppers». Предприятие находилось в логистическом комплексе «Северное Домодедово». Компания ежемесячно производила обжарку порядка 600 тонн в месяц. Володарский мукомольный завод и конкурсный управляющий обанкроченного радиотехбанка заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатит 180 миллионов рублей основного долга к 30-му году, пишет «Коммерсант Приволжья». Крупную сумму комбината забрала из депозита банка после его банкротства, однако агентство по страхованию вкладов признало сделку подозрительной, обязало завод вернуть средства в конкурсную массу, а позднее продало долг московским предпринимателям. Они, в свою очередь, потребовали от комбината вдвое больше, но с участием прокуратуры предприятию удалось отбиться от кредиторов, пишет издание. Если комбинат нарушит условия соглашения, его обяжут заплатить более 365 миллионов рублей неустойки с процентами. По данным ЦБ, во втором квартале банки зафиксировали более 450 тысяч операций без согласия клиентов, на 7,5% меньше, чем в первом квартале года. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах. Защиту клиентов усиливает и ВТБ. Банк предупредит о входе в аккаунт с другого устройства. Теперь, если во время сессии ВТБ онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии, мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников. По данным экспертов банка, новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессии потребуется повторная авторизация. Это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функции уже доступны в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильное приложение в поисках нужных.

0: ГИС интегрирует информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется GDBenz, считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях GDBenz помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует GDBenz и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
1: Так, GDBenz, я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», потому что я в основном этой сетью пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на GDBenz еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот, а сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, как какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
0: Москвич Андрей написал нам, что пользовался GDBenz.ru, отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение Лукойла, поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
2: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях Лукойл и Газпрома, и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок, и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
0: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
3: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
0: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Дура Lex, но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 1000 сингапурских долларов штрафа ждет любителей походить голышом. В городе-государстве это приравнивается к порнографии. Закон Сингапура запрещает находиться обнаженным рядом со своим домом или в помещении при открытых шторах. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Уволенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призывает к президентским выборам, не дожидаясь окончания военных действий. В своем видеообращении он говорит, что нужно обеспечить право голоса военных украинцев за рубежом и людей в прифронтовых регионах. Это сложно, но не значит невозможно, говорит Федоров. Также он заявляет о системном кризисе управления и предупреждает об опасности системы, в которой при кадровых назначениях личная лояльность может быть важнее профессионализма и результата. Бывший министр также говорит о коррупции и сопротивлении реформам, хотя конкретных чиновников не называет. Рейтер Гардиана называет обращение Федорова крупнейшим внутриполитическим и наиболее прямым вызовом Владимиру Зеленскому с начала войны. Сам Федоров еще недавно считался одним из ближайших соратников Зеленского, но после ухода из Минобороны он перешел к публичной критике военного и государственного руководства. Федоров был министром обороны Украины с 14 января по 15 июля этого года. Обострение ситуации в регионе вынудило Объединенные Арабские Эмираты полностью остановить торговлю и финансовые операции с Ираном. Власти объяснили это угрозой миру и безопасности. Решение действует до дальнейшего уведомления, заявляют в МИДе страны. Россиянок просят объяснить нежелание заводить детей в ближайшее время. Госуслуги рассылают предложение пройти опрос об отношении к институту семьи. Среди прочего, респонденток спрашивают, планируют ли они рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. При выборе ответа «нет» появляется форма, в которую необходимо вписать объяснение своего решения. При этом вопрос о планировании детей не высвечивается в анкете, если респондентка указывает возраст младше 15 или от 40. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Брэндону Накашими в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Призовой фонд соревнований почти 9,5 миллионов долларов. Встреча завершилась с отчетом 6-7, 7-6, 6-1 в пользу Накашима. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Истек 60-дневный срок перемирия между США и Ираном. А перемирие таким образом так и не заработало, а уже завершилось. На этом фоне Трамп обещает, что Армузский пролив станет частью территории США. Куда идет ситуация? Развивается ли она в негативном ключе? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Уже более половины билетов на концерты Kanye West в Петербурге проданы. Об этом сообщили организаторы. Билет стоит до 160 тысяч рублей. На этом фоне у зрителей возникла новая проблема. Как доехать до Петербурга и где там жить в октябре? Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, который стал чрезвычайно популярен в Китае, дошел теперь до США, и там снимаются настоящие, хотя и не первой величины, голливудские актеры. А Россия пока этот формат не оценила. Все подробности в ближайшее время. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. Цены на нефть тут же взлетели выше 90 долларов за баррель. Трамп еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Армузском проливе. И даже заявил, что Армуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Буфт.
3: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Армуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше 90 долларов за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Армуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Армуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Армуз с выключением запущенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходят пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМАН. «Если ОМАН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Армуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Армуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Армузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Армуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистические страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концертов Kanye West в Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей разлетаются они моментально. Но, как заявили Business FM в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов. И цены на проживание уже пошли вверх. Продолжит тему Иван Медведев.
4: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
5: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
4: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Kanye West могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
5: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
4: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
4: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае, однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы, режиссеры из Голливуда. Конечно, не выше в разряд, но все же. Прогнозируется, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов, продолжит Валерий Убадоев.
2: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
3: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего, но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
2: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
4: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
2: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века
8: ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
7: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: Telegram подал заявку на получение собственной доменной зоны Gram. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров. Он пояснил, если Icon одобрит заявку, 1 миллиард пользователей мессенджера смогут получить собственные адреса. Например, Дуров Gram или Монг Gram. Кроме того, у пользователей появится возможность создавать интерактивные сайты прямо внутри Telegram, отправляя всего одно сообщение. Российская стриминговая платформа «Амедиатека» стала сопродюсером сериала «Министерство времени», который разрабатывает британская компания BBC и американская студия А24. Об этом сообщает Deadline. Российская компания пока не комментировала свое участие в проекте. Сериал опирается на одноименный роман писательницы Кэллиан Брэдли. Действие разворачивается в Министерстве времени, ведомстве, которое собирает экспатов из разных эпох, чтобы проверить возможность путешествия во времени. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все заводы в Китае к концу 2026 года, пишет South China Morning Post. Компания также проведет массовые сокращения персонала. Издание не называет число сотрудников, которые могут лишиться работы, однако, согласно отчету Nokia за прошлый год, в материковом Китае, Гонконге и Тайване работало более 5000 человек. Закрытие производств в стране связано с тем, что компания уступает позиции китайским разработчикам. Financial Times ранее указывала, что в Китае ограничивает использование оборудования компании Nokia и Ericsson в своих сетях. Поскольку власти страны настаивают на отделении критически важной технологической инфраструктуры страны от западной. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Семь сорок семь в Москве. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 2,4 пункта. Рынок отыгрывал техническую перепроданность. После падения на прошлой неделе поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал $91 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста оказались акции Московского кредитного банка, самолета и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился. Юань опустился до 12 рублей 59 копеек, отыграв дневные потери. Официальный доллар на завтра подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Мы все это обсудили со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Александром Бартеневым.
10: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление. И те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
11: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся. Другие говорят, нет, 1900. Третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
10: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено. И все-таки 1900 и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
11: А почему именно после октября?
10: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть, поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
11: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
10: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивные, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
11: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
10: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифры, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов. Это по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
1: Александр Бартенев, БКС «Мир инвестиций». Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября.
5: Прямо сейчас.
1: В Башкирии атака беспилотников. Один дрон попал в жилой дом. В Уфе пострадал один человек. Он госпитализирован. Сообщает Ради Хабиров. Была атака отражена на промышленные предприятия Уфы. Один из беспилотников упал в промзоне. Возгорание тушит, сообщает также глава Башкирии. А сейчас теми, кто в теме. Склад на расхват, фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товара, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», который занимается фулфилментом на маркетплейсах.
12: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
13: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
12: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
13: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
12: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С гендиректором «Артек СПБ» Артемом Артюшенковым обсудили, чем фулфилмент отличается от обычного склада, когда продавцам выгодно работать через него, и стоит сейчас открывать свой фулфилмент тем, кто задумался об этом. Эта тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на «Бизнес-ФМ». А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в
14: каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдину и лояльному трейдину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3 тысяч долларов ежемесячно.
16: Особая пенсия на Business FM.
18: Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
19: Если седан «Волга S50» и кроссовер K50 можно отнести к бизнес-классу, а автомобили «Волга» классические к нему и относились, то среднеразмерный SUV «Волга K40» выбивается из традиций. Он относится к классу CD, а таких «Волг» у нас не делали. Или стоп, обманываю, попытки-то были. Точно, в середине 2000-х был проект «Волга 3115». Это седан, но как раз переходного класса CD. В серию он не пошел, но попытки, планы были. Так что все окей, принимаем. Итак, «Волга K40» – семейный универсальный кроссовер. Входной билет – возрожденный бренд «Волга». Вариантов два – либо переднеприводная модификация с полуторалитровым мотором на 147 лошадиных сил, либо версия с полным приводом и уже знакомым нам по седану и кроссоверу К50 двухлитровым мотором, тоже с турбиной, разумеется, но на 200 лошадиных сил. В распоряжении водителей и пассажиров «Волга К40» просторный и уютный салон, кстати, с панорамной крышей. Передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Ну, а набору помощников водителю позавидуют и машины более высокого сегмента. Тут и круговой обзор, и удержание в полосе, и система распознавания дорожных знаков. Еще чуть-чуть, и получится полный автопилот. Ну что же, старт дан. Бренд «Волга» зазвучал по-новому. Пока на заводе в Нижнем Новгороде идет крупновузловая сборка этих машин. Но планы у компании впечатляющие. Уже на днях начнется сварка и окраска кузовов. А дальше штамповка, углубление локализации, в том числе за счет выпуска двигателей у нас в стране. Ну а что дальше? А дальше разработка уникального дизайна кузовных элементов, их производство. А значит, появлению «Волги» своего индивидуального стиля. Алексей Аксенов, Business FM.
16: Тест-драйв на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. Для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. БПЛА попал в жилой дом в Уфе. Один человек пострадал, сообщает глава Башкирии Ради Хабиров. Повреждено остекление на верхних этажах. Обломки и осколки упали на припаркованные машины. Один дрон также упал в промзоне. Там начался пожар. Еще один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон, уточняет Хабиров. Там повреждено остекление на верхних этажах. Пострадавшего госпитализировали. В прошлый раз БПЛА атаковали регион 13 августа. Тогда было двое пострадавших, и также произошел пожар в промзоне, где находится объект «Вайлдберрис». Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили после атаки БПЛА. Это сообщила губернатор Михаил Евраев. Движение перекрывали ночью на 2 часа. За ночь в области сбили 4 беспилотника, заявлял губернатор. При ударах никто не пострадал, ни один объект поражен не был, уточнил Евраев. Количество сырьевых судов, прошедших через Ормузский пролив 18 августа, снизилось до 6. Это почти вдвое меньше среднего показателя за последние 10 дней. В 11 судов, пишет агентство «Рейтер». Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при сведении Международной космической станции с орбиты после 30-го года. Об этом рассказал глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV». Весь процесс займет около 2 лет. МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 98-го. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Вместо МКС Россия намерена запустить российскую орбитальную станцию до 32 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дроны атаковали промпредприятие Уфы. 6 беспилотников в общей сложности было. 4 сбиты, 1 упал в промзоне. Возникло небольшое возгорание, сообщил глава региона Ради Хабиров. Кроме того, один дрон попал в жилой дом. Пострадал один человек. Ему сейчас оказывают помощь. Дизель есть везде, над проблемой очередей работы. В Минэнерго прокомментировали вторую волну топливного кризиса. На этом фоне на бирже в Петербурге начали торговать бензином пониженных стандартов Евро-2, 3 и 4. Южные аэропорты снова в режиме перегрузки. Причина атаки дронов. В Сочи задержали более сотни рейсов, один до Екатеринбурга. Отстал от графика на рекордные 3 суток. Все подробности в ближайшее время. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашений регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону. Мы поговорили с водителями.
20: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
21: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправки без очереди. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
20: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес ФМ таксист Павел.
22: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается 98-й и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что навигаторы начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс.
20: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
23: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную противоположную сторону МКАДа, отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной, машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси.
1: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очереди. Активно работаем, чтобы эту проблему решить, сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайф». А при этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АЕ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро-4. Продолжит Михаил Здорожный.
0: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
2: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
0: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
3: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
4: Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузит. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, так что все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
0: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро-2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной безопасности Игоря Юшкова.
24: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
0: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Откровенно плохой мультфильм, сделанный аниматором-любителем вместе со своей мамой, внезапно показывает впечатляющие сборы на киноэкранах в КНР. Как ожидается, лента может собрать в кинотеатрах до 20 миллионов долларов при ничтожном бюджете. Об этой истории позже, а сейчас о том, что... сейчас к другим темам. Южный аэропорт снова работает в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержаны более 100 рейсов, 150 отменены, 20 самолетов ушли на запасные аэродромы. Причина — угрозы атак беспилотников. Росавиация вводила ограничения на приемы и выпуск самолетов. Это затронуло туристов десятков авиакомпаний. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютно антирекорд у рейса в Екатеринбург, который задержали на 3 дня. Продолжит Наталья Воробьева.
6: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
7: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
1: Про пробки еще хотел уточнить.
7: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с региона, с ним выхода нет, они стоят до последнего и пытаются добраться.
6: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
8: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом, на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, им нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше, там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
6: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в 3 амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости. Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес ФМ.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
25: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
26: «Максидом».
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
17: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Изменена нижегородская программа ОМС. Соответствующие поправки внесло региональное правительство. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Так, участники СВО теперь обеспечиваются санаторно-курортным лечением и медицинской реабилитацией по направлениям в 11 федеральных бюджетных учреждениях. Также скорректированы нормативы, объемы и стоимости диагностических исследований на ближайшие 2 года. В следующем году подушевой норматив финансирования территориальной программы ОМС составит 24,7 миллиона рублей. В 2028 году 26,5 миллионов. Также добавлены новые позиции: дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, а также школа для больных с хроническими заболеваниями. Прибои в работе некоторых АЗС Нижегородской области связаны с сокращением поставок топлива на 20% за последнюю неделю в сеть «Лукойла» и трудностями с логистикой. Это увеличило простой заправок, спровоцировало ажиотажный спрос и привело к каскадным остановкам АЗС. Об этом региональное министерство энергетики и ЖКХ сообщило в ответ на обращение жителей в соцсетях. С 13 августа на ключевых заправках вновь работают волонтеры. На АЗС «Газпромнефти» вернули лимиты на продажу бензина в бак автомобиля и специализированную тару. Эти ограничения ранее отменяли. Власти региона заявляют, что вместе с нефтяными компаниями работают над стабилизацией поставок. Водители просят соблюдать систему заправки по номерам автомобилей. Это должно снизить нагрузку на станции и помочь им вернуться к штатному режиму. В Нижнем Новгороде вынесли приговор группе теневых банкиров. Четверо жителей региона признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Суд установил, что с 2018 по 2021 годы подсудимые оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали деньги в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц, предоставив в налоговую инспекцию ложные данные. Доход от противоправной деятельности составил 88 миллионов рублей. В зависимости от степени вины членам преступного сообщества было назначено наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. Гражданский иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме. Абонентов, лишенных лицензий провайдеров, отдадут федеральным операторам. Им же передадут инфраструктуру компаний. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, пишет «Коммерсант». В министерстве уверяют, что изменения нужны для того, чтобы гарантировать пользователю надежность оказания услуг. Робот-бариста из столицы КНР претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Он приготовил 202 чашки кофе за час. Рекорд установлен во время открытия первой в мире беспилотной кофейни. За минуту машина прошла все этапы – от помола зерен и заваривания до выдачи напитка клиенту. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
27: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Вечером прохладнее, плюс 21, пасмурное небо сохранится. Ночью плюс 16 и также пасмурно.
15: Валюта.
27: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
13: В Сормовском районе предлагают запустить новое производство металлоконструкции. Разместить его инвестор «Волговятстрой СНАП» планировал на улице Зайцева уже до станции «Народная». Реализацию проекта он оценивает почти в 123 миллиона рублей. Однако в перспективе вдоль железнодорожных путей может пройти новая трамвайная линия. В мэрии отметили, что перспектива развития транспортной инфраструктуры ставит под сомнение реализацию инвестпроектов вдоль этого участка железнодорожного пути. Аналогичный вопрос с другим предприятием уже поднимался. Пока непонятно, с какой стороны железнодорожного полотна могут пустить трамвай. На данный момент проект планировки территории под будущей веткой разрабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области. Земельный совет решил дождаться его, чтобы потом не пришлось изымать производственный цех. Завод производителя кофе и ингредиентов для вендинговых автоматов «Alma Food» сгорел в результате атаки беспилотников, сообщает издание «Shoppers». Предприятие находилось в логистическом комплексе «Северное Домодедово». Компания ежемесячно производила обжарку порядка 600 тонн в месяц. Володарский мукомольный завод и конкурсный управляющий обанкроченного радиотехбанка заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатит 180 миллионов рублей основного долга к 30-му году, пишет коммерсант «Приволжье». Крупную сумму комбината забрала из депозита банка после его банкротства, однако агентство по страхованию вкладов признало сделку подозрительной, обязало завод вернуть средства в конкурсную массу, а позднее продало долг московским предпринимателям. Они, в свою очередь, потребовали от комбината вдвое больше, но с участием прокуратуры предприятию удалось отбиться от кредиторов, пишут издания. Если комбинат нарушит условия соглашения, его обяжут заплатить более 365 миллионов рублей неустойки с процентами. По данным ЦБ, во втором квартале банки зафиксировали более 450 тысяч операций без согласия клиентов, на 7,5% меньше, чем в первом квартале года. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах. Защиту клиентов усиливает и ВТБ. Банк предупредит о входе в аккаунт с другого устройства. Теперь, если во время сессии ВТБ онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии, мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников. По данным экспертов банка, новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессии потребуется повторная авторизация. Это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функции уже доступны в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. VCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр VCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности.

0: Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
1: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Слова, проверенные делом.
2: Глава компании никогда не должен сравнивать свои технические навыки с умениями сотрудников. Технические навыки сотрудников всегда должны быть лучше, чем ваши. Иначе вы наняли не тех людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: О чем это?
4: Бизнес-ангел. Частный инвестор, вкладывающий деньги на этапе создания предприятия в обмен на долю в капитале, обычно блокирующий пакет. Как правило, они инвестируют собственные средства, в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц. Ангелы бизнеса обычно состоятельные предприниматели с большим опытом, которые по разным причинам вкладывают свободные деньги в бизнес-идеи новичков, особенно в инновации.
0: Главные слова на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Владимир подвергся атаке БПЛА, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, а также повреждения получили две постройки в частном секторе. Ранее утром сообщалось, что БПЛА попал в жилой дом в Уфе. Там один человек пострадал, это сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. И также, по его словам, один дрон упал в промзоне, там начался пожар. Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Это заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. Бакина уточнила, что некоторые банки признали значимыми только в феврале, и им может понадобиться больше времени для настройки своих систем. Ранее ЦБ указывало, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3500 физлиц. Лиц и около 500 юрлиц. Украина до сих пор не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море, заявил иранский посол в Москве Казем Джелали. По его словам, стороны продолжают обсуждение этого вопроса. 25 июля иранский МИД обвинил Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. Заявлялось об одном погибшем моряке и одном пострадавшем. Удар позднее подтвердил Владимир Зеленский. По словам Джелали, Тегеран и Киев ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации за поврежденное судно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Тупик или еще нет? Перемирие между Ираном и США закончилось, оно так и не заработало. Трамп объявил, что продлевать соглашение не намерен, и объявил, что Ормуз станет частью американской территории. Куда идет дело? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Уже более половины билетов на концерты Канье Веста в Петербурге проданы. Об этом сообщили сами организаторы. Они обещают выдавать новые порции билетов поэтапно. На этом фоне возникает вопрос у зрителей. Где жить в Петербурге и как туда, собственно, добираться? Формат сериалов, так называемых микродрам, который стал популярен в Китае, добрался до США. Там снимаются настоящие голливудские актеры, хотя и не первого уровня. Россияне пока формат не распробовали. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. Цены на нефть тут же взлетели выше $90 за баррель. Трамп еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Буфт.
5: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходят пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМАН. «Если ОМАН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям», при том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Армуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Армуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Армузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Армуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта Kanye West в Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей разлетаются они моментально. Но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов. И цены на проживание уже пошли вверх. Продолжит тему Иван Медведев.
6: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила бизнес-ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
7: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
6: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Kanye West могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали бизнес-ФМ представители отеля «Лахта-Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
8: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
6: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета. Продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
9: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
6: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
10: Огнем

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы, режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. Прогнозируется, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до $1.5 миллиарда, продолжит Валерий Убадоев.
2: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино Афиша Дейли Евгений Ткачев.
3: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, но актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
2: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до $300 тысяч. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до $4 миллионов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
4: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
2: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти $7 миллиардов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно $9.5 миллиардов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: В 1864 году французский повар Люсьен Оливье открыл в Москве на Трубной площади ресторан «Эрмитаж». На шикарные банкеты собирался весь столичный бомонд. Богатые иностранцы, известные литераторы, музыканты и актеры. Легендой этого заведения был салат, который первоначально именовался «майонез из дичи», а впоследствии получил имя своего создателя. Рецепт Люсьен Оливье хранил в строжайшем секрете. И как ни пытались, воспроизвести его в точности никому не удавалось. Хотя основные ингредиенты были известны. Рябчик, картофель, корнюшоны, оливки и каперсы, залитые соусом провансаль и украшенные раковыми шейками, кубиками застывшего бульона и салатными листьями. Таким он вошел в кулинарные книги. В советские годы рябчиков заменили вареной колбасой, а каперсы – солеными огурцами. Но даже в таком варианте салат оливье десятилетиями остается главным украшением праздничного стола.
9: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
11: ФАС рассчитала переплату потребителей за алюминий «Русала». Ведомство считает, что производитель необоснованно сохранял в формуле ценообразования европейскую премию, хотя экспорт уже переориентировали в Азию. По данным службы, разрыв между экспортными и внутренними ценами на алюминий рос примерно с 5% в ноябре 2025 года до 10% в феврале 2026, в два раза за 4 месяца. В марте ведомство выдало предупреждение с требованием скорректировать ценообразование, однако к назначенному сроку компания не представила доказательств его выполнения. Это стало основанием для возбуждения дела.
9: Отчеты и планы.
11: Компания «ФЕС Ритейл» проводит масштабную оптимизацию, узнала РИА Недвижимость. Компания может закрыть в России все магазины фэшн-бренда «МО», а также часть неэффективных точек «РЭ», «СИН» и бывшие «Хаус» и «Кроп». Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в торговом центре «Соларис» в Москве. Эксперты, опрошенные агентством, связывают это с операционными проблемами, задержками арендных платежей, долгами перед поставщиками и падением оборотов на 60-70%. При этом за 3 года число магазинов уже сократилось на 10-15%. Сейчас в России работает меньше 500 магазинов. TikTok может запустить денежные переводы внутри приложения. По данным Bloomberg, функция может заработать через сервис TikTok Pay, уже доступный в Юго-Восточной Азии. Это позволит клиентам отправлять деньги в личных сообщениях. Код с функцией найден в версии для айфонов. Получатели смогут принимать платежи до истечения срока. Отправители отслеживают статус через уведомления. В компании агентству заявили, что функция на ранней стадии разработки и пока не тестируется. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Но 8:48 в Москве. С теми, кто в теме. Склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
12: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
13: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
12: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
13: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
12: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечего.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С гендиректором «Артека СПБ» Артемом Артюшенковым обсудили, чем фулфилмент отличается от обычного склада, когда продавцам выгодно работать через него, и стоит ли сейчас открывать свой фулфилмент тем, кто об этом задумался. Эта тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18:30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Эксклюзивно Алексей Завьялов в студии. Доброе утро.
14: Доброе утро. В чем же эксклюзив?
1: Потому что только на Business FM, как иначе. Рассказывай.
14: Ну, сегодня что рассказывать? Продолжаем мы пытаться вырасти, но на самом деле затухает вот тот вчерашний импульс, так что пока мы говорим о том, что это технические моменты, технический отскок и индекс Московской биржи, который отвечает у нас за все торговые сессии, растет на 0,8%, 2166 пунктов. Но вот два дня мы подрастаем, посмотрим, как сегодня еще будем, в общем-то, дальше действовать, с учетом того, что, ну, мало что изменилось и в плане геополитики, и в плане всех остальных рисков, включая риски санкционные. И здесь, видимо, в ближайшем будущем ничего особо меняться не будет. Хотя вот рынок, как мы видим, все-таки пытается расти. Но единственное, что есть так из внешних факторов, ну, можно даже сказать, отчасти фундаментальных факторов, это довольно высокие цены на сырьевые товары, хотя и на драгоценные металлы, допустим, цены расти перестали. Наоборот, некоторое снижение мы фиксируем. Но что касается нефти, здесь пока все неплохо складывается в плане роста. Во всяком случае, выше 91,5 доллара за баррель. Торгуется смесь Brent. Поднималась выше 92 долларов впервые с конца июля. Ну, рынок, конечно, пытается все-таки понять, войдет ли в очередную горячую фазу противостояния США и Ирана. Пока этого нет. Хотя меморандум о взаимопонимании, он закончил свое действие еще 17 августа, то есть в прошлый понедельник. И пока, ну, в общем и целом, судя по заявлениям сторон, не спешат они перейти к переговорному процессу очередному. Вот не так давно президент США Дональд Трамп говорил о том, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. И ранее Трамп, я напомню, заявлял то, что Белый дом не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. Ну и помимо всего прочего, допустим, телеканал «Аль-Джазира» передает о том, что президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение. Как мы все понимаем, судя по заявлениям иранской стороны, не собирается Иран заключать соглашение, которое нужно Вашингтону. Иран свое соглашение хочет заключить, ну и там, как мы все помним, много требований, включая снятие санкций, выплаты компенсаций и так далее. Ну и вот на этом фоне пока цены на нефть удерживают довольно высокие рубежи, но нету горячей фазы, соответственно, нет продолжения роста. Если бы действительно возобновились какие-то боевые действия в Персидском заливе, ну, именно между США и Ираном, потому что появляются периодически сообщения о том, что вот как бы две ракеты запустил Иран в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, хотя представитель МИД Ирана все это опроверг, сказал, что никаких баллистических ракет мы никуда не запускаем. Ну вот это сложно назвать сейчас какой-то горячей фазой, но тем не менее, вот такие сообщения тоже появляются. В общем и целом, рынок ждет дальнейшего развития событий, прежде всего в Персидском заливе. И пока мы видим, что, ну, во всяком случае, текущее развитие приводит к тому, что цены на нефть могут продолжить рост, но такой, скажем, пока рост осторожный.
1: Спасибо, Алексей Завьялов. Через час продолжим.
9: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
1: Любопытная новость из Киева. Антикоррупционные органы Украины сообщили о преступной группировке, состоящей, внимание, из депутатов Верховной Рады и чиновников офиса Зеленского. Пока без подробностей, новость от агентства ТАСС, но будем ждать.
9: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты.
15: Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
19: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
20: Журналист Алена Копылова.
19: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как говорили в Кремле, оно будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике до 30 года. Вице-премьер Александр Новак выступит с докладом о динамике ВВП и основных источниках роста экономики. Министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов России в 2026-2029 годах и контроле за долговой нагрузкой. Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что российская экономика возвращается к росту, в том числе благодаря мерам правительства в координации с Центробанком. Дональд Трамп изменил подход к Ирану, отказавшись от продолжения переговоров и сделав акцент на постепенном усилении давления на Тегеран. Это пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По его данным, президент США поручил высокопоставленным представителям администрации прекратить переговоры с Ираном. Официальные лица Белого дома недавно сообщили политическим союзникам, что меняют свою стратегию, переходят от ударить его как можно скорее к задушить его со временем. Так говорится в статье. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что дипломатические усилия с Тегераном продвигаются, и новое соглашение может быть достигнуто. Накануне президент США заявил об отсутствии контактов с иранской стороной. Компания Telegram подала заявку на получение доменной зоны Gram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. В России он внесен в список террористов и экстремистов. По его словам, если заявка будет одобрена, 1 миллиард пользователей Telegram смогут получить собственные домены 2-го уровня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дизель есть везде, над проблемой очередей работаем. В Минэнерго прокомментировали вторую волну топливного кризиса. На этом фоне на бирже в Петербурге начали торговать бензином пониженных стандартов евро 2, 3 и 4. Южные аэропорты снова в режиме перегрузки. Причина атаки дронов. В Сочи задержали более сотни рейсов. Один до Екатеринбурга отстал, например, от графика на рекордные 3 дня. Странное отключение электричества в Москве произошло вчера вечером. Были обесточены объекты в нескольких районах. Даниловском, Гагаринском, Хамовнике, Замоскворечье, на Калужско-Рижском метро линии из-за частичного блокаута временно увеличивались интервалы. Также были проблемы с интернетом. А что произошло? Все подробности в нашем эфире. Бензиновый кризис. Серия вторая. Вице-премьер Александр Новак вручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону. Мы поговорили с водителями.
3: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
22: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправки без очереди. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
3: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Business FM таксист Павел.
23: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цель, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс.
3: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
24: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси.
1: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. Активно работаем, чтобы эту проблему решить, сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. А тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро-4. Продолжит Михаил Здорожный.
2: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
4: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
2: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
5: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
6: Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, значит, и все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
2: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро-2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной безопасности Игоря Юшкова.
7: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
2: Ранее вице-премьер Александр Ног заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Уволенный министр обороны Украины Федоров призвал провести на Украине президентские выборы до окончания конфликта. Он записал соответствующее видеообращение. Какими могут быть последствия? Позже подробности, а сейчас к другим темам. Южные аэропорты снова работают в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержаны более 100 рейсов, полтора десятка отменены, два десятка самолетов ушли на запасные аэродромы. Причина – угроза атаки беспилотников. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов. Это затронуло туристов десятков авиакомпаний. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд у рейса в Екатеринбург, который задержали на три дня, продолжит Наталья Воробьева.
8: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес-ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
10: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
11: Про пробки еще хотел уточнить.
10: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо вот так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются добраться.
8: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
12: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. А с газом, на пропан, чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, им нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс.Такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
8: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
25: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
26: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
27: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Слова, проверенные делом.
28: Помню, как я впервые попал в журнал «Тайм». Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
13: Слова, проверенные делом.
0: на Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минувшую ночью в Нижегородской области сбили 52 беспилотника, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, пострадавших нет. Информация о причиненном ущербе в настоящее время уточняется. Уже известно, что падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек, автомобилей и остекление многоквартирного дома. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь. И к другим новостям. Правительство Нижегородской области формирует реестр локальных предпринимателей, чей товар пострадал после ударов БПЛА на складские помещения Wildberries. Власти также рассматривают дополнительные возможности поддержки бизнеса, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. Там же отметили, что правительство находится в постоянном взаимодействии с компанией Wildberries. За помощью на сегодняшний день к местным властям обратились 80 предпринимателей, сообщили в ведомстве. Нижегородская бизнес-делегация посетила Сербию. По итогам переговоров стороны договорились проработать прием пациентов из Сербии в медицинских организациях Нижегородской области, а также представить нижегородцам сербские программы санаторно-курортного лечения, сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо медицинского туризма, участники миссии определили перспективные направления для деловых контактов – агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, металлургию, IT, культуру и туризм. Нижегородская страна также представила возможности для кооперации в машиностроении, автомобилестроении. В состав делегации вошли представители 6 региональных организаций. 300 камер будут фиксировать нижегородцев, выбрасывающих мусор, где попало. Эксперимент по фото- и видеофиксации таких нарушителей признали успешным. Систему планируют распространить на всю Нижегородскую область, сообщил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. По каждому случаю нарушителям назначили штрафы. Для владельцев легковых автомобилей размер взыскания начинается от 10 тысяч рублей, для грузовых – от 40 тысяч. Таким образом, за неделю сумма штрафов достигает 500 000. Фиксировать нарушения планируют с помощью более 300 камер. Они установлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Избирком Нижегородской области согласовал образование избирательных участков на 131 судне Волжского пароходства, которые в день выборов в Госдуму 9-го созыва будут в плавании. Это следует из постановления комиссии. Участки отнесут к избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода. Напомню, на выборы в Госдуму по 5 округам в Нижегородской области зарегистрировано 39 кандидатов. В голосовании по единому округу примут участие 10 партий. Участники Неймарк IT-академии создадут цифровые копии исторических зданий. Учащиеся осваивают реальные компетенции, учатся строить информационные модели зданий, разбираются в объектно-ориентированном программировании, изучают основы проектирования конструкций. В этом году они в течение недели будут работать над созданием цифровых двойников исторических зданий заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Это уникальная для современного мегаполиса территория подлинной исторической среды, где удалось сохранить дух старого города. Создание цифровых двойников исторических зданий востребовано среди строителей и реставраторов. Такие виртуальные копии используются специалистами для сохранения культурного наследия и при реновации территории. Проект Неймарк IT-академия – это практика, ориентированная образовательная платформа, позволяющая школьникам погрузиться в сферу точных наук и информационных технологий. В процессе решения задач, моделирующих реальную производственную деятельность, учащиеся осваивают алгоритмы инженерного мышления. Ключевая миссия проекта заключается не только в передаче фундаментальных знаний, но и в формировании подростков осознанной уверенности при выборе будущей профессии, рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Вечером прохладнее, плюс 21, пасмурное небо сохранится. Ночью плюс 16 и также пасмурно.
16: Валюта.
15: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
14: Разработки китайской компании Baidu могут тестировать в Нижегородской области. С такой инициативой обратился зампред правительства региона Дмитрий Старостин. Он предложил развивать эту работу на базе научно-производственного центра беспилотных авиасистем и университета Неймарк. Чиновник напомнил, что Нижегородская область занимает третье место в России по внедрению баз. В регионе локализованы более 30 производств беспилотных систем и комплектующих к ним. В рамках экспериментального режима совершено свыше 2500 полетов. Однако всего это 0,2% от количества полетов только в Шэньчжэне и 1,5% от задействованных в китайском мегаполисе производителей. Ликвидировать этот разрыв невозможно. Тем не менее, необходимо сделать акцент на создании совместных российско-китайских центров и лабораторий, полагает Дмитрий Старостин. Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске Минимущества, которое оспаривало предписание Федеральной антимонопольной службы устранить нарушение закона о защите конкуренции, связанное с созданием необоснованных преференций госпредприятию Нижегородская областная фармация. Решение опубликовано в судебной картотеке. По данным «Коммерсант Приволжье», выводы регулятора фактически заблокировали деятельность фармации как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий. Эти полномочия компания получила с 2024 года, однако, вопреки закону, внесла изменения в устав и реестр юридических лиц. ФАС сочла это реорганизацией юрлица и посчитала министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, которая запрещает госорганам создавать необоснованные преференции. Представители Минимущества Нижегородской областной фармации доказывали, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав госпредприятия и реестр юридических лиц были внесены законно. Однако суд отказал им в иске. В Заволжье начали выпускать новую штамповку для УАЗа. Нижегородский филиал Ульяновского автомобильного завода запустил серийное производство мелких штамповочных деталей кузова для внедорожников. Всего до конца года предприятие планирует освоить выпуск свыше 650 наименований деталей с годовым объемом выпуска порядка 10 миллионов изделий, сообщает пресс-служба холдинга «Солерс». Для нового производства введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 тонн и оборудование для автоматной штамповки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегород. Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Через век. Главные капиталы России. Братья Гукасовы. Состояние свыше 15 миллионов рублей. Армянские нефтезаводчики Павел Осипович и Абрам Осипович Гукасовы, по-армянски Пагос Осипович и Аршак Осипович Гугасянс, происходили из купеческой семьи, получили прекрасное образование и сделали состояние на нефтяных промыслах в Баку. Павел Осипович окончил Московскую практическую коммерческую академию и Дрезденский политехнический институт, стоял во главе правления ряда крупных бакинских нефтяных и промышленных обществ, таких как Нефтяное Каспийское товарищество, Каспийский трубопровод, Электрическая сила и других. В 1906-1912 был членом Государственного совета от торгово-промышленной курии, был почетным мировым судьей в Баку, гласным Бакинской городской думы и председателем попечительского совета бакинских коммерческих училищ. Павел Гукасов занимал руководящие должности в 13 российских компаниях, а его брат Абрам – в 7. Он окончил Лазаревский институт восточных языков, учился на физико-математическом факультете Императорского Новороссийского университета в Одессе и в Лейпцигском университете. Был доктором естественных и философских наук. С 1899 года жил в Лондоне и представлял в Европе нефтяное дело своей семьи. Основал судостроительное общество «Болтинг Трейдинг Ко». Во время Первой мировой войны вернулся в Россию и возглавил судостроительный завод «Пелла» в Петрограде. Сотрудничая с Ротшильдами и Нобелями, братья в то же время стремились потеснить иностранцев с Каспия, уступив в 1902 году фирме «Нобмазут» братьев Нобелей исключительное право на распространение мазута в России, они сумели создать в стране собственную сеть продажи других нефтепродуктов. Вместе с Монташевыми, Леонозовыми и Путиловыми в 1912 году участвовали в создании международного холдинга «Русская генеральная нефтяная компания». Оба заняли очень жесткую позицию по отношению к рабочему забастовочному движению. В 1905-1906 годах они участвовали в организации вооруженного подавления массовых забастовок, которые охватили нефтяные предприятия в Бакинском районе. После избрания в Государственный совет Павел Гукасов переехал в Петербург, вошел в ЦК партии прогрессистов, а в 1916 году возглавил крупный русский торгово-промышленный банк. После революции

0: Кеплера. Это был фундаментальный сборник математика в 9 книгах. Он представлял собой компиляцию трудов древнекитайских авторов и содержал 246 задач с решениями. В книге были описаны арифметические примеры с дробями, линейные уравнения, вычисления площади фигур и даже теорема Пифагора, который жил на другом конце планеты 400 лет назад. Но главное, впервые в истории науки в сборнике упоминались операции с отрицательными числами. Знака минус китайские математики не знали, поэтому отрицательные величины записывались черным цветом, а положительные – красным. Идея на тот момент казалась слишком эфемерной и трудной для осмысления, поэтому в книге отрицательные числа объяснялись через понятие денежного долга.
1: Made in China. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
8: Слова, проверенные делом.
9: Никогда не старайтесь просто заработать деньги. Надежный успех никогда не придет, если деньги – ваша единственная цель. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Минувшей ночью над 22 российскими регионами сбили 453 беспилотника. В Уфе были атакованы промышленные предприятия. Один дрон упал в промзоне, там начался пожар. Как уточнил глава Башкирии Ради Хабиров, загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая была на ремонте. Также еще один БПЛА попал в жилой дом, пострадал один человек, студент медуниверситета из Индии. В Нижегородской области из-за падения обломков повреждены два частных дома, остекление многоквартир. Дома, а во Владимире повреждены несколько построек в дачном секторе. На Украине Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию против преступной группировки во главе

0: С бывшими действующими депутатами Верховной Рады, в состав которой входят сотрудники офиса Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении НАБУ. Подробностей нет, их обещали опубликовать позднее. Переговоры американского и северокорейского лидеров могут пройти осенью в китайском Шэньчжэне, где с 31 октября по 1 ноября состоится саммит АТЭС. На нем президент США рассчитывает возобновить дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, глава Белого дома также ищет возможности для крупного внешнеполитического достижения на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Ираном. Бенямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией, обвинил ее в злоупотреблении власти и подрыве принципов правосудия. В 2024 году МУС выдал арест. Ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время военной операции в секторе Газа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Тупик или еще нет? Закончилось перемирие, заключенное между США и Ираном в Исламабаде. Трамп говорит, что продлевать соглашение не намерен и сказал, что объявит Армузский пролив частью территории США. Куда идет эта история? Продолжится ли конфликт? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Уже более половины билетов на питерские концерты Kanye West проданы. Об этом Business FM сообщили организаторы. Они, впрочем, обещают поэтапно добавлять новые порции билетов. Тем временем у тех, кто собирается посетить концерт, есть два вопроса. Где в Петербурге жить в октябре и как вообще туда добираться? Рынок микродрам дошел до США. Формат очень популярный в Китае. Теперь стал известным и востребованным в Соединенных Штатах Америки. Там снимаются даже голливудские актеры, хотя и не первой величины. А вот россияне микродрамы пока что не распробовали. Все подробности в ближайшее время. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. Цены на нефть тут же взлетели выше $90 за баррель. Трамп еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Армузском проливе. И даже заявил, что Армуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Буфт.
3: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Армуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Армуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Армуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Армуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». при том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее, показавшееся странным, заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза в Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта Kanye West в Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей разлетаются они моментально. Но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов. И цены на проживание уже пошли вверх. Продолжит тему Иван Медведев.
4: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
5: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
4: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Kanye West могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
6: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
4: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
7: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
4: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае, однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы, режиссеры из Голливуда. Конечно, не выше в разряд, но все же. Прогнозируется, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиардов долларов, продолжит Валерий Убадоев.
2: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиардов долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино Афиша Дейли Евгений Ткачев.
3: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
2: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
4: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделала «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
2: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
8: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
10: ФАС рассчитала переплату потребителей за алюминий «Русала». Ведомство считает, что производитель необоснованно сохранял в формуле ценообразования европейскую премию, хотя экспорт уже переориентировали в Азию. По данным службы, разрыв между экспортными и внутренними ценами на алюминий рос примерно с 5% в ноябре 2025 года до 10% в феврале 2026, в два раза за 4 месяца. В марте ведомство выдало предупреждение с требованием скорректировать ценообразование, однако к назначенному сроку компания не представила доказательств его выполнения. Это стало основанием для возбуждения дела.
8: Отчеты и планы.
10: Компания «ФЕС Ритейл» проводит масштабную оптимизацию, узнала РИА «Недвижимость». Компания может закрыть в России все магазины фэшн-бренда «Мо», а также часть неэффективных точек «Ре», «Син» и бывшие «Хаус» и «Кроп». Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в торговом центре «Соларис» в Москве. Эксперты, опрошенные агентством, связывают это с операционными проблемами, задержками арендных платежей, долгами перед поставщиками и падением оборотов на 60-70%. При этом за три года число магазинов уже сократилось на 10-15%. Сейчас в России работает меньше 500 магазинов. TikTok может запустить денежные переводы внутри приложения. По данным Bloomberg, функция может заработать через сервис TikTok Pay, уже доступный в Юго-Восточной Азии. Это позволит клиентам отправлять деньги в личных сообщениях. Код с функцией найден в версии для айфонов. Получатели смогут принимать платежи до истечения срока. Отправители отслеживают статус через уведомления. В компании агентству заявили, что функция на ранней стадии разработки и пока не тестируется. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 9:48 в Москве. С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», который занимается фулфилментом на маркетплейсах.
13: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
14: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
13: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
14: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
13: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры дилеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечего.
8: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С гендиректором Артека СПБ Артемом Артюшенковым мы обсудили, чем фулфилмент отличается от обычного склада, когда продавцам выгодно работать через него, и стоит ли сейчас открывать свой фулфилмент тем, кто задумался об этом. Эта тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и интервью.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Так, начинается дневная сессия на Московской бирже. Начинается позитивно. Доброе утро.
15: Пока рост, да, для кого-то, может, это не очень позитивно, кто мечтал снова зашортить российский рынок акций, но пока растем на 0,7%, но отскок, как мы видим, выдыхается потихонечку, и если ничего не случится в плане новостных потоков, то, скорее всего, ближе к концу дня, уже в четверг, можем мы вновь перейти к снижению. Ну, может, конечно, и появиться какие-то хорошие новости. Пока в плане геополитики не было. Не было никаких новостей, которые могли бы двинуть рынок посильнее наверх. И, соответственно, пока только остается из внешних факторов, это довольно высокие цены на нефть. И цены на нефть продолжают постепенно, но все-таки расти. И вот утром, рано утром, ну, можно даже сказать, ночью практически, $92 смесь Brent была, даже выше 92, впервые с конца июля, но сегодня растущие тенденции сохраняются, но тем не менее все-таки пониже. $91.50 стоит баррель смеси Brent в Лондоне, и в принципе, здесь пока рынок по-прежнему следит за тем, что происходит в Персидском заливе, что с Ормузским проливом, там затишье в плане движения танкеров, и все это отражается в ценах. Затишье и в плане переговоров, хотя вроде как Иран говорит, что американцы просят приступить к переговорам. Это с одной стороны. С другой стороны, президент США Дональд Трамп заявляет, что Вашингтон не пойдет на переговоры с Тегераном и не планирует даже переговоры с Тегераном. Но я напомню, что меморандум, срок действия завершил 17 августа. Он предполагал как раз прекращение огня и, в общем-то, вот в этом плане он выполнялся. Было некое затишье. Но вот в понедельник меморандум истек, и накануне появились сообщения, что вроде как Иран запустил две баллистические ракеты в сторону Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, это тоже, кстати, в пользу роста цен на нефть, естественно. Хотя пока горячей фазы противостояния между США и Ираном нету. Но, тем не менее, вот были сообщения о двух ракетах. И сегодня уже представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг обвинение Эмиратов в том, что Тегеран выпустил по стране две баллистические ракеты. Но, тем не менее, вот такая напряженность, она все-таки присутствует, и, соответственно, все это учитывает рынок нефти. Что касается рубля, то накануне все сложилось, ну, скажем так, не совсем плохо для рубля, учитывая, что все-таки часть потери рубль отыграл. Но сегодня, если рассматривать однодневные фьючерсные контракты, то некое затишье пока. И доллар США торгуется чуть выше 85 рублей, в районе 85 рублей 20 копеек. Ну и китайский юань чуть выше 12 рублей 60 копеек. Так что не исключено, что рубль может вновь некое давление испытывать. Но это и понятно. Здесь, с одной стороны, слабый приток валюты, с другой стороны, хороший спрос. И, помимо всего прочего, еще и покупки валюты Банком России, в том числе и в рамках бюджетного правила.
8: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем.
16: Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. И сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, «Ланс» смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл «Гегемона». Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов «Ланса» молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
17: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Обострение ситуации в регионе вынудило Объединенные Арабские Эмираты полностью остановить торговлю и финансовые операции с Ираном. Власти объяснили это угрозой миру и безопасности. Решение действует до дальнейшего уведомления, заявили в МИДе страны. Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин против Канады на 3 дня. Они должны были вступить в силу сегодня. О них Трамп объявил еще месяц назад. Сейчас, по его словам, Канада и США при условии завершения оформления документов заключили сделку. Подробности он не привел. Пошлины должны были распространяться на такие товары, как молочные продукты, алкоголь, мебель. Это около 5% от общей стоимости импорта США из Канады в прошлом году, отмечает CNN. Премьер-министр Канады Марк Карни и Дональд Трамп провели переговоры в понедельник и вторник. При этом Карни позднее охарактеризовал их как очень деликатные и напряженные. Россиянок просят объяснить нежелание заводить детей. В ближайшее время госуслуги рассылают предложение пройти опрос об отношении к институту семьи. Среди прочего, респонденток спрашивают, планируют ли они рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. А при выборе ответа «нет» появляется форма, в которую необходимо вписать объяснение своего решения. При этом вопрос о планировании детей не высвечивается в анкете, если респондентка указывает возраст младше 15 лет или от 40. Движение транспорта в районе Садового кольца в Москве 23 августа ограничат из-за проведения большого фестиваля бега, сообщает Диптранс. Так, с полуночи до 14.00 23 августа движение ограничат на участке от Баррикадной улицы до Лихого переулка, через Маяковский тоннель, Садовую Триумфальную, Садовую Каретную улицы. Также с полуночи до 7 вечера движение не будет на улице Земляной вал от улицы Покровка до Таганского тоннеля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это сложно, но, возможно, бывший министр обороны Украины Федоров записал видеообращение, в котором призвал провести в стране президентские выборы, несмотря на продолжающийся конфликт. Каким последствиям это может привести? Дизель есть везде. Над проблемой очередей работы. В Минэнерго прокомментировали вторую волну топливного кризиса. На этом фоне на бирже в Петербурге начали торговать бензином пониженных стандартов. Евро 2, 3 и 4. Южные аэропорты снова в режиме перегрузки. Причина атаки дронов. В Сочи сдержали накануне более сотни рейсов, а один до Екатеринбурга отстал от графика на рекордные 3 дня. Есть и другие темы в нашем эфире. Уволенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал к президентским выборам в стране, несмотря на войну. Это сложно, но не значит, что возможно. Федоров опубликовал видео на обращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. «Мы должны, — сказал Федоров, — ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующий вопрос. Если война продлится еще год, два, три, сможет ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Как выразился Федоров, демократия не должна быть заложницей России. Вовсе Зеленского пока это обращение не комментировали, на него обратили внимание все мировые СМИ.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
1: Ну вот, кстати, и сегодня у здания Верховной Рады проходит митинг против отставки Федорова. Об этом сообщают украинские СМИ. Несколько десятков собравшихся молодых людей держат в руках картонные таблички, скандируя «Власть – это народ». Сегодня в Раде должно пройти голосование за назначение Евгения Хмара и Андрея Сибиги на должности глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины, соответственно. Сегодня же с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что начало спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Некоторые депутаты сообщили СМИ, что проходят обыски у замглавы Офиса Ирины Мудрой, и что дело касается одного из действующих парламентариев, занимающегося строительным бизнесом. Напомним, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Бензиновый кризис. Серия вторая. Вице-премьер Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. Антимонопольная служба сообщила, что будут соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть. Правда, признал проблему очередей. Мы поговорили с водителями. Они рассказывают, что ситуация различается от региона к региону. Подробнее в дальнейшем эфире. А пока Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4 – а также 95-й и 98-й бензин Евро-4, продолжит Михаил Здорожный.
0: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос бизнес-фм прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал бизнес-фм директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
3: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
0: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
22: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
23: Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, так что все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
0: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро-2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
24: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически все-таки произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
0: Ранее вице-премьер Александр Ног заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Южные аэропорты снова работают в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержано более 100 рейсов. 150 отменены, 20 самолетов ушли на запасные аэродромы. Причина – угроза атаки беспилотников. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов, и это затронуло туристов десятков авиакомпаний. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд у рейсов в Екатеринбург, которые задержали на 3 дня, продолжит Наталья Воробьева.
2: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал Бизнес ФМ, что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
4: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
5: Про пробки еще хотел уточнить.
4: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются добраться.
2: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
6: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом, на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше, там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
2: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Слова, проверенные делом.
25: Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли из-за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего, это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь, Буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. 12 самолетов задержано сегодня в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщается на онлайн-табло аэровокзала. Ночью воздушные ворота закрывали в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент задержаны рейсы в Ереван, Шарм-эль-Шейх, Тбилиси, Санкт-Петербург, Калининград, а также 3 самолета в Сочи и по 2 в Москву и Анталью. Напомню, минувшей ночью в Нижегородской области сбили 52 беспилотника. По словам губернатора, пострадавших нет, но известно, что падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек, автомобиля и остекление многоквартирного дома. Глеб Никитин заверил, что всем окажут необходимую помощь. Компания «Водолет» расширяет географию межрегиональных перевозок и для этого в августе и сентябре запустят 2 новых рейса на судах на подводных крыльях «Метеор». Маршруты свяжут Нижний Новгород с Ярославлем, Дубной и Тверью. Первый рейс стартует 24 августа. Судно проследует из Нижнего Новгорода до Ярославля с остановками в Чкаловске, Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Костроме. На следующий день «Метеор» отправится в Тверь, совершая остановки в Рыбинске, Мышкине, Угличе, Калязине и Дубне. Второй рейс намечен на 5 сентября. В компании пояснили, что маршрут разбит на участки, так как правила эксплуатации судов на подводных крыльях запрещают движение в темное время суток. Нижегородский Минград готовит торги по 6 площадкам комплексного развития территории до конца года. Совокупная начальная стоимость по ним составляет 120 миллионов рублей, сообщил замминистра Михаил Генин. Это площадки на улицах Гоголя, Чкалова, проспекте Героев, а также правительственный квартал, город здоровья и IT-квартал, по которому торги будут проводить повторно. Генин напомнил, что в Нижегородской области уже заключено 27 договоров КРТ, из них 8 жилой застройки. По этим соглашениям планируется расселить более 160 домов около 4000 человек. Кроме площадок, планируемых к торгам в этом году, в третьем квартале рассчитывают заключить еще 9 договоров комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Это 85 гектаров территории с перспективным выходом более 1,5 миллионов квадратных метров общей площади. За счет инвесторов по этим договорам планируется строительство 5 детских садов, 2 школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Бюджет региона от этих 9 проектов получит более 1 миллиард рублей в виде инвестплатежей, отметил Михаил Генин. Сбербанк снизил прогноз дефицита бюджета России на текущий год до 7 триллионов рублей. По данным РБК, аналитики зафиксировали устойчивый внутренний спрос в экономике, расширяющийся импорт, а также более высокую динамику нефтегазовых доходов, что и стало причиной корректировки. Принадлежащий Ford автобренд Lincoln объявил о планах выпустить внедорожник, который станет конкурентом Mercedes G-класса, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на источники. Производство автомобиля может начаться летом 2029 года. Базой станет внедорожник Ford Bronco. Модель Lincoln будет производиться с ним на одном заводе в Мичигане. Минимальная цена на машину, пишет издание, может составить около 70 тысяч долларов. Это более чем в 2 раза дешевле Mercedes-Benz G-класса, который в США сейчас продается минимум за 154 тысячи долларов. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Вечером прохладнее, плюс 21, пасмурное небо сохранится. Ночью плюс 16 и также пасмурно.
9: Валюта.
11: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
10: Разработки китайской компании Baidu могут тестировать в Нижегородской области. С такой инициативой обратился зампред правительства региона Дмитрий Старостин. Он предложил развивать эту работу на базе научно-производственного центра беспилотных авиасистем и университета Неймарк. Чиновник напомнил, что Нижегородская область занимает третье место в России по внедрению баз. В регионе локализованы более 30 производств беспилотных систем и комплектующих к ним. В рамках экспериментального режима совершено свыше 2500 полетов. Однако всего это 0,2% от количества полетов только в Шэньчжэне. 1,5% от задействованных в китайском мегаполисе производителей. Ликвидировать этот разрыв невозможно. Тем не менее, необходимо сделать акцент на создании совместных российско-китайских центров и лабораторий, полагает Дмитрий Старостин. Арбитражный суд Нижегородской области отказал иске Минимущества, которое оспаривало предписание Федеральной антимонопольной службы устранить нарушение закона о защите конкуренции, связанное с созданием необоснованных преференций госпредприятию Нижегородская областная фармация. Решение опубликовано в судебной картотеке. По данным «Коммерсант Приволжья», выводы регулятора фактически заблокировали деятельность фармации как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий. Эти полномочия компания получила с 2024 года, однако, вопреки закону, внесла изменения в устав и реестр юридических лиц. ФАС сочла это реорганизацией юрлица и посчитала министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, которая запрещает госорганам создавать необоснованные преференции. Представители Минимущества Нижегородской областной фармации доказывали, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав госпредприятия и реестр юридических лиц были внесены законно. Однако суд отказал им в иске. В Заволжье начали выпускать новую штамповку для УАЗа. Нижегородский филиал Ульяновского автомобильного завода запустил серийное производство мелких штамповочных деталей кузова для внедорожников. Всего до конца года предприятие планирует освоить выпуск свыше 650 наименований деталей с годовым объемом выпуска порядка 10 миллионов изделий, сообщает пресс-служба холдинга «Солерс». Для нового производства введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 тонн и оборудование для автоматной штамповки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
25: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
14: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура-реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий.

0: В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес ФМ. В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы Sanitas создали бытовое устройство для сушки волос. Оно было похоже на консервную банку с металлической трубкой и деревянной ручкой. Внутри небольшой двигатель, выдувающий горячий воздух через трубу. Его назвали «фен», что означает «теплый альпийский ветер». Сушить им волосы было трудно и опасно. Весил фен 2 килограмма. Пользовались им только на расстоянии вытянутой руки. Температура выдуваемого воздуха составляла примерно 90 градусов Цельсия, и волосы можно было запросто сжечь. Стоил фен дорого – 39 марок, в то время как для посещения самой роскошной парикмахерской требовалось не более 2 марок. Тем не менее, первую партию фенов в 2500 штук раскупили за несколько недель. В толковом словаре немецкого языка уже с 1930-х годов слово «фен» стало иметь два значения – и «альпийский ветер», и «бытовой прибор». Имя нарицательное на Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Учителя, пострадавшие накануне из-за взрыва шумовой гранаты в подмосковной деревне Серково, находятся на рабочих местах. С педагогами все в порядке, заявили в администрации городского округа Щелково. Все произошло накануне во время тренировочных учений в школе. Пострадали 4 педагога, из них трое были госпитализированы. СМИ писали, что один из учителей получил ранение глаза, а двое – закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В России возникли перебои с поставками автомобильных масел и их нехватка. Это связано с сокращением доступности сырья и сложностей с импортом. Как пишет Коммерсант, о полномасштабном дефиците речи пока не идет, но по некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос может стимулировать использование бензина пониженного экологического класса, требующего более частой замены масла. Правительственная комиссия одобрила законопроект, наделяющий военнослужащих спасательных формирований МЧС правом применять силу и оружие при выполнении служебных задач. Изменения планируется внести в закон о гражданской обороне, пишет ведомости. Оружие разрешат использовать, если несиловые методы неэффективны, в частности, для защиты спасателей от угрожающего жизни нападения или для пресечения попыток завладеть спецтехникой и транспортом. Авторы инициативы объясняют необходимость новых полномочий спецификой работы ведомства в зоне СВО. Так, по словам зампреда Думского комитета по безопасности Анатолия Выборного, вооруженное сопровождение требуется и для безопасного разминирования территорий, и для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей.

0: а также для получения законных оснований сбивать беспилотники. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Тупик или пока еще нет? Истек срок перемирия между США и Ираном, достигнутый в Исламабаде. Трамп дал понять, что продлевать перемирие не собирается, а также объявил о планах объявить Ормузский пролив территории США. Куда дело идет? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Глава Минэнерго Цивилёв заявил, что бензин на заправках есть. Правда, признал проблему очередей. Мы спросили у водителей из разных регионов, как они оценивают ситуацию, легко ли заправиться им. Рассказы наших слушателей буквально через несколько минут. Более половины билетов на концерты Kanye West в Петербурге уже проданы. Об этом Business FM сообщили организаторы концерта Say Agency. А при этом они обещают добавлять в продажу новые билеты. А при этом тем, кто собирается на Kanye, следует еще задуматься о том, как доехать до Питера и где там жить во время концерта. Все подробности в нашем эфире.
1: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. Цены на нефть тут же взлетели выше $90 за баррель. Трамп еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-$90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Армуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Армуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Армузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Армуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. Мы поговорили с водителями. Ситуация с наличием топлива на ЗС различается от региона к региону.
6: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
7: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться, там совершенно нормально все было, бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но никого не было. В общем, я все отпустила на самотек, в Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же, просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправки без очереди. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
6: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес ФМ таксист Павел.
8: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс.
6: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
9: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси.
2: Санкт-Петербургская биржа, между тем, начала торговлю бензином более низких экологических классов. Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4. Подробности в начале следующего часа на Бизнес ФМ. О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концертов Канье Вест в Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Business FM в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы. На даты концертов и цены на проживание уже пошли вверх. Подробнее Иван Медведев.
10: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
11: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
10: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
12: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
10: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
13: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
10: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
14: А

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Файфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза. Имя нарицательное на «Бизнес FM».
4: Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
5: ФАС рассчитала переплату потребителей за алюминий «Русала». Ведомство считает, что производитель необоснованно сохранял в формуле ценообразования европейскую премию, хотя экспорт уже переориентировали в Азию. По данным службы, разрыв между экспортными и внутренними ценами на алюминий рос примерно с 5% в ноябре 2025 года до 10% в феврале 2026, в два раза за 4 месяца. В марте ведомство выдало предупреждение с требованием скорректировать ценообразование, однако к назначенному сроку компания не представила доказательств его выполнения. Это стало основанием для возбуждения дела.
4: Отчеты и планы.
5: Компания «ФЕС Ритейл» проводит масштабную оптимизацию, узнала РИА «Недвижимость». Компания может закрыть в России все магазины фэшн-бренда «МО», а также часть неэффективных точек «РЭ», «СИН» и бывшие «Хаус» и «Кроп». Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в торговом центре «Соларис» в Москве. Эксперты, опрошенные агентством, связывают это с операционными проблемами, задержками арендных платежей, долгами перед поставщиками и падением оборотов на 60-70%. При этом за три года число магазинов уже сократилось на 10-15%. Сейчас в России работает меньше 500 магазинов. TikTok может запустить денежные переводы внутри приложения. По данным Bloomberg, функция может заработать через сервис TikTok Pay, уже доступный в Юго-Восточной Азии. Это позволит клиентам отправлять деньги в личных сообщениях. Код с функцией найден в версии для айфонов. Получатели смогут принимать платежи до истечения срока. Отправители отслеживают статус через уведомления. В компании агентству заявили, что функция на ранней стадии разработки и пока не тестируется. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Десять сорок семь в Москве. С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек ОСПБ», который занимается фулфилментом на маркетплейсах.
7: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
5: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
7: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
5: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
7: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечему.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: С гендиректором Артека СПБ Артемом Артюшенковым мы обсудили, чем фулфилмент отличается от обычного склада, когда продавцам выгодно работать через него, и стоит ли сейчас открывать свой фулфилмент тем, кто задумался об этом. Тема это сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Алексей, приветствую.
8: Добрый день.
6: Как там российский рынок поживает?
8: Ну, в принципе, уже практически не растет. Все это еще раз говорит о том, что наблюдали мы технический отскок. Это не какой-то там качественный рост или разворот рынка. Пока технический отскок. Вот он был накануне, и сегодня была попытка его продолжить утром, но, как мы видим, уже с открытием основной торговой сессии, час торгов прошел примерно, на 0,1 повышается индекс Московской биржи, 2150 пунктов, но пока не будет каких-то новостей геополитики, все-таки геополитика на первом месте стоит при принятии решений участниками торгов, то и вряд ли мы увидим продолжение роста, ну хотя бы вот продолжение того отскока, который начался еще в июле от минимальных значений текущего года, да и не только текущего, от минимальных значений аж с 2022 года. Так что пока консолидация, но это тоже неплохо для российского рынка акций в текущих условиях. Конечно, могут двигать определенные бумаги некоторые корпоративные новости, но в целом мы видим, что рынок пока не собирается поддаваться каким-то таким серьезным движениям за счет новостей корпоративных. В принципе, пока будем, видимо, консолидироваться. Ну и фактор такой поддержки для рынка, внешние цены на нефть тоже в некой консолидации находятся. И в районе $91.5 торгуется баррель смеси Brent. Здесь рынок, конечно, ждет дальнейшего развития событий в Персидском заливе в первую очередь, потому что и меморандум истек о взаимопонимании между США и Ираном, и пока, ну, во всяком случае, на официальном уровне каких-то переговорных процессов не ведется. Трамп говорит, что пока не надо, в общем-то, возобновлять переговоры, и даже не собирается их возобновлять, и как сообщают средства массовой информации, в частности, телеканал «Аль-Джазира», то, что Трамп даже поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение. Ну, мы не раз слышали от Ирана обратное, то, что Вашингтон должен пойти на определенные уступки. Ну, там много было требований со стороны Ирана, но и санкции снять, и, в общем и целом, выплатить все различные компенсации, связанные с разрушениями, и так далее. Понятно, что Вашингтон на это тоже сейчас не пойдет, хотя Трамп в последнее время говорит, что будет больше экономическими мерами влиять на Иран, но, с другой стороны, как мы видим, какие-то экономические вот эти влияния на Иран, они не приводят к тому, что откроется Ормузский пролив. И не приведут, конечно, к этому. Здесь, ну, либо силовым путем надо решать, либо переговорным, и ни того, ни другого рынок не наблюдает. В общем-то, пока некая такая консолидация на довольно высоких уровнях стоимости барреля для текущих условий. Но горячей фазы конфликта нету. Если бы она была, то понятно, что цены на нефть они были бы гораздо выше. Рубль продолжает снижаться медленно, ну, во всяком случае, на текущей неделе потихонечку сползает все ниже и ниже. Китайская валюта уже 12 рублей 65 копеек. Если рассматривать доллар США, то, опираясь на однодневный фьючерсный контракт, это 85 рублей и 30 копеек. Доллару тоже медленно рубль сползает. Ну, здесь, как отмечают участники торгов, за счет снижение цен на нефть в предыдущем месяце, невысокие поступления валюты пока, во всяком случае, наблюдаются. А с другой стороны, есть спрос на валюту, и прежде всего это покупки Банком России валюты, и в том числе в рамках бюджетного правила.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жеглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 10:58, в студии Вероника Романова. Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о бюро кредитных историй. Такой законопроект одобрила правкомиссия, сообщили ведомостям два собеседника. Вместе с тем следует проработать вопрос об исключении из перечня не только кредитных, но и микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, для которых эта функция также не является основной, говорится в решении правкомиссии. Москва может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от Еревана отчета о санитарных проверках, сообщает Россельхознадзор. Ограничения на поставки армянской продукции в Россию начались в конце весны. Так, 28 мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени, клубники. С 2 июня под ограничения попали вишня, виноград, живая рыба. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель, сухофрукты, а 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. США, похоже, пытаются вовлечь Республику Корея в войну с Ираном. Это заявил министр иностранных дел Чо Хён. По его мнению, об этом свидетельствует сокращение масштабов совместных военных учений США и Республики Корея. По его мнению, таким образом Трамп оказывает давление на Сеул, чтобы тот изменил свою позицию по невмешательству в конфликт Вашингтона и Тегерана. Как подчеркивает южнокорейский дипломат, Сеул был застигнут врасплох решением президента США сократить масштаб военных учений. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это сложно, но возможно. Бывший министр обороны Украины Федоров призвал провести в стране президентские выборы, не дожидаясь окончания конфликта. Себя он в качестве президента не предложил, но опрос показывает, что вообще-то рейтинги у Федорова приличные. Дизель есть везде. Над проблемой очередей работы. В Минэнерго прокомментировали вторую волну топливного кризиса. На этом фоне на бирже в Петербурге начали торговать бензином пониженных стандартов. Евро 2, 3 и 4. Кому нужен такой бензин? Южные аэропорты снова в режиме перегруза. Причина атаки дронов. В Сочи накануне задержали более сотни рейсов. Один, например, до Екатеринбурга вообще отстал от графика на рекордные 3 дня. Эти и другие темы в нашем эфире. Вольный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал к президентским выборам в стране, несмотря на войну. Он сказал, это сложно, но не значит, что невозможно. Федоров опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления. Когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. «Мы должны, — сказал Федоров, — ответить на фундаментальный вопрос. Как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующий вопрос. Если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Как выразился Федоров, демократия не должна быть заложницей России. В офисе Зеленского пока это обращение не прокомментировали. На него обратили внимание все мировые СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
11: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
6: Сегодня в Киеве у здания Верховной Рады, где как раз должно состояться назначение Хмары, проходит очередной митинг против отставки Федорова, сообщают местные СМИ. Несколько десятков собравшихся молодых людей держат в руках картонные таблички и скандируют «Власть – это народ». Ситуацию комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
12: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По опросам у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по опросам выигрывают у Зеленского.
13: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
12: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
13: Что за всем этим может стоять?
12: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
6: Это был Георгий Бовт, политолог. Напомню, что Кирилл Буданов внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. И сегодня с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что начало спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Некоторые депутаты сообщили, что проходят обыски у замглавы Офиса Ирины Мудрой и что дело касается одного из действующих парламентариев, занимающегося строительным бизнесом. Напомню, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Бензиновый кризис. Серия вторая. Вице-премьер Александр Новых поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. Антимонопольная служба сообщила, что будут соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро 4, продолжит Михаил Здорожный.
14: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес-ФМ директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
15: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
14: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
16: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день. Ну, тяжелая ситуация, нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, значит, и все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
14: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной безопасности Игоря Юшкова.
17: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
14: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Южные аэропорты снова смогут работать, а снова работают в режиме повышенной нагрузки. В Сочи за сутки задержаны более 100 рейсов, а полтора десятка отменены из-за угроз беспилотников. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд у рейса в Екатеринбург, его задержали на 3 дня. О ситуации подробнее Наталья Воробьева.
18: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
19: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
6: Про пробки еще хотел уточнить.
19: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются заправиться.
18: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
20: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. Почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Максим. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
18: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес ФМ.
22: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. У российских микрофинансовых организаций возникли проблемы при выдаче онлайн-займов с обязательной биометрией клиентов. Ее правила необходимо упростить. Это следует из письма Нацсовета финансового рынка в Банк России. Нацсовет просит регулятор разрешить МФО проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голоса. В письме приводятся данные единой биометрической системы по состоянию на 20 июля. Согласно им, в базе всего около 92 миллионов записей биометрии россиян, но при этом данные голоса содержатся не более чем в 10 миллионах из них. Доначисления по итогам таможенных проверок выросли на четверть в первом полугодии до чуть более 35 миллиардов рублей. Это следует из данных службы Федеральной таможенной службы. При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025-го. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил около 79%, чуть более 22 миллиардов рублей, то в январе-июне 2026-го только 72%. Процента, около 25 миллиардов. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и составил 32 700 машин. Это сообщили в агентстве «Автостат». За январь-июль объем таких поставок достиг 161 200 машин, увеличившись на 21%. Всего в июле Китай экспортировал 923 000 легковушек. Это на 88% больше, чем годом ранее. Особенно быстро росли поставки машин на новых источниках энергии. Их экспорт увеличился на 148% до 550 тысяч. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: 11:16 в Москве. Дожди обрушатся на столицу сегодня. В регионе введен желтый уровень опасности до вечера из-за непогоды. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, температура опустится до вполне осенних 19-20 градусов, дожди будут кратковременными, но до конца недели. Но зато в пятницу начнет теплеть, комментирует руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
24: Сегодня температура вряд ли поднимется выше 20 градусов. И, конечно, во второй половине дня где-то может капнуть небольшой дождь. Но вряд ли они будут повсеместные. Все-таки это внутримассовые, а не фронтальные осадки. Но небо будет чаще затянуто облаками, нежели это будет выглядывать солнце. Но надеемся на то, что к концу недели ситуация выправится. И в пятницу сначала на пару градусов, а затем еще температура прибавит и составит 22-24 градуса. Температура повысится, но есть большая вероятность того, что повторение хорошего грозового дождя нас ждет в субботу.
6: Александр Шувалов, Центр МИЭТИ. В ночные часы в столичном регионе температура не поднимется выше 12-14 градусов. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии «Мультикан-8» – комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов «Ветбиохим». Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Рослехознадзора. «Бизнес-ФМ» поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти и как бы тем, чьи животные пострадали? Подробнее об этом Олеся Савочкина.
0: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывает владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
2: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
0: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
4: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпании. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
0: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
5: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
0: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. Мультикан 8 выпускают с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
4: правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
6: Сервис госуслуг предложил пользователям пройти опрос на тему института семьи. Тем, кто не достиг 40-летнего возраста, задают вопрос о планах завести ребенка в ближайшие годы. А у ответивших отрицательно уточняют о причинах такой позиции. Ситуация возмутилась наша слушательница Ирина. Ей 42, и она себя считает еще вполне способной улучшить демографию. Однако ей вопрос про планы деторождения уже не задают. Хотя Ирине, как она говорит, ей что сообщить вопрошающим. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. Прогнозируется, что в этом году рынок этих сериалов в Америке вырастет до $1.5 миллиарда, продолжит Валерий Убадоев.
3: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки.

0: производство обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
1: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделала «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
0: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Иранские власти рассматривают возможность нанесения ударов по американским военным базам, базирующимся в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По их данным, Иран может пойти на это, если США будут наращивать давление. 18 августа Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Тегераном провалились, и, по мнению экспертов, многих это поставило в тупик. Как пишет газета, в качестве первоочередных потенциальных целей Тегеран рассматривает военные объекты США на территории Болгарии и Кипра. Ранее иранские силы также рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе. КПП «Верхний Ларс» установил новый рекорд по пассажиропотоку. За последние сутки его пересекли более 20 тысяч пассажиров. А такие данные привели в Северо-Осетинской таможне. Это единственный сухопутный погранпереход на границе между Россией и Грузией. И в разгар туристического сезона он работает с существенно возросшей нагрузкой. Таможенные и пограничные службы усилили смены, чтобы справиться с потоком и сократить время оформления. 15 и 16 августа пассажиропоток через «Верхний Ларс» превышал 19 тысяч человек, а сегодняшний показатель стал новым максимумом. Самый дорогой отель Санкт-Петербурга полностью закрыли для бронирования на даты приезда Канье Уэста. Со вчерашнего дня ни один номер в отеле Four Seasons в самом центре северной столицы невозможно было забронировать на даты с 8 по 12 октября. Недоступны эконом-варианты – президентский, дворцовый, королевские люксы. При этом до 7 и после 13 октября в октябре большое количество свободных номеров и никаких проблем нет, пишут ряд телеграм-каналов. Ориентировочно именно 8 октября в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург может прилететь американский рэпер. Его концерты пройдут 10 и 11 числа. Не исключено, что под музыканта закроют весь отель. Стоимость люкса в нем доходит до 613 тысяч рублей за сутки.

0: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский фондовый рынок снова падает. Хотя начинали день с некоторого роста, сейчас снижение на 0,25%. Индекс Мосбиржи 2142 пункта. Индекс РТС 792, тоже потери в 0,25%. Падает и рубль к юаню, снижение сейчас на 0,4% или на 5 копеек. 12,64 стоит китайская валюта. Внебиржевой курс доллара 85,23. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть. В России, как пишут ведомости, предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам. При этом у Минского тракторного завода Россия занимает 2/3 зарубежных продаж. Так плохо, что даже хорошо. Откровенно слабый мультфильм про бычка, сделанный аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хитом китайского кинопроката. По прогнозам, сборы шедевра могут составить 20 миллионов долларов, а экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому центробанку. Эти и другие темы в нашем эфире. Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше думать об этом заранее. За сутки организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили Business FM в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Подробнее Иван Медведев.
3: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
4: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
3: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
5: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
3: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
3: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Прямо сейчас.
2: Австралийский теннисист Ник Кирьос временно отстранен после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом только что сообщили информагентство со ссылкой на пресс-релиз. Ждем подробностей. Давно в теннисе таких историй не было. Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин в заправках есть, правда, признал проблему очередей. Мы поговорили с водителями. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
3: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
4: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправке, без очереди. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
3: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес FM таксист Павел.
5: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается 98-й и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можно на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс.
3: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
6: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси.
2: Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России, пишет «Ведомости». Компания хочет отдать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимое качество сервиса. У МТЗ сейчас 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Наша страна остается основным рынком сбыта МТЗ. На нее приходится 2/3 экспорта. Хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие снизились на 2%. Завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом и делает ставку на надежность и доступность запчастей. Новых сборочных производств в России пока не планируется. Растет экспорт в Африку, но структура продаж в этом году существенно не изменится. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асхот» Александр Алтынов.
7: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании постпродажном. Запчасти продаются массово, и сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Это в массовом сегменте. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна должным образом подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. не находят вот именно массово своего потребителя в России. Может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – просто иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Их нужно уметь продавать, ну и, соответственно, следом за продажами должны идти и все элементы, связанные с постпродажным обслуживанием. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
8: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про две трети, а все-таки одна треть – это кто? Это Китай?
7: Две трети, я сейчас говорил не про ниши, две трети всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши 80-90, там 100 лошадей. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. И сделать это очень сложно. Одна из причин, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный бренд. И машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, ну, на уровне стандартных требований бренда. А это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе и для дилера. Потому что маржа на машинах небольшая. Если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные, ну, могли довольствоваться, например, 300 машинами в год.
8: Есть ли какие-то, скажем так, негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
7: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор, производитель, собирается или заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке, и насколько эти мероприятия вписываются в эту модель. Ну, например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Под это заточены именно потому, что разная логика продаж. Поэтому самим пользователям бояться здесь ничего не надо. Это нормальный процесс. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
2: Александр Алтынов, в плане расширения линейки Минский тракторный завод готовится к выпуску мощный трактор «Беларусь» 5425. Инвестиции в оборудование составят $155 миллионов. С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товара, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», который занимается фулфилментом на маркетплейсах.
9: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
10: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
9: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
10: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
9: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечему.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня, 18.30 на Бизнес FM. Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Heldmod Rollen on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. Русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Сделки.
12: Банк Дум РФ и Альфа-банк впервые на российском рынке создали синдикат для проектного финансирования жилого комплекса в Мневнике группы компаний «Гранель» на 31 миллиард рублей. Средства компании предоставят поровну. Банк Дум РФ остается держателем экскроу-счетов и обслуживает застройщика в режиме одного окна, а Альфа-банк делит кредитный риск. Сделка стала первым практическим шагом после подписания меморандума о сотрудничестве на ПМФ этого года.
1: Отчеты и планы.
12: Антропик впервые обошла OpenAI по квартальной выручке, узнал Wall Street Journal. Больше 11 миллиардов долларов против 6,7 миллиардов. Рост Anthropic связан с успехом IA-агента Claude и замедлением роста ChatGPT. Кроме того, корпоративные клиенты начали переводить часть задач на более дешевые китайские модели. Операционный убыток OpenAI во втором квартале при этом увеличился до 12 миллиардов долларов. OpenAI заморозила разработку модели Astra после того, как IA-агент компании во время тестов по кибербезопасности взломал серверы Hugging Face. Разработчик ChatGPT признал, что модель может скрывать намерения нарушить правила даже при мониторинге. Компания усилила контроль над агентами и перевела чувствительные процессы в тестовый режим. А крупнейший обучающий запуск пока остается на паузе. В июле компания сообщила о беспрецедентном киберинциденте. Тестируемые ей модели вышли в интернет и атаковали инфраструктуру Hugging Face, найдя уязвимости. Один из агентов проводил кибератаки несколько дней. Компания узнала об этом только после локализации угрозы и обращения в ФБР. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 11:48 в российской столице.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Не уберегли мы российские индексы. Я про индекс Мосбиржи приветствую, Алексей.
15: Добрый день.
2: Еще час назад был хоть какой-то рост, а сейчас мы видим падение в 0,25% по индексу Мосбиржи. 2142 пункта. Индекс РТС тоже падает на 0,25%. 792 пункта. Боже мой, еще больше. Еще недавно 1000 была, а теперь уже ниже 800. Вот.
15: Ну, как мы обсуждали, нет сейчас каких-то причин для того, чтобы все-таки продолжить вот тот рост, ну, который тоже был по факту отскоком, который начался еще в июле с минимальных значений 2022 года. И тогда какие-то надежды рынок вынашивал для себя в плане геополитики даже, в плане некого визита представителей США в России. Но не получается пока никакого визита. Все это заглохло, затихло. И, конечно, после коррекции, которую мы наблюдали, 4 торговых сессии подряд, 2 дня мы пытались расти. Но один день был действительно такого заметного роста, хотя все это, можно сказать, было в рамках технического отскока. И сегодня пытались этот отскок продолжить, но, как мы видим, не получилось. Все по тем же причинам. Так что, видимо, падение возобновится на российском рынке акций. Сейчас 0,3% теряет индекс Московской биржи, 2141 пункт. И можно сказать, что, в общем, отскок, наверное, завершился, который мы наблюдали накануне. Здесь уже никуда не денешься. Дальше все будет зависеть от той же геополитики, от новостей геополитики. И сегодня еще данные по инфляции Росстат публикуют. Недельные данные. Пока 2 недели подряд в российской экономике наблюдалась дефляция. Но посмотрим, сохранится ли эта тенденция. Конечно, трендом это не назовешь, потому что это сезонный фактор, который от года к году повторяется. И зачастую дефляция — это конец лета, начало осени. Вот этот фактор, ну, не то чтобы он как-то сильно может на рынок повлиять, но может немножко изменить все-таки настроение относительно того, как будет дальше действовать Банк России в плане изменения ключевой ставки. И пока на рынке предполагают паузу в цикле снижения ставки. поставки. Может быть, рынок пересмотрит мнение на снижение на 25 тех же базисных пунктов. Ну, снижение на 25 базисных пунктов уже во второй половине года это будет равносильно той же самой паузе. Ну, может быть, Банк России будет так довольно спокойно действовать в плане снижения ставки, не форсируя события, постепенно ее снижая. Ну, для рынка тоже здесь радости большой от этого, на мой взгляд, не будет. Может быть, только ближе к концу года. Так что пока факторов для роста нету таких прям сильных, мощных. Единственное, что, ну, скажем, фактор поддержки, это все-таки относительно высокие цены на нефть, которые в последнее время пытаются вернуться в район 100. Ну, не то, что прям быстро все это происходит, но тем не менее, $91.5 по индексу, по смеси Brent мы наблюдаем в Лондоне. Ну, так что здесь, конечно, иранский фактор, да и фактор Ближнего Востока остается в центре внимания. В последнее время рынок все-таки следит и ждет, что же будет после того, как истек меморандум. Срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном 17 августа это случилось, и конечно, рынок не исключает, может, даже какой-то горячей фазы противостояния, хотя большинство специалистов рынка сводится их мнение к тому, что все-таки в преддвериях выборов в США, ну, вряд ли будет очередная какая-то сильная горячая фаза противостояния. Скорее всего, это будет экономическое давление. Ну, Иран тоже, ну, Трамп, во всяком случае, уже не первый день говорит о том, что Вашингтон не ведет и не планирует каких-то переговоров с Тегераном, а вот Иран отвечает на все это. И говорят, ну, во всяком случае, в прессе это пишут со ссылкой на свои источники, то, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе в случае осложнения ситуации с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. То есть вот какой-то все-таки вот какая-то горячая фаза, она возможна. И рынок это все учитывает в ценах. Рубль сегодня вновь снижается. Ну, вот такое плавное снижение уже наблюдаем мы довольно длительный период времени, но, тем не менее, китайская валюта все дороже и дороже. Юань приближается к уровню 12 рублей 65 копеек, точнее сказать, уже приблизился. Ну, а доллар США стабильно уже торгуется выше 85 рублей. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то на текущий момент это 85 рублей и почти 30 копеек.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Прямо сейчас.
2: Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 8 беспилотников, летевших на Москву. Таким образом, число сбитых дронов, летевших на Москву, с начала суток выросло уже до 33.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
16: Если седан «Волга S50» и кроссовер K50 можно отнести к бизнес-классу, а автомобили «Волга» классические к нему и относились, то среднеразмерный SUV «Волга К40» выбивается из традиций. Он относится к классу CD, а таких «Волг» у нас не делали. Или стоп, обманываю, попытки-то были. Точно, в середине 2000-х был проект «Волга 3115». Это седан, но как раз переходного класса CD. В серию он не пошел, но попытки, планы были. Так что все окей, принимаем. Итак, «Волга К40» – семейный универсальный кроссовер. Входной билет – возрожденный бренд «Волга». Вариантов два – либо переднеприводная модификация с 1,5-литровым мотором на 147 лошадиных сил, либо версия с полным приводом и уже знакомым нам по седану и кроссоверу К50 – 2-литровым мотором, тоже с турбиной, разумеется, но на 200 лошадиных сил. В распоряжении водителей и пассажиров «Волга К40» просторный и уютный салон, кстати, с панорамной крышей. Передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Ну, а набору помощников водителю позавидуют и машины более высокого сегмента. Тут и круговой обзор, и удержание в полосе, и система распознавания дорожных знаков. Еще чуть-чуть, и получится полный автопилот. Ну что же, старт дан. Бренд «Волга» зазвучал по-новому. Пока на заводе в Нижнем Новгороде идет крупноузловая сборка этих машин. Но планы у компании впечатляющие. Уже на днях начнется сварка и окраска кузовов. А дальше штамповка, углубление локализации, в том числе за счет выпуска двигателей у нас в стране. Ну а что дальше? А дальше разработка уникального дизайна кузовных элементов, их производство, а значит появление у «Волги» своего индивидуального стиля. Алексей Аксенов, Бизнес FM.
17: Тест-драйв на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В Москве 11 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. На выборы в Госдуму всего зарегистрировано 4436 кандидатов, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, в это число вошли кандидаты по единым и одномандатным избирательным округам. На выборы глав регионов зарегистрировано 39 кандидатов от 8 политических партий. Банки стали требовать включать риски ударов беспилотников в полисы страхования имущества, обремененного ипотекой, пишет «Коммерсант». Подобная страховка дороже, но без полиса с расширенным покрытием ипотечная ставка может вырасти примерно на 2%, отмечает издание. В то же время во Всероссийском союзе страховщиков рассказали, что пока формулировка о рисках атаки БПЛА встречается редко. Чаще речь идет о покрытии военных рисков и риска терроризма. Прокуратура проверяет информацию о нападении медведя на туристов на Алтае. По информации местных СМИ, медведь напал на палатку с людьми возле села Артыбаши. Утащил одну туристку в лес, девушка погибла. Похожий инцидент произошел и в Иркутской области. Сообщалось о нападении медведя на двух мужчин в лесу в Тайшетском округе. В результате один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован, у второго травмы ноги. Мальчик с богатырским весом 5 килограмм и 600 грамм и ростом 59 сантиметров родился во Владивостоке. Малыш стал первенцем в семье молодых родителей. Врачи Приморского краевого перинатального центра знали о весе малыша и подготовились к плановому кесареву сечению. Мать новорожденной чувствует себя хорошо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это сложное, но возможное. Бывший министр обороны Украины Федоров призвал провести в стране президентские выборы, не дожидаясь окончания конфликта с Россией. На это обращение обратили внимание все западные СМИ. Что это? Заявка Федорова на власть или нечто иное? Южные аэропорты снова в режиме перегрузки. Причина атаки дронов. В Сочи задержали более сотни рейсов. Один до Екатеринбурга отстал от графика на рекордные 3 дня. Сервис госуслуг предложил пользователям пройти опрос на тему института семьи. Тем, кто не достиг 40-летнего возраста, задают вопрос о планах завести ребенка в ближайшие годы. Но у ответивших отрицательно уточняют о причинах такой позиции. И наших слушателей этот опрос несколько возмутил. Почему в 42 таких вопросов уже не задают? Все подробности в нашем эфире. Вольный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал к президентским выборам в стране, несмотря на войну. Это сложно, но не значит, что невозможно. Федоров опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. «Мы должны, — сказал Федоров, — ответить на фундаментальный вопрос. Как должно функционировать государство, если война длится годами? И следующий вопрос. Если война продлится еще год, два, три. Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Как выразился Федоров, демократия не должна быть заложницей России. В офисе Зеленского обращение пока не прокомментировали, но на него обратили внимание многие мировые СМИ.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Политика пишет, что смещенность должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
2: У стен Верховной Рады сегодня, кстати, основа митинг в поддержку Федорова. А сегодня с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса Президента. Обыски проходят у замглавы Офиса Ирины Мудрой и депутата Вадима Столлера. Также НАБУ опубликовала несколько видеозаписей с записанными переговорами депутатов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка, но он фигурирует как канал перевода средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии НАБУ, лица из Офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль банковый, чтобы не допустить контроля над ним других властных структур. Ситуацию с заявлениями Федоровой новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бофт.
21: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По опросам у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по опросам выигрывают у Зеленского.
2: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
21: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика с их их точки зрения то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
0: Что за всем этим может стоять?
21: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы. Если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
0: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
21: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло в критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. А напомним, в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Южный аэропорт снова работает в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержано более 100 рейсов. Полтора десятка отменены из-за угрозы беспилотников. Ну, абсолютно антирекорд у рейса в Екатеринбург. Его задержали на 3 дня. Продолжит Наталья Воробьева.
4: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
22: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
0: Про пробки еще хотел уточнить.
22: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются заправиться.
4: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
23: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом, на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до тысяч километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
4: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. Среди вопросов: материальное положение семьи, основные расходы, есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, просят объяснить почему. А Бизнес ФМ в чат-бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталья это оскорбила, сказала она сама в разговоре с Бизнес ФМ.
3: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
5: А у вас дети есть?
3: Да, у меня двое детей.
5: И вы планируете еще рожать детей?
3: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+, это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
2: Это была наша слушательница Наталья. Но наша редакция проверила и убедилась, что количество имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Все зависит лишь от возраста. Причем, что интересно, его задают всем от 15 до 39 лет. А вот от 40 вопрос исчезает. Мы обсудили с экспертами, насколько это корректно и обосновано. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес.ФМ».
6: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
24: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова.
7: 12 самолетов задержано сегодня в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщается на онлайн-табло аэровокзала. Ночью воздушные ворота закрывали в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент задержаны рейсы в Ереван, Шарм-эль-Шейх, Тбилиси, Санкт-Петербург, Калининград, а также 3 самолета в Сочи и по 2 в Москву и Онтарию. Напомню, минувшей ночью в Нижегородской области сбили 52 беспилотника. По словам губернатора, пострадавших нет, но известно, что падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек, автомобиля и остекление многоквартирного дома. Глеб Никитин заверил, что всем окажут необходимую помощь. Компания «Водолет» расширяет географию межрегиональных перевозок и для этого в августе-сентябре запустят 2 новых рейса на судах на подводных крыльях «Метеор». Маршруты свяжут Нижний Новгород с Ярославлем, Дубной и Тверью. Первый рейс стартует 24 августа. Судно проследует из Нижнего Новгорода до Ярославля с остановками в Чкаловске, Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Костроме. На следующий день «Метеор» отправится в Тверь, совершая остановки в Рыбинске, Мышкине, Угличе, Калязине и Дубне. Второй рейс намечен на 5 сентября. В компании пояснили, что маршрут разбит на участки, так как правила эксплуатации судов на подводных крыльях запрещают движение в темное время суток. Нижегородский Минград готовит торги по 6 площадкам комплексного развития территории до конца года. Совокупная начальная стоимость по ним составляет 120 миллионов рублей, сообщил замминистра Михаил Генин. Это площадки на улицах Гоголя, Чкалова, проспекте Героев, а также правительственный квартал, город здоровья и IT-квартал, по которому торги будут проводить повторно. Генин напомнил, что в Нижегородской области уже заключено 27 договоров КРТ, из них 8 жилой застройки. По этим соглашениям планируется расселить более 160 домов около 4000 человек. Кроме площадок, планируемых к торгам в этом году, в третьем квартале рассчитывают заключить еще 9 договоров комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Это 85 гектаров территории с перспективным выходом, более 1,5 миллиона квадратных метров общей площади. За счет инвесторов по этим договорам планируется строительство 5 детских садов, 2 школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Бюджет региона от этих 9 проектов получит более 1 миллиард рублей в виде инвестплатежей, отметил Михаил Генин. Сбербанк снизил прогноз дефицита бюджета России на текущий год до 7 триллионов рублей. По данным РБК, аналитики зафиксировали устойчивый внутренний спрос в экономике, расширяющийся импорт, а также более высокую динамику нефтегазовых доходов, что и стало причиной корректировки. Принадлежащий Ford автобренд Lincoln объявил о планах выпустить внедорожник, который станет конкурентом Mercedes G-класса, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на источники. Производство автомобиля может начаться летом 2029 года. Базой станет внедорожник Ford Bronco. Модель Lincoln будет производиться с ним на одном заводе в Мичигане. Минимальная цена на машину, пишет издание, может составить около 70 тысяч долларов. Это более чем в 2 раза дешевле Mercedes-Benz G-класса, который в США сейчас продается минимум за 154 тысячи долларов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Вечером прохладнее, плюс 21, пасмурное небо сохранится. Ночью плюс 16 и также пасмурно.
10: Валюта.
9: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
7: Разработки китайской компании Baidu могут тестировать в Нижегородской области. С такой инициативой обратился зампред правительства региона Дмитрий Старостин. Он предложил развивать эту работу на базе научно-производственного центра беспилотных авиасистем и университета Неймарк. Чиновник напомнил, что Нижегородская область занимает 3-е место в России по внедрению баз. В регионе локализованы более 30 производств беспилотных систем и комплектующих к ним. В рамках экспериментального режима совершено свыше 2500 полетов. Однако всего это 0,2% от количества полетов только в Шэньчжэне. 1,5% от задействованных в китайском мегаполисе производителей. Ликвидировать этот разрыв невозможно. Тем не менее, необходимо сделать акцент на создании совместных российско-китайских центров и лабораторий, полагает Дмитрий Старостин. Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске Минимущества, которое оспаривало предписание Федеральной антимонопольной службы устранить нарушение закона о защите конкуренции, связанное с созданием необоснованных преференций госпредприятию Нижегородская областная фармация. Решение опубликовано в судебной картотеке. По данным «Коммерсант Приволжье», выводы регулятора фактически заблокировали деятельность фармации как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий. Эти полномочия компания получила с 2024 года, однако, вопреки закону, внесла изменения в устав и реестр юридических лиц. ФАС сочла это реорганизацией юрлица и посчитала министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, который запрещает госорганам создавать необоснованные преференции. Представители Минимущества Нижегородской областной фармацевтики доказывали, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав госпредприятия и реестр юридических лиц были внесены законно. Однако суд отказал им в иске. В Заволжье начали выпускать новую штамповку для УАЗа. Нижегородский филиал Ульяновского автомобильного завода запустил серийное производство мелких штамповочных деталей кузова для внедорожников. Всего до конца года предприятие планирует освоить выпуск свыше 650 наименований деталей с годовым объемом выпуска порядка 10 миллионов изделий, сообщает пресс-служба холдинга «Солерс». Для нового производства введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 тонн и оборудование для автоматной штамповки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегород. Бизнес ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
12: «Максидом».
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второго, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второго денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал

0: капиталы России на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Nest Egg. Дословно переводится с английского как «яйцо в гнезде». Так в 17 веке английские фермеры называли керамические фигурки, которые имитировали куриные яйца. Их специально оставляли в гнездах, чтобы привлечь наседок. Те, замечая приманку, начинали активно нестись. Таким незатейливым способом фермеры старались повысить объемы производства и тем самым увеличить прибыль. Сегодня так называют сбережения, отложенные на черный день, а также вклады, которые позволяют получать доход в будущем, например, в пенсионный период. Срочные переводы на Бизнес FM. О чем это?
1: Институциональный инвестор. Юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств в виде взносов, паев и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы, банки. Они обеспечивают почти половину торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже, торгуя, как правило, большими пакетами акций.
0: Главные слова на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 103 на 103. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Минобороны. В ходе обмена с украинской стороной удалось вернуть 31 раненого военнослужащего, рассказала омбудсмен Яна Лантратова. Силы ПВО Минобороны уничтожили 8 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ночью сообщалось о 25 беспилотников, которые были перехвачены на подлете к столице. Туристы из Петербурга попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один из них погиб, двое пострадали, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, группа туристов совершала восхождение на пик 20 лет в ЛКСМ сегодня утром, и там попала под камнепад. После ЧП им на помощь вышли 16 спасателей. Финалиста Уимблдона 22 года австралийского теннисиста Ника Кириоса временно отстранили от соревнований из-за употребления кокаина. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг. Положительный результат дала проба спортсмена, сданная во время турнира ATP на Майорке в июне. Ветер в Москве начнет стихать после 3 часов дня, а к 6 вечера порывы не будут превышать 7-8 метров в секунду. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Максимальная скорость ветра в столице составит 13-14 метров в секунду. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины Федоров вступил в прямое противостояние с Зеленским. Он резко раскритиковал сложившуюся систему госуправления, где личная лояльность весит больше, чем профессионализм, и призвал провести в стране президентские выборы, не дожидаясь окончания боевых действий, чем грозит Зеленскому появление внутриполитического фронта. Минский тракторный завод хочет сократить дилерскую сеть в России. МТЗ решил сделать ставку на крупных региональных партнеров. Как пишут ведомости, все это связано с планами выпустить на рынок новые, более сложные модели сельхозтехники. Найдет ли она достаточный спрос и выдержит ли конкуренцию с теми же китайцами? Страсти по Канье Уэсту. Вслед за новостью о грядущих концертах рэпера в Петербурге фанаты пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в отелях. Спрос на железнодорожные билеты вырос 40 с лишним раз. Цены на гостиничные номера рядом с «Газпром-ареной» взлетели. И, тем не менее, в некоторых уже не осталось свободных мест. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».

0: О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Business FM в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание резко пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
1: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
2: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
1: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
3: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
1: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
4: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
1: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
2: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
4: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейса. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
3: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
4: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
3: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
4: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да, то есть есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать, есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
3: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
4: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя. Привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где оно по ПВЗ разъезжается.
3: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
4: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать. Потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому. У нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
3: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
4: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
3: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
4: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
3: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, но открывать такой бизнес?
4: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребностей, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
3: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
4: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говорю. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится. Но сейчас потрясет, конечно.
3: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
6: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем ЦАН разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Сделки.
7: Банк Думы РФ и Альфа-Банк впервые на российском рынке создали синдикат для проектного финансирования жилого комплекса в Мневнике группы компаний «Гранель» на 31 миллиард рублей. Средства компании предоставят поровну. Банк Думы РФ остается держателем экскроу-счетов и обслуживает застройщика в режиме одного окна, а Альфа-Банк делит кредитный риск. Сделка стала первым практическим шагом после подписания меморандума о сотрудничестве на ПМФ этого года.
6: Отчеты и планы.
7: Anthropic впервые обошла OpenAI по квартальной выручке, узнал Wall Street Journal. Больше 11 миллиардов долларов против 6,7 миллиардов. Рост Anthropic связан с успехом IA-агента Claude и замедлением роста ChatGPT. Кроме того, корпоративные клиенты начали переводить часть задач на более дешевые китайские модели. Операционный убыток OpenAI во втором квартале при этом увеличился до 12 миллиардов долларов. OpenAI заморозила разработку модели Astra после того, как IA-агент компании во время тестов по кибербезопасности взломал серверы Hugging Face. Разработчик ChatGPT признал, что модель может скрывать намерение нарушить правила даже при мониторинге. Компания усилила контроль над агентами и перевела чувствительные процессы в тестовый режим. А крупнейший обучающий запуск пока остается на паузе. В июле компания сообщила о беспрецедентном киберинциденте. Тестируемые ей модели вышли в интернет и атаковали инфраструктуру Hugging Face, найдя уязвимости. Один из агентов проводил кибератаки несколько дней. Компания узнала об этом только после локализации угрозы и обращения в ФБР. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Business FM. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России, узнали «Ведомости». Предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимое качество сервиса. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Россия остается основным рынком сбыта МТЗ. На нее приходится больше половины экспорта, хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие немного снизились, но завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асхот» Александр Алтынов.
8: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании. Запчасти продаются массово. И сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. Не находит вот именно массово своего потребителя в России. Может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
9: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про 2/3, а все-таки 1/3 – это кто? Это Китай?
8: 2/3 я сейчас говорил не про ниши, 2/3 всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. И сделать это очень сложно, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный, и машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, а это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе и для дилера, потому что маржа на машинах небольшая. Если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные могли довольствоваться 300 100 машинами в год.
9: Есть ли какие-то негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
8: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор, производитель заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке. Например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
1: Александр Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. В плане расширения линейки Минский тракторный завод готовится к выпуску мощный трактор «Беларусь» 5425 на 542 лошадиные силы. Инвестиции в оборудование составят 155 миллионов долларов, а серийное производство начнется в следующем году.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя.
10: Добрый день.
1: Ну, смотрим на рынок, и опять красная зона на 0,5%. Сейчас индекс Мосбиржи снижается.
10: Ну, это еще раз подтверждает то, что мы наблюдали накануне. Рост довольно заметный. Это история одного дня. Это был технический отскок. После 4-дневного падения вновь рынок перешел к снижению. Но особых драйверов сейчас для рынка нету. Были определенные ожидания по геополитике. Они не оправдались. Ну, появятся какие-то новости, конечно, рынок будет реагировать более бурно. Но, видимо, сейчас переключение будет некоторое уже на какие-то корпоративные новости. Отчасти будут они двигать определенные акции. Но в целом пока можно говорить, что рост остановился на российском рынке акций. Ну, при этом еще снижается российский рубль. Это пока, ну, может быть, был какой-то драйвер для рынка. Ну вот, пока рынок и это особо не воспринимает, хотя рубль в последнее время, скажем так, больше стабилизируется, и плавное снижение пока перешло в консолидацию. В районе 12 рублей 64 копеек торгуется сейчас китайская валюта, доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, в районе 85 рублей 30 копеек. В общем и целом, небольшие сегодня изменения как по доллару США, так и по китайскому юаню. Но впереди единый день уплаты налогов. Посмотрим. Будет приближаться 28 августа. Видимо, валюты на рынке будет побольше. Во всяком случае, со стороны экспортеров. Но сейчас участники торгов отмечают, что фактор давления как раз небольшой приток валюты за счет прошлых низких цен на нефть. Но в июле, мы помним, в конце цены на нефть бурно росли на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке вокруг Персидского залива. И это должно сказаться. Плюс еще уплата налогов. Так что здесь может для рубля некий разворотный момент случиться. Хотя, видимо, ненадолго, потому что если больше будут доходы от продажи нефти, если будут дополнительные доходы, то, соответственно, и Минфин будет больше тратить рублей на то, чтобы покупать валюту в рамках бюджетного правила. Пока мы наблюдаем довольно высокие объемы покупки со стороны Банка России, почти 6 миллиардов рублей. И, ну, это, конечно, с учетом бюджетного правила. И нельзя исключать, что эти покупки могут быть еще выше, чем текущие уровни, что тоже не очень хорошо для рубля. Так что какой-то локальный момент разворота можно ждать, но, скорее всего, какого-то обратного тренда пока не сложится. Цены на нефть, ну, еще раз протестировали, $92 за баррель, если рассматривать смесь Brent, сейчас торгуется чуть ниже этого значения. Понятно, что пока некий переговорный процесс на паузе между США и Ираном, хотя приходят сообщения в прессе, что вроде как ведутся какие-то переговоры, но тем не менее Трамп, президент США, говорит о том, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоры с Тегераном. Ну а в Иране говорят о том, что, ну, во-первых, предостерегают они страны региона от поддержки действий США против Ирана. Ну, помимо всего прочего, в Иране еще заявляют, что странам Персидского залива надо отказаться от этой самой поддержки. И Уже про Европу в Тегеране заговорили и говорят о том, что могут нанести удары по американским базам, которые находятся и в Европе в том числе. Но пока нет горячей фазы, пока, в принципе, видимо, цены на нефть, может, и будут подрастать, но не резко. И в лучшем случае будут оставаться вблизи текущих уровней.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Приходит время, когда вы должны начать делать то, что вы хотите. Устройтесь на работу, которую вы любите. Вы будете выскакивать из постели по утрам. Я думаю, что вы не в своем уме, если останетесь на работе, которая вам не нравится, потому что думаете, это будет хорошо смотреться в вашем резюме. Разве это не похоже на то, как оставлять секс на старость? Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Бизнес FM отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам CEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 12:58, в студии Алиса Потапова. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 103-103. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. В ходе обмена с Украиной удалось вернуть на родину 31 раненого военнослужащего, рассказал омбудсмен Яна Лантратова. Также, по ее словам, она обменялась с украинским коллегой списками пропавших без вести. Российские военные взяли под контроль поселок Водянское в ДНР, сообщает Минобороны. Российская армия также поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ, отмечается в военной сводке. Гражданин Украины задержан в Хорватии по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Полиция взяла его в городе Пула, сообщает Генпрокуратура Германии. Мужчина, имя которого не называется, является профессиональным водолазом. Он входил в группу лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии. Диверсанты, по этим данным, арендовали яхту по поддельным документам. На ней была доставлена взрывчатка к трубам. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант этого дела, украинец Сергей Кузнецов. Взрывы на северных потоках произошли в сентябре 2022 года. Из четырех ниток системы уцелела одна, а северный поток два. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Практически час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины Федоров вступил в прямое противостояние с Зеленским. Он резко раскритиковал сложившуюся систему госуправления, где, по его словам, личная лояльность весит больше, чем профессионализм, и призвал провести в стране президентские выборы, не дожидаясь окончания боевых действий, чем грозит Зеленскому появление внутриполитического фронта. Российские автосервисы столкнулись с нехваткой автомобильных масел. Популярные марки за лето подорожали на 40%, а сроки их поставок выросли в 1.5-2 раза. Грозит ли рынку глобальный дефицит и есть ли российская альтернатива зарубежным автомаслам? Выглядит настолько плохо, что глаз не оторвать. Незамысловатый мультфильм про бычка, сделанный буквально на коленке аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хитом китайского кинопроката. Он уже собрал 3 миллиона долларов, и неспроста экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому Центробанку. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Уволенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал к президентским выборам в стране, несмотря на войну. Это сложно, но не значит, что невозможно, сказал он. Федоров опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, где старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. «Мы должны, — сказал Федоров, — ответить на фундаментальный вопрос. Как должно функционировать государство, если война длится годами? И следующий вопрос. Если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет». Как выразился Федоров, демократия не должна быть заложницей России. В офисе Зеленского пока не прокомментировали это обращение, но на него обратили внимание многие мировые СМИ.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Политика пишет, что смещенность должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
1: Сегодня Сегодня в Киеве у здания Верховной Рады, где должно состояться назначение Хмары, проходит очередной митинг против отставки Федорова, сообщают местные СМИ. Несколько десятков собравшихся молодых людей держат в руках картонные таблички и скандируют «Власть – это народ». Сегодня же с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Обыски проходят у замглавы офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столара. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с записанными переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевода средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии НАБУ, лица из Офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль банковый, чтобы не допустить контроля над ним других властных структур. Ситуацию с заявлениями Федорова и новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бовт.
15: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По вопросу у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по вопросам выигрывают у Зеленского.
16: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
15: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны. А сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил. Это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
16: Что за всем этим может стоять?
15: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федора тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если она действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
16: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
15: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло к критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Добавлю, что Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Напомню, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Другим темам. Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет «Коммерсант». По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставок увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет отлаженной логистики. Крупные и зарекомендовавшие себя годами бренды ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов «Land Auto» Сергей Кузнецов.
17: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в два раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики, это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить, и, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
18: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
17: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая, есть определенное недоверие клиентов, но рынок перестраивается.
18: Ну а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
17: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и в принципе проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
1: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов «Land Auto». Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывают перебои поставок масел с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. Впрочем, об угрозе глобального дефицита автомобильных масел речи сейчас не идет. Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но проигнорировали тех, кому за 40. Среди вопросов – материальное положение семьи, основные расходы и есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить «нет», спросят почему. В «Бизнес FM» в чат-бот «Макс» написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталью это очень сильно задело.
19: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
20: А у вас дети есть?
19: Да, у меня двое детей.
20: И вы планируете еще рожать детей?
19: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+. Это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи в демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
1: Наталья, слушательница «Бизнес-ФМ». Наша редакция проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит лишь от возраста. Его задают всем от 15 до 39 лет, а от 40 вопрос исчезает, в том числе и для мужчин. Мы обсудили с экспертами, насколько это корректно и обоснованно, и подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
0: Реклама.
21: Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы «Волга» К40 и К50, седан бизнес-класса «Волга С50» в тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев. Говорящие фамилии на «Бизнес-ФМ».
24: Больше, чем годом ранее. Особенно быстро росли поставки машин на новых источниках энергии. Их экспорт увеличился на 148% до 550 тысяч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 13:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Дожди обрушатся на Москву. Сегодня в регионе введен желтый уровень опасности до вечера из-за непогоды. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура опустится до вполне осенних 19-20 градусов. Дожди будут кратковременными, но до конца недели. Зато в пятницу начнет теплеть, комментирует руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
25: Сегодня температура вряд ли поднимется выше 20 градусов. И, конечно, во второй половине дня где-то может капнуть небольшой дождь. Но вряд ли они будут повсеместные. Все-таки это внутримассовые, а не фронтальные осадки. Но небо будет чаще затянуто облаками, нежели это будет выглядывать солнце. Но надеемся на то, что к концу недели ситуация выправится. И в пятницу сначала на пару градусов, а затем еще температура прибавит и составит 22-24. Температура повысится, но есть большая вероятность того, что повторение хорошего грозового дождя нас ждет в субботу.
1: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». В ночные часы в столичном регионе температура не поднимется выше 12-14 градусов.
0: Прямо сейчас.
1: Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности замглавы Офиса президента. Похоже, это решение связано с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины, которое сегодня заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. В кабинете Ирины Мудрой проходил обыск. Ну и, видимо, вот по итогу было принято решение об отставке. Ждем новых подробностей. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А антимонопольная служба сообщила, что будут соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечение справедливых цен на частных заправках. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов, Евро-2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро-4. Михаил Задорожный продолжит.
3: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос бизнес-ФМ прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал бизнес-фэм директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
4: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
3: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
6: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
7: Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, так что все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
3: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро-2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
8: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
3: Ранее вице-премьер Александр Ноуг заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была настолько плохо и коряво сделана, что зрители стали искать в ней тайные смыслы, вплоть до комментариев инвесторов, не намек ли это на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если в первые дни проката малобюджетная картина собрала всего 7 тысяч юаней, это чуть больше $1000, то после того, как фильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до 20 миллионов юаней, это $3 миллиона. Bloomberg посвятил этой истории целую статью «Разбор».
5: Подробности.
14: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» был снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной, на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу, и не способ ли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против ИИ, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Мультфильм заметили и инвесторы. Они писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Баула, чье имя является омонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компании, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали.
1: Почему некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайских инвесторов, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
9: Здесь дело в том, что чем сильнее развиты институты, чем лучше работают институты в экономике, чем более прозрачна и эффективна экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Вот, например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун и кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. На самом деле, подобный образ мысли очень хорошо описан Джеймсом Фрейзером. Он говорил о том, что человеческая мысль проходит три этапа. Магическое восприятие мира, религиозное восприятие мира и научное понимание того, как работает этот мир. То, что вы сейчас видите, это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов, качество финансовой отчетности, качество экономики, качество статистики Китая оставляет желать лучшего. Центральный банк Китая в целом вообще-то очень-очень неплох. Но проблема в том, что все пресс-релизы начинаются там рассуждения в две страницы о планах и целях КПК. И после этого, если вы еще можете что-либо читать, то, конечно, вы что-нибудь поймете.
10: А считает ли он какой-то такой призыв к помощи со стороны вот этих мистиков?
9: Центральный банк взаимоотношения?
10: РФ, ну не знаю, там, наверное, по колобку уже надо гадать будет.
9: Я думаю, что больше шансов, что этот призыв услышат на нашей родине, нежели чем в Центральном банке Китая.
1: Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин, с ним беседовал Михаил Лапушкин. Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма, а местные госсми предупреждают, что, транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты.
11: Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология

0: способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
0: Передозировка
1: чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
0: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 13:28. В студии Олеся Потапова. На выборы в Госдуму зарегистрировано 4436 кандидатов, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, в это число вошли кандидаты по единым и одномандатным избирательным округам. Кроме того, по данным ЦИК, на выборы глав регионов зарегистрировано 39 кандидатов от 8 политических партий. Прокуратура проверяет информацию о нападении медведя на туристов на Алтае. По информации местных СМИ, медведь напал на палатку с туристами возле села Артыбаш, утащил одну туристку в лес, девушка погибла. Похожий инцидент произошел и в Иркутской области. Сообщалось о нападении медведя на двух мужчин в лесу в Тайшетском округе. В результате один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован, у второго оказались травмы ноги. Вертолет с туристами на борту разбился на севере Кении. Он потерпел крушение в районе Кириш, недалеко от горы. На борту, по предварительным данным, находились 7 человек. Гражданство пока не установлено. Спасательные команды направляются к месту происшествия. Австралийский теннисист Ник Кириос временно отстранен от участия в теннисных турнирах после положительного теста на кокаин, но он сдал пробу 22 июня во время турнира на Майорке. Сроки отстранения пока не ясны. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило, что Кириос имеет право обжаловать решение, но пока он этого не сделал. На время отстранения 31-летнему спортсмену запрещено играть, работать тренером или посещать турниры «Большого шлема». Кириос за свою карьеру выиграл 7 одиночных турниров ATP, дошел до финала Уимблдона в 22 году, где уступил Новаку Джоковичу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Южные аэропорты снова в режиме перегрузки. Причина атаки дрона. В Сочи задержали более сотни рейсов. Один до Екатеринбурга отстал от графика на рекордные 3 дня. Перебои в авиасообщении ожидаемо бьют по турпотоку. Как местный туристический бизнес справляется с ситуацией? Минский тракторный завод хочет сократить дилерскую сеть в России. МТЗ решил сделать ставку на крупных региональных партнеров. Как пишут ведомости, все это связано с планами выпустить на рынок новые, более сложные модели сельхозтехники. Найдет ли она достаточный спрос и выдержит ли конкуренцию с теми же китайцами? Страсти по Канье Уэсту. Вслед за новостью о грядущих концертах рэпера в Петербурге фанаты пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в отелях. Спрос на железнодорожные билеты вырос 40 с лишним раз. Цены на гостиничные номера рядом с «Газпром-ареной» взлетели. Тем не менее, в некоторых уже не осталось свободных мест. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Южные аэропорты снова работают в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержаны более 100 рейсов, полтора десятка отменены из-за угрозы беспилотников. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд у рейса в Екатеринбург, который задержали на 3 дня. Наталья Воробьева продолжит.
4: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть

0: бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
1: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. И так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
2: Про пробки еще хотел уточнить.
1: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с региона, с него выхода нет, они стоят до последнего и пытаются заправиться.
0: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
3: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. А с газом на пропан чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, им нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. А почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 3 километров, и бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше, там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
0: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Прямо сейчас.
5: Верховная Рада Украины назначила Евгения Хмару министром обороны страны. Его предшественник Федоров, уволенный решением Зеленского, выступил с неожиданным заявлением о том, что в Украине необходимы президентские выборы до окончания боевых действий. И он также раскритиковал Зеленского, сказав о том, что он создал систему госуправления, где лояльность лидеру ценится выше профессионализма и результатов. Ну, следим за ситуацией. Другим темам. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России. Об этом узнали «Ведомости». Предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимое качество сервиса. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Наша страна остается основным рынком сбыта МТЗ. На нее приходится больше половины экспорта. Хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие немного снизились. Завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асхот» Александр Алтынов.
6: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании. Запчасти продаются массово. И сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. Не находит вот именно массового своего потребителя в России. России, может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
4: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про две трети, а все-таки одна треть – это кто? Это Китай?
6: Две трети, я сейчас говорил не про ниши, две трети всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, там John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. И сделать это очень сложно, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный, и машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, а это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе и для дилера, потому что маржа на машинах небольшая, если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные могли довольствоваться 300 машинами в год.
4: Есть ли какие-то негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
6: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор, производитель заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке. Например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
5: Александр Алтынов, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «Асход». В плане расширения линейки Минский тракторный завод готовит к выпуску мощный трактор «Беларусь» 5425 на 542 лошадиные силы. Инвестиции в оборудование составят $155 миллионов, а серийное производство начнется в следующем году. О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили Business FM в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко вырос спрос на гостиницы на даты концертов. И цены на проживание пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
7: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
8: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
7: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Kanye West могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
9: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
7: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
10: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта. Да? То есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
7: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 30 августа. Клуб Алексея Козлова. Dizzy Dutch Duck. Российский коллектив, работающий на стыке джаза, фанка, рока и современной импровизационной музыки. С авторским звучанием, смелыми музыкальными экспериментами и мощной концертной энергетикой. В программе оригинальные композиции со сложными ритмами, выразительными инструментальными партиями и свободой импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Бразильский реал был введен в обращение в 1994. До этого, с 1942 года, разноименные валюты Бразилии обесценивались 7 раз. Реалу пока везет, чему способствует приток капитала в страну. В новейшей истории бразильский реал всего в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Сделки.
2: Банк Думы РФ и Альфа-Банк впервые на российском рынке создали синдикат для проектного финансирования жилого комплекса «Бневники» группы компаний «Гранель» на 31 миллиард рублей. Средства компании предоставят поровну. Банк Думы РФ остается держателем экскроу-счетов и обслуживает застройщика в режиме одного окна, а Альфа-Банк делит кредитный риск. Сделка стала первым практическим шагом после подписания меморандума о сотрудничестве на ПМФ этого года.
1: Отчеты и планы.
2: Антропик впервые обошла OpenAI по квартальной выручке, узнал Wall Street Journal. Больше 11 миллиардов долларов против 6,7 миллиардов. Рост Антропик связан с успехом IA-агента Cloud и замедлением роста ChatGPT. Кроме того, корпоративные клиенты начали переводить часть задач на более дешевые китайские модели. Операционный убыток OpenAI во втором квартале при этом увеличился до 12 миллиардов долларов. OpenAI заморозила разработку модели Astra после того, как IA-агент компании во время тестов по кибербезопасности взломал серверы Hugging Face. Разработчик ChatGPT признал, что модель может скрывать намерения нарушить правила даже при мониторинге. Компания усилила контроль над агентами и перевела чувствительные процессы в тестовый режим. А крупнейший обучающий запуск пока остается на паузе. В июле компания сообщила о беспрецедентном киберинциденте. Тестируемые ей модели вышли в интернет и атаковали инфраструктуру Hugging Face, найдя уязвимости. Один из агентов проводил кибератаки несколько дней. Компания узнала об этом только после локализации угрозы и обращения в ФБР. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
1: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
5: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
4: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
5: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия, а торговля по системе ФБС, это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента, и мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
4: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
5: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да? То есть, есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать. Есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
4: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
5: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя, привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
4: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
5: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область съездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать, потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому, у нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный, то есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
4: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать? Собственно, как тут с ценой-то быть?
5: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
4: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
5: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
4: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, ну, открывать такой бизнес?
5: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребности, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
4: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
5: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится. Но сейчас потрясет, конечно.
4: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенко, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Гражданин Украины задержан в Хорватии по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Полиция взяла его в городе Пула, сообщили в Генпрокуратуре Германии. Мужчина, имя которого не называется, является профессиональным водолазом и входил в группу лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море. По версии надзорного ведомства, диверсанты арендовали яхту по поддельным документам у одной из германских фирм. На ней была доставлена взрывчатка. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант этого дела, украинец Сергей Кузнецов. Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. Ночью сообщалось о 25 беспилотниках, которые были перехвачены на подлете к столице. Туристы из Петербурга попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один из них погиб, двое пострадали, сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел, когда трое альпинистов совершали восхождение на пик в Черкесском районе, после чего им на помощь вышли спасатели. Они эвакуировали альпинистов и тело погибшего на вертолете. Купальный сезон в Москве можно считать закрытым. Температура воды опустилась до плюс 18 градусов, сообщил синоптик Александр Голубев. По его словам, рассчитывать на теплую воду в водоемах столицы уже не стоит, поскольку дни становятся короче, солнечного прогрева недостаточно, поэтому вода будет только остывать. Россиянам стоит присмотреться к курортам, где вода гораздо теплее. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины Федоров пошел в наступление на Зеленского, подверг критике систему госуправления, построенную на принципе личной лояльности, и выступил за проведение новых президентских выборов. Параллельно НАБУ объявила об антикоррупционном расследовании, из-за которого Зеленскому пришлось срочно увольнять замглавы своего офиса, чем обернется для него новый раунд борьбы на внутреннем фронте. Автосервисы столкнулись с нехваткой автомобильных масел. Популярные марки за лето подорожали на 40%, а сроки их поставок выросли в 1.5-2 раза. Грозит ли рынку глобальный дефицит и есть ли российская альтернатива зарубежным автомаслам? Выглядит настолько плохо, что глаз не оторвать. Незамысловатый мультфильм про бычка, сделанный буквально на коленке аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хитом китайского кинопроката. Он уже собрал 3 миллиона долларов и неспроста. Экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому Центробанку. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Уволенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал к президентским выборам в стране, несмотря на войну. По его словам, сложно, это не значит, что невозможно. Федоров опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. «Мы должны, — сказал Федоров, — ответить на фундаментальный вопрос. Как должно функционировать государство, если война длится годами? И следующий вопрос. Если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Как выразился Федоров, демократия не должна быть заложницей России. В офисе Зеленского пока не прокомментировали это обращение, но на него обратили внимание многие мировые СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
3: Верховная Рада сегодня официально назначила Евгению Хмару главой Минобороны Украины вместо Федорова. В это время у здания Рады, где проходило назначение, собрался митинг против отставки Федорова. Несколько десятков собравшихся молодых людей держали в руках картонные таблички и скандировали «Власть – это народ». Сегодня же с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Обыски прошли у замглавы офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столара. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевода средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии НАБУ, лица из офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это не сделали другие группы влияния. Зеленский своим указом сегодня же уволил Ирину Мудрую с должности замглавы Офиса президента. Ситуацию с заявлениями Федорова и новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бофт.
9: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По опросам у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по опросам выигрывают у Зеленского.
10: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
9: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны. А сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил. Это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
10: Что за всем этим может стоять?
9: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
10: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
9: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло в критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Добавлю, что Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов. И также напомню, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Россия и Украина сегодня обменялись пленными по формуле 103 на 103. Российские военные находятся в Белоруссии. Посредником обмена выступили Арабские Эмираты. Российские сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет «Коммерсант». По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет отлаженной логистики. Крупные и зарекомендовавшие себя годами бренды ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
11: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в 2 раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики. Это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить, и, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
12: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
11: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая. Есть определенное недоверие клиентов, но рынок перестраивается.
12: Ну а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
11: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и в принципе проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
3: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов «Land Auto». С маслами для китайских автомобилей перебоев не наблюдается, говорит руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1 Илья Корсунский.
13: Вопрос актуальный. На текущий момент есть поставки масла «Лопал» по брендам «Джили Белджи». Поставки осуществляются официально импортером, и перебоев с поставками нету. Также мы поставляем масло «Кастрол» на автомобиль «Вольво», которыми тоже занимаемся. Здесь поставка осуществляется параллельным импортом, и пока никаких изменений ни по ценам, ни по срокам у нас не случилось. То есть все хорошо.
12: То есть никаких там жалоб и так далее? Куда-то вы там не экспериментируете, не переходите на других поставщиков? В общем, все как было?
13: Нет, все как было. Используем только рекомендованные заводом масла, и проблем с поставкой нету.
12: А вообще могут быть какие-то вот угрозы, риски, учитывая атаки на МПЗ? Или это вообще не связанные вещи?
13: Не связанные вещи, связаны с тем, что масло производится не здесь, поэтому проблем я не вижу впереди.
3: Илья Корсунский, руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1. Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывает перебои поставок масел с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. Впрочем, об угрозе глобального дефицита автомобильных масел речи не идет.
1: Все золото мира. А Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. У российских микрофинансовых организаций возникли проблемы при выдаче онлайн-займов с обязательной биометрией клиентов. Ее правила необходимо упростить. Это следует из письма Нацсовета финансового рынка в Банк России. Нацсовет просит регулятор разрешить МФО проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голоса. В письме приводятся данные единой биометрической системы по состоянию на 20 июля. Согласно им, в базе всего около 92 миллионов записей биометрии россиян, но при этом данные голоса содержатся не более чем в 10 миллионах из них. Доначисления по итогам таможенных проверок выросли на четверть в первом полугодии до чуть более 35 миллиардов рублей. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025-го. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил около 79%, чуть более 22 миллиардов рублей, то в январе-июне 2026-го только 72%. Около 25 миллиардов. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и составил 32 700 машин. Это сообщили в агентстве «Автостат». За январь-июль объем таких поставок достиг 161 200 машин, увеличившись на 21%. Всего в июле Китай экспортировал 923 000 легковушек. Это на 88% больше, чем годом ранее. Особенно быстро росли поставки машин на новых источниках энергии. Их экспорт увеличился на 148% до 550 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 18, облачно, с прояснениями. Дожди сегодня не ожидаются, но в городе очень сильный ветер. В общем, такая вот репетиция осени. В Москве вы слушаете Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А о Антимонопольная служба сообщила, что будут соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АЕ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро-4. Михаил Задорожный продолжит.
14: Итоги первого дня торгов бензином Евро-2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро-5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставляйте для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес-ФМ директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
15: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
14: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
16: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день. Ну, тяжелая ситуация. Нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузит. И сделки очень многие задерживаются, потом нам, ну, обнуляют сделки просто, так что все. Пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств.
14: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро-2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
17: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
14: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили Бизнес-ФМ в агентстве Say Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы на даты концертов, и цены на проживание пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
0: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес-ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
18: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, и по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
0: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали «Бизнес ФМ» представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
18: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
0: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
0: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
20: Огонь

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Южные аэропорты снова работают в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержаны более 100 рейсов, полтора десятка отменены из-за угрозы беспилотников. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток, абсолютный антирекорд у рейса в Екатеринбург, который задержали на 3 дня. Наталья Воробьева продолжит.
2: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал Business FM, что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
3: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не доселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
0: Про пробки еще хотел уточнить.
3: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят за бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются доправиться.
2: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
4: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. С газом, на пропан. Чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машина

0: отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 14 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Центробанк ведет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, сообщила глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Как стало известно ранее, с осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обменялась с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом списками пропавших без вести граждан. Встреча состоялась на белорусско-украинской границе. Стороны также передали друг другу письма от родных и близких для военнопленных. Ранее сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 103 на 103. Посредником в этом выступили Объединенные Арабские Эмираты. Швейцария продлила выдачу защитного статуса украинцам до марта 2028 года с рядом ограничений. В рамках программы будет выделено по 3000 франков на человека в год на реализацию мер по интеграции. Сюда войдут развитие языковых навыков, облегчение доступа к образованию и рынка труда. А при этом с 20 августа Швейцария перестанет выдавать разрешение на проживание украинцам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей на Украине. Согласно официальным данным, в Швейцарии с этим статусом проживают более 73 тысяч украинцев. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 40-летних россиян обошли стороной в вопросе о деторождении. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая при анкетировании на госуслугах обнаружила, что ее планы на материнство государству безразличны. В зоне интересов возрастная категория от 15 до 39 лет. Почему так? Минский тракторный завод хочет сократить дилерскую сеть в России. МТЗ решил сделать ставку на крупных региональных партнеров. Как пишут ведомости, все это связано с планами выпустить на рынок новые, более сложные модели сельхозтехники. Найдет ли она достаточный спрос и выдержит ли конкуренцию с теми же китайцами? Выглядит настолько плохо, что глаз не оторвать. Незамысловатый мультфильм про бычка, сделанный буквально на коленке аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хитом китайского кинопроката. Он уже собрал 3 миллиона долларов и неспроста. Экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому центробанку. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. Среди вопросов материальное положение семьи, основные расходы, есть ли план родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, просят объяснить почему. Бизнес ФМ в чат-бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не был предусмотрен. Наталью это сильно задело.
4: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть есть ли цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
5: А у вас дети есть?
4: Да, у меня двое детей.
5: И вы планируете еще рожать детей?
4: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения,

0: Но в конце концов, вот в прошлом году мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная. Любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+. Это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
1: Наталья, слушательница «Бизнес-ФМ». Наша редакция проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит только от возраста. Его задают всем респондентам, причем начиная с 15 лет и до 39. А после 40 вопрос исчезает, причем и у женщин, и у мужчин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
2: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, вот, 2 человека. Это уже было в течение последних лет 15. Вот такой тренд. И сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди, далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
3: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, ну, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
2: Сейчас хотят школьницы премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что ж тут удивительного-то?
3: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах.
2: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
1: Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ. Опрос госуслуг про отношение россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России, узнали ведомости. Предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимые качества сервиса. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Наша страна остается основным рынком сбыта МТЗ, на нее приходится больше половины экспорта. Хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие немного снизились, завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов.
4: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании. Запчасти продаются массово. И сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. Не находит вот именно массово своего потребителя в России. Может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
3: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про 2/3, а все-таки 1/3 – это кто? Это Китай?
4: 2/3 я сейчас говорил не про ниши, 2/3 всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. И сделать это очень сложно, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный, и машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, а это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе и для дилера, потому что маржа на машинах небольшая. Если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные могли довольствоваться 300 машинами в год.
3: Есть ли какие-то негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
4: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор-производитель заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке. Например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
1: Александр Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход». В плане расширения линейки Минский тракторный завод готовится к выпуску мощного трактора «Беларусь 5425» на 542 лошадиные силы. Инвестиции в оборудование составят 155 миллионов долларов, а серийное производство начнется в следующем году. Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была сделана настолько плохо, что зрители решили, что это неспроста, и стали искать в ней тайные смыслы. Возникла конспирологическая версия, что это намек на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если в первые дни проката малобюджетная картина собрала чуть больше $1000, то после того, как мультфильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до $3 миллионов. Подробнее Екатерина Штрыкова.
5: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу, и не способли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против искусственного интеллекта, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Что это за новый феномен в мире мультипликации, говорит главный редактор портала Zoomfilm Александр Голубчиков.
6: Произошедшее с этим мультфильмом — это сбой матрицы. Не может такого быть, чтобы зритель массово пошел смотреть на вот это произведение домотканного искусства. Можно, конечно, сказать, что зритель, уставший от нейросетей, пошел посмотреть на что-то, сделанное вручную. Но, скорее, это такой легкий троллинг, это метаирония. Это не станет трендом на 100%, потому что одного раза достаточно, постебались и хватит. И, возможно, это каким-то образом конвертируется в то, что анимационные фильмы вернутся в каком-то смысле к истокам перекладной анимации, кукольной анимации. Но от нынешнего тренда на генерацию использования массового нейросети для производства контента для кинотеатров и платформ, я боюсь, что мы никак уже уйти не сможем.
5: Еще более неожиданно, что мультфильм заметили на фондовом рынке. Брокеры писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Бао Ла, чье имя является омонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компаний, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали. Почему такой, казалось бы, некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайский рынок, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
7: Чем сильнее развиты институты экономики, чем более прозрачна и эффективна экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун, колдун и кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. Это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов финансовой отчетности в экономике Китая оставляет желать лучшего.
5: Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма. Местные госсми предупреждают, что, транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. За чистую монету. Денежные приметы на Business FM. Найденный на дороге кошелек с деньгами едва ли обрадует жителя страны восходящего солнца. Японцы убеждены, что впоследствии судьба отберет что-то гораздо более ценное, чем то, что было найдено. Такая мнительность привела к тому, что потерять кошелек в Японии почти нереально. Даже если очень стараться, все равно догонят и вернут. За чистую монету на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
8: IPO.
9: Акции китайской Unitree, разработчика человекоподобных роботов, в первый день торгов в Шанхае выросли более чем в 5 раз, сообщает Рейтер. Компания разместила бумаги по цене около $22 за акцию и привлекла примерно $904 миллиона. На пике акции дорожали еще сильнее, а капитализация Unitree достигла около $50 миллиардов.
8: Отчеты и планы.
9: Циан планирует до конца года выплатить дивиденды не менее 30 рублей на акцию. Также сервис отчитался о положительных результатах и выкупил за последний месяц больше 1 миллиона своих акций примерно на $650 миллионов. После новости бумаги Циана росли на Мосбирже. Южнокорейский производитель памяти SK Hynix выкупит и погасит собственные акции примерно на $29 миллиардов, сообщает Рейтер. Компания хочет направить больше половины свободного денежного потока за 2025-2027 годы на выплаты акционерам. SK Hynix объясняет это хорошими результатами на фоне спроса на чипы для ИИ и считает, что рынок недооценивает ее бизнес.
8: Бизнес и власть.
9: Apple меняет правила App Store для разработчиков в Евросоюзе. С 1 октября компания уберет прежнюю плату за установку приложений и перейдет на новую комиссионную модель. Для покупок через систему Apple комиссия составит до 26%, для альтернативных платежей до 20%, а для внешних ссылок на оплату 15%. Изменения связаны с требованиями европейского закона о цифровых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .45 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
8: «Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
10: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
11: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейса. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
10: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
11: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС, это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
10: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
11: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да? То есть, есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать. Есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
10: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
11: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя. Привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
10: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
11: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать, потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому, у нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный, то есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
10: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
11: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
10: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
11: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
10: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, но открывать такой бизнес?
11: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребностей, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
10: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
11: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится. Но сейчас потрясет, конечно.
10: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
8: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы «Волга» К40 и К50, седан бизнес-класса «Волга С50» в тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня Ино – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14 часов 58 минут. Студия Алиса Потапова. Таганский суд Москвы признал GitHub виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в среду в Мосгорсуде. Платформа оштрафована на 3,5 миллиона рублей. GitHub – один из крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга IT-проектов и совместной разработки, принадлежащая Microsoft. На трассе М4 Дон в Ростовской области столкнулись 12 автомобилей. Авария произошла в Каменском районе в направлении на север. Среди участников ДТП 9 легковых и 3 грузовых автомобиля. На месте аварии, по данным госавтоинспекции, затруднено движение на протяжении 4 километров. Организован объезд через хутор Федорцев. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев внес изменения в концепцию внешней политики республики. Из документа исключено пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу Казахстана с инициативами по вопросам внешней политики. Соответствующий указ опубликован от 14 августа уже опубликован. Кроме того, текст концепции приведен в соответствии с новой конституцией. В частности, понятие «гражданин» изменено на «гражданин Республики Казахстан». Независимость и суверенитет написано за главной буквой. Слово «парламент» заменено на «курултай». Купальный сезон в Москве можно считать закрытым. Температура воды опустилась до плюс 18 градусов, сообщил синоптик Александр Голубев. По его словам, рассчитывать на теплую воду в водоемах столицы уже не приходится, поскольку дни становятся короче, солнечного прогрева недостаточно, вода будет только остывать. Россиянам стоит присмотреться к курортам, где температура воды гораздо теплее. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины Федоров пошел в наступление на Зеленского, подверг критике систему госуправления, построенную на принципе личной лояльности, и выступил за проведение новых президентских выборов. Параллельно НАБУ объявила об антикоррупционном расследовании, из-за которого Зеленскому пришлось срочно увольнять замглавы своего офиса, чем обернется для него новый раунд борьбы на внутреннем фронте. Автосервисы столкнулись с нехваткой автомобильных масел. Популярные марки за лето подорожали на 40%, а сроки их поставок выросли в 1.5-2 раза. Грозит ли рынку глобальный дефицит? И есть ли российская альтернатива зарубежным автомаслам? Взлет, разворот и вертикальная посадка. Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень ракеты-носителя. Речь идет о запуске многоразовой орбитальной ракеты с поэтическим названием «Красная птица». Что значит сегодняшний успех Китая в контексте его конкуренции с США за первенство в космосе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Верховная Рада сегодня назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо Михаила Федорова. У здания Рады, где проходило назначение, собирался митинг против отставки Федорова. Несколько десятков молодых людей держали в руках картонные таблички и скандировали «Власть – это народ». А уволенный Федоров сегодня призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. Он опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. Если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет, отметил Федоров. В офисе Зеленского пока не прокомментировали это обращение, однако на него обратили внимание многие мировые СМИ.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Политика пишет, что смещенный с должности министр обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
1: И сегодня 6 утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Обыски прошли у замглавы Офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столара. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевода средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии НАБУ, лица из Офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это не сделали другие группы влияния. Зеленский своим указом сегодня стремительно уволил Ирину Мудрую с должности замглавы Офиса президента. Ситуацию с Федоровым и новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бофт.
14: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По вопросу у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по вопросам выигрывают у Зеленского.
15: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
14: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
15: Что за всем этим может стоять?
14: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если она действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
15: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
14: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло к критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Напомню, что в прошлом году в рамках преследования был отправлен в отставку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Россия и Украина сегодня обменялись пленными по формуле 103 на 103. Российские военные находятся в Белоруссии. Посредником обмена выступили Арабские Эмираты. Другим темам. Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет «Коммерсант». По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет отлаженной логистики. Крупные, зарекомендовавшие себя годами бренды, ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов «Ленд Авто» Сергей Кузнецов.
16: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в 2 раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики. Это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить. И, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
17: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
16: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая. Есть определенное недоверие клиентов. Но рынок перестраивается.
17: Ну, а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
16: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и, в принципе, проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
1: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов «Ленд Авто». С маслами для китайских автомобилей перебоев не наблюдается, говорит руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1 Илья Корсунский.
18: Вопрос актуальный. На текущий момент есть поставки масла Lopel по брендам Geely Belgi. Поставки осуществляются официально импортером, и перебоев с поставками нету. Также мы поставляем масло Castrol на автомобиль Volvo, которыми тоже занимаемся. Здесь поставка осуществляется параллельным импортом, и пока никаких изменений ни по ценам, ни по срокам у нас не случилось. То есть все хорошо.
17: То есть никаких там жалоб и так далее? Куда-то вы там не экспериментируете, не переходите на других поставщиков? В общем, все как было?
18: Нет, все как было. Используем только рекомендованные заводом масла, и проблем с поставкой нету.
17: А вообще могут быть какие-то вот угрозы, риски, учитывая атаки на МПЗ? Или это вообще не связанные вещи?
18: Не связанные вещи. Связаны с тем, что масло производится не здесь, поэтому проблем я не вижу впереди.
1: Илья Корсунский, руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1. Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывают перебои поставок масел с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. Впрочем, об угрозе глобального дефицита автомобильных масел речи сейчас не идет.
8: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог».
19: прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению.
20: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
19: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
19: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
19: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение.
19: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес-ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес-ФМ». Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Олеся Потапова. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Россияне смогут переводить со своего безначального счета не более безналичного счета не более 300 тысяч рублей в месяц. При этом граждане смогут свободно распоряжаться деньгами на цифровом кошельке, заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С осени в России будет открыта возможность открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Доля валютных средств на вкладах граждан снизилась до рекордно низкого уровня. К концу первого полугодия она составила в общем объеме сбережений 4,5%, сообщили в агентстве по страхованию вкладов. В начале года показатель был 5,2%. До момента введения западных санкций против крупных российских банков доля валютных вкладов составляла около 20%. Первый контейнеровоз китайской судоходной компании New New Shipping Line прибыл в Мурманск. Для российского северного порта прием грузов, доставленных по этому маршруту, стал первым подобным опытом. Судно доставило из Китая по северному морскому пути комплектующие для автомобилей. Ранее китайская сторона выражала заинтересованность в инвестициях и модернизации российской портовой и логистической инфраструктуры на Севморпути. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии за первые 7 месяцев этого года. Ее доля в объеме внешней торговли составила более 11,5%. Первое место с января по июль заняла Турция. На Россию пришлось почти 2/3 экспорта грузинского вина в первом полугодии, почти 24 миллиона литров. Несмотря на то, что экспорт вина в Россию по сравнению с прошлым годом сократился почти на 10%, российский рынок остается главным для экспорта грузинского вина, отмечают эксперты. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: «15:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Дожди обрушатся на Москву. Сегодня в регионе введен желтый уровень опасности до вечера из-за непогоды. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура опустится до вполне осенних 19-20 градусов. Дожди будут кратковременными, но до конца недели. Зато в пятницу начнет теплеть, комментирует руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
0: Сегодня температура вряд ли поднимется выше 20 градусов. И, конечно, во второй половине дня где-то может капнуть небольшой дождь, но вряд ли они будут повсеместные, все-таки это внутримассовые, а не фронтальные осадки. Но небо будет чаще затянуто облаками, нежели это будет выглядывать солнце. Но надеемся на то, что к концу недели ситуация выправится, и в пятницу сначала на пару градусов, а затем еще температура прибавит и составит 22-24 градуса. Температура повысится, но есть большая вероятность того, что повторение хорошего грозового дождя нас ждет в субботу.
1: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». В ночные часы в столичном регионе температура не поднимется выше 12-14 градусов. Как Грузия и Азербайджан нарастили экспорт в Россию после того, как Москва ввела ограничения на продукты из Армении. Армянский экспорт овощей и фруктов в мае и в июне рухнул почти в 80 раз. На поставках ЕС в эти месяцы страна заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее за российский экспорт. На место армян пришли страны-соседи из Закавказья, говорят данные национальных статистических служб Грузии и Азербайджана. Более 95% экспорта грузинских яблок в первые полгода пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. А Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также поставила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов. И Россия стала единственным ее покупателем. Импорт морепродуктов из Азербайджана с начала года вырос более чем на 40%. Хотя доля армянской рыбы, сига и форели в российском импорте составляла лишь пару процентов. Эта статистика особенно показательно для сегмента, где армянские производители играли заметную роль. Поставки грузинского вина в июле также выросли на треть к прошлому месяцу и стали максимальными с октября, но ставить в одну категорию и сравнивать грузинский алкоголь и армянский некорректно. Категории рынка и сырье разные, говорит руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.
2: Поставки из Грузии и Армении алкогольной продукции имеют совершенно разную структуру. Грузия – это один из лидеров по поставкам тихих вин, в первую очередь красных полусладких. Составляет она больше 50 миллионов литров в год и стабильно занимает одну из первых строчек в рейтинге наряду там, с Италией. Армения тихого вина поставляет крайне мало. Она не входит даже в десятку стран-импортеров, поэтому говорить о том, что грузинские вина заменяют армянские, ну, в общем-то, это в целом неправильно. Тем более, что грузинская продукция, она сравнительно дешевая, а вина из Армении дороже, существенно стоят. И какой-то существенной роли на рынке в целом они не играют. Немножко больше Армения поставляет игристого вина. В Грузии таких производств, ну, в общем, не так много. Ну, собственно, и в целом за Кавказье. Где-то, может быть, там частично какие-то вещи компенсируются, но, опять же, не очень в это верю, потому что запасных мощностей в Грузии по игристым винам нет. Где-то, возможно, замещение по коньяку, потому что там, где Грузия является лидером, что Армения обратная ситуация. Бренди армянские коньяки – это крупнейший по объему поставщик выдержанных дистилляций. Вот здесь какие-то, значит, могут быть определенные перераспределения по брендам, но, опять же, коньяк – это все-таки достаточно долгая история, поэтому сиюминутно вот взять и заместить какой-то выпадающий объем можно только способами такими, как перевозка сырья, значит, в Грузию, розлив, ну, это так предположительно. Тоже, честно говоря, не уверен, что это происходит. Поэтому рост объемов импорта алкогольной продукции из Грузии – это самостоятельная история, а к Армении она никакого отношения, скорее всего, не имеет прямого. Где-то, может быть, торговые сети стремятся заместить крепкие напитки армянские, грузинские, увеличивают заказы поставщикам. Но здесь еще, конечно, нужно учитывать, что все-таки производственные мощности и объемы, которые несопоставимы с Грузией и Арменией.
1: Александр Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail. Экспорт фруктов и овощей из Армении в физическом выражении за полгода сократился почти вдвое. Основной спад пришелся на июнь, сразу после введения ограничений. При этом экспорт овощей и фруктов из Грузии и Азербайджана планомерно растет из года в год, а армянская доля снижается за счет ограничений, но никакого вытеснения армянской продукции странами-соседями нет, продолжает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
3: Цифры, которые вы называете какими-то супергигантскими, не выглядят вполне реальные. Другой вопрос, что и Азербайджан, и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. В этом году, начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники, садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно. Если говорить о продукции из Армении, то в большинстве категорий фрукты, овощи из Армении не занимали какую-то глобальную долю. Пожалуй, самая значительная доля поставок – это в категории абрикосов. Там в отдельные годы Армения поставляла нам до 5, иногда даже 7% от всего объема потребления этого вида фруктов. Но по большинству других видов продукции речь идет о каких-то единицах, а иногда даже долях процентов. В целом Армения не самая большая страна и не очень крупный производитель. Другой вопрос, что для российского рынка уход каждого нового производителя в последнее время добавляет проблем к общей доступности продукции, потому что производители у нас постоянно уходят. И в ситуациях, когда мы сталкиваемся с неурожаем, непогодой в каких-то отдельных регионах, все сложнее и сложнее искать направление поставок нашим импортерам.
1: Ирина Козия, гендиректор информационного агентства Fruit News. За первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты. Частная компания Landspace запустила многоразовую ZQ-3. Ее китайское название переводится как «красная птица». После старта с космодрома Цзюцзюань первая ступень отделилась, развернулась и вертикально села на специальную площадку. Вторая продолжила полет и вывела на орбиту спутник. «Красную птицу-3» приручили со второй попытки в декабре прошлого года. Эта же ракета успешно добралась до орбиты, но возвращаемая ступень разбилась при посадке. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США, рассуждает эксперт космической отрасли, кандидат технических наук, экс-конструктор АКБ «Сухого» Вадим Лукашевич.
4: Китай не вырвался вперед, он сравнялся с Америкой. Безусловно, это успех. Стоит отметить, что эта ракета JSUE-3, фактически ракета очень близка к ракете Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Тоже примерно такая же газоподъемность, тоже она работает на метановом топливе, жидкий метан, жидкий кислород. И они умудрились со второго раза успешно посадить первую ступень. Я напомню, что Falcon 9 посадил фактически с 11 раза. У них было 5 пристрелов. Стрелочных попыток и, в общем-то, 5 штатных. Поэтому Китай четко показал, что он идет на втором месте в космосе, в частности, в создании новых ракет-носителей. Это уже вторая китайская ракета со спасаемой первой ступенью, но это именно полноценная вторая ступень, которая сама после вывода спутника на штатную орбиту, первая ступень, соответственно, вернулась в атмосферу, затормозилась и точно вернулась на наземную посадку.
22: Ведутся ли подобные эксперименты в России?
4: В России разговоры на эту тему, потому что у нас нет такой ракеты, и самое сложное, у нас нет такого двигателя. Наша, допустим, «Ангара» работает на кислородно-керосиновом двигателе, но в силу специфики этого двигателя реализовать вот такой возврат ступени с повторным включением двигателя на этапе возвращения в плотные слои атмосферы и очень глубоким дросселированием, то есть уменьшением тяги и управлением двигателем вот на этом очень малом режиме тяги, кислородный керосиновый двигатель не позволяет. Нужен именно метановый двигатель. У нас просто пока разговоры, и дальше дело не идет.
1: Вадим Лукашевич, экс-конструктор ОКБ «Сухого». Ракетную ступень Китай возвращает не впервые. В июле этого года удалось то же самое с другой ракетой, государственной Long March 10B. Тогда первую ступень вернули на платформу в море. Сама ZQ-3 высотой с 20-этажный дом, 66 метров. На первой ступени 9 двигателей, работающих на метане и жидком кислороде. И теперь Landspace предстоит проверить, можно ли отправить эту лет уже ступень в космос снова. ZQ-3 изначально создавали как многоразовую, разработчики рассчитывали использовать одну первую ступень до 20 раз, чтобы снизить стоимость запусков.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 81 049.

0: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обменялась с украинским коллегой Дмитрием Лубенцовым списками пропавших без вести граждан. Встреча прошла на белорусско-украинской границе. Стороны также передали друг другу письма от родных и близких для военнопленных. Ранее сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 103 на 103. Посредником в этом выступили Объединенные Арабские Эмираты. Швейцария продлила выдачу защитного статуса украинцам до марта 2028 года с рядом ограничений. В рамках программы будет выделено по 3000 франков на человека в год на реализацию ряда мер по интеграции. При этом с 20 августа Швейцария перестанет выдавать разрешение на проживание украинским гражданам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей на Украине. Согласно официальным данным, в Швейцарии с этим статусом проживают более 73 тысяч. Украинцев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 40-летних россиян обошли стороной в вопросе о деторождении. В редакцию Бизнес ФМ обратилась слушательница, которая при анкетировании на госуслугах обнаружила, что ее планы на материнство государству безразличны. В зоне интересов возрастная категория от 15 до 39 лет. Почему так? Мы спросили у демографов. Минский тракторный завод хочет сократить дилерскую сеть в России. МТЗ решил сделать ставку на крупных региональных партнеров. Как пишут ведомости, все это связано с планами выпустить на рынок новые, более сложные модели сельхозтехники. Найдет ли она достаточный спрос и выдержит ли конкуренцию с теми же китайцами? Выглядит настолько плохо, что глаз не оторвать. Незамысловатый мультфильм про бычка, сделанный буквально на коленке аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хитом китайского кинопроката. Он уже собрал 3 миллиона долларов и неспроста. Экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому Центробанку. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. У респондентов старше 40 вопрос о планах на детей из анкеты исчезает. Но среди других вопросов материальное положение семьи, основные расходы и есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, просят объяснить почему. Бизнес FM в чат-бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен, и Наталью это очень задело.
3: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
2: А у вас дети есть?
3: Да, у меня двое детей.
2: И вы планируете еще рожать детей?
3: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+, это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи в демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
2: Наталья, слушательница Бизнес FM. Наша редакция проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит только от возраста. Его задают всем респондентам, причем начиная с 15.

0: 15 лет и до 39, а после 40 вопрос исчезает, причем как у женщин, так и у мужчин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
1: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, два человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд, и сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
2: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
1: Сейчас хотят школьницам премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что ж тут удивительного-то?
2: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах.
1: Совсем. А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
0: Ольга Чудиновских, зав. Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ. Опрос госуслуг про отношение россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России, узнали «Ведомости». Предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимое качество сервиса. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Наша страна остается основным рынком сбыта МТЗ, на нее приходится больше половины экспорта. Хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие немного снизились, завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов.
3: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании. Запчасти продаются массово. И сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. Не находит вот именно массово своего потребителя в России. России, может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
2: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про 2/3, а все-таки 1/3 – это кто? Это Китай?
3: 2/3 я сейчас говорил не про ниши, 2/3 всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, там John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. И сделать это очень сложно, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный, и машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, а это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе и для дилера, потому что маржа на машинах небольшая, если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные могли довольствоваться 300 машинами в год.
2: Есть ли какие-то негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
3: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор, производитель заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке. Например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
0: Александр Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход». В плане расширения линейки Минский тракторный завод готовит к выпуску мощный трактор «Беларусь 5425» на 542 лошадиные силы. Инвестиции в оборудование составят 155 миллионов долларов, а серийное производство начнется в следующем году. Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была сделана настолько плохо, что зрители стали искать в ней тайные смыслы. И возникла конспирологическая версия, что это намек на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если в первые дни проката малобюджетная картина собрала всего чуть больше $1000, то после того, как мультфильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до $3 миллионов. Подробнее Екатерина Штрыкова.
4: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу и не способли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против искусственного интеллекта, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Что это за новый феномен в мире мультипликации, говорит главный редактор портала Zoomfilm Александр Голубчиков.
5: Произошедшее с этим мультфильмом — это сбой матрицы. Не может такого быть, чтобы зритель массово пошел смотреть на вот это произведение домотканного искусства. Можно, конечно, сказать, что зритель, уставший от нейросетей, пошел посмотреть на что-то, сделанное вручную. Но, скорее, это такой легкий троллинг, это метаирония. Это не станет трендом на 100%, потому что одного раза достаточно, постебались и хватит. И, возможно, это каким-то образом конвертируется в то, что анимационные фильмы вернутся в каком-то смысле к истокам перекладной анимации, кукольной анимации. Но от нынешнего тренда на генерацию использования массового нейросети для производства контента для кинотеатров и платформ, я боюсь, что мы никак уже уйти не сможем.
4: Еще более неожиданно, что мультфильм заметили на фондовом рынке. Брокеры писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Бао Ла, чье имя является омонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компаний, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали. Почему такой, казалось бы, некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайский рынок, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
6: Чем сильнее развиты институты экономики, чем более прозрачна и эффективна экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун и кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. Это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов и финансовой отчетности в экономике Китая оставляет желать лучшего.
4: Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма. Местные госсми предупреждают, что, транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом». Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
11: IPO.
12: Акции китайской Unitree, разработчика человекоподобных роботов, в первый день торгов в Шанхае выросли более чем в 5 раз, сообщает Рейтер. Компания разместила бумаги по цене около $22 за акцию и привлекла примерно $904 миллиона. На пике акции дорожали еще сильнее, а капитализация Unitree достигла около $50 миллиардов.
11: Отчеты и планы.
12: Циан планирует до конца года выплатить дивиденды не менее 30 рублей на акцию. Также сервис отчитался о положительных результатах и выкупил за последний месяц больше 1 миллиона своих акций примерно на $650 миллионов. После новости бумаги Циана росли на Мосбирже. Южнокорейский производитель памяти SK Hynix выкупит и погасит собственные акции примерно на $29 миллиардов, сообщает Рейтер. Компания хочет направить больше половины свободного денежного потока за 2025-2027 годы на выплаты акционерам. SK Hynix объясняет это хорошими результатами на фоне спроса на чипы для ИИ и считает, что рынок недооценивает ее бизнес.
11: Бизнес и власть.
12: Apple меняет правила App Store для разработчиков в Евросоюзе. С 1 октября компания уберет прежнюю плату за установку приложений и перейдет на новую комиссионную модель. Для покупок через систему Apple комиссия составит до 26%, для альтернативных платежей до 20%, а для внешних ссылок на оплату 15%. Изменения связаны с требованиями европейского закона о цифровых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». И прямо сейчас теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
11: «Бизнес ФМ» с теми, кто в теме.
13: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
13: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
14: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
13: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
14: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
13: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
14: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да? То есть, есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать. Есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
13: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
14: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя. Привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
13: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
14: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать. Потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому. У нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
13: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
14: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
13: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
14: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
13: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, ну, открывать такой бизнес?
14: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребности, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
13: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
14: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится, но сейчас потрясет, конечно.
13: Спасибо, теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB, и говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении.
11: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
8: Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
15: Если седан «Волга S50» и кроссовер K50 можно отнести к бизнес-классу, а автомобили «Волга» классические к нему и относились, то среднеразмерный SUV «Волга K40» выбивается из традиций. Он относится к классу CD, а таких «Волг» у нас не делали. Или стоп, обманываем, попытки-то были. Точно, в середине 2000-х был проект «Волга 3115». Это седан, но как раз переходного класса CD. В серию он не пошел, но попытки, планы были. Так что все окей, принимаем. Итак, «Волга K40» – семейный универсальный кроссовер. Входной билет – возрожденный бренд «Волга». Вариантов два – либо переднеприводная модификация с 1,5-литровым мотором на 147 лошадиных сил, либо версия с полным приводом и уже знакомым нам по седану и кроссоверу К50 двухлитровым мотором, тоже с турбиной, разумеется, но на 200 лошадиных сил. В распоряжении водителей и пассажиров «Волга К40» просторный и уютный салон, кстати, с панорамной крышей. Передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Ну, а набору помощников водителю позавидуют и машины более высокого сегмента. Тут и круговой обзор, и удержание в полосе, и система распознавания дорожных знаков. Еще чуть-чуть, и получится полный автопилот. Ну что же, старт дан. Бренд «Волга» зазвучал по-новому. Пока на заводе в Нижнем Новгороде идет крупноузловая сборка этих машин. Но планы у компании впечатляющие. Уже на днях начнется сварка и окраска кузовов. А дальше штамповка, углубление локализации, в том числе за счет выпуска двигателей у нас в стране. Ну а что дальше? А дальше разработка уникального дизайна кузовных элементов, их производство. А значит, появлению «Волги» своего индивидуального стиля. Алексей Аксенов, Бизнес FM.
8: Тест-драйв на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
16: В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, о художнике по размеру его доходов и о поэте по цвету его галстука.
17: Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 15:58. Студия Олеся Потапова. Смерть трех российских моряков в Китае, по предварительным данным, не носит криминального характера. Она наступила по естественным причинам, сообщили в посольстве России в КНР. Ранее сообщалось о смерти трех граждан России, членов экипажей двух российских судов в провинции Хэбэй. Их тела будут доставлены на родину. В подмосковном Чехове столкнулись 8 автомобилей, пострадали 2 человека. Авария произошла на трассе М2 Крым. За медицинской помощью обратились 2 человека, сообщили в подмосковном главке МВД. Причина ДТП устанавливается. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в концепцию внешней политики республики. Из документа исключено пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу Казахстана с инициативами по вопросам внешней политики. Соответствующий указ Токаева от 14 августа уже опубликован. Кроме того, текст концепции приведен в соответствии с новой конституцией. В частности, понятие «гражданин» изменено на «гражданин республики Казахстан», независимости и суверенитет написано за главной буквы, а слово «парламент» заменено на «курултай». Прокуратура проверяет информацию о нападении медведя на людей на Алтае. По информации местных СМИ, медведь напал на палатку с туристами возле села Артыбаш и утащил одну девушку в лес. Она погибла. Похожий инцидент произошел и в Иркутской области. Сообщалось о нападении медведя на двух мужчин в лесу в Тайшетском округе. Один из них получил тяжелые травмы, был госпитализирован, у второго травмы ноги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Собственники логистических и складских центров, пострадавшие от ударов ВСУ, получат помощь от государства. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Подробности через минуту. Экс-министр обороны Украины Федоров пошел в наступление на Зеленского, подверг критике систему госуправления, построенную на принципе личной лояльности, и выступил за проведение новых президентских выборов. Параллельно НАБУ объявила об антикоррупционном расследовании, из-за которого Зеленскому пришлось срочно увольнять замглавы своего офиса, чем обернется для него новый раунд борьбы на внутреннем фронте. Взлет, разворот и вертикальная посадка. Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень ракетоносителя. Речь идет о запуске многоразовой орбитальной ракеты с поэтическим названием «Красная птица». Что значит сегодняшний успех Китая в контексте его конкуренции с США за первенство в космосе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Президент заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
0: По словам президента, восстановление инфраструктурных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Он отметил, что экономическая динамика в России сейчас скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Также Путин сообщил, что региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов. Это сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей. Другим темам. Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет «Коммерсант». По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет отлаженной логистики. Крупные и зарекомендовавшие себя годами бренды ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов «Land Auto» Сергей Кузнецов.
20: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в 2 раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики. Это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить, и, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
21: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
20: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая, есть определенное недоверие клиентов, но рынок перестраивается.
21: Ну а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
20: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и в принципе проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
0: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов «Land Auto». А вот с маслами для китайских автомобилей перебоев не наблюдается, говорит руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1 Илья Корсунский.
22: Вопрос актуальный. На текущий момент есть поставки масла «Лопал» по брендам «Джили Белджи». Поставки осуществляются официально импортером, и перебоев с поставками нету. Также мы поставляем масло «Касрол» на автомобиль «Вольво», которыми тоже занимаемся. Здесь поставка осуществляется параллельным импортом, и пока никаких изменений ни по ценам, ни по срокам у нас не случилось. То есть все хорошо.
21: То есть никаких там жалоб и так далее? Куда-то вы там не экспериментируете, не переходите на других поставщиков? В общем, все как было?
22: Нет, все как было. Используем только рекомендованные заводом масла, и проблем с поставкой нету.
21: А вообще могут быть какие-то вот угрозы, риски, учитывая атаки на МПЗ? Или это вообще не связанные вещи?
22: Не связанные вещи, связанные с тем, что масло производится не здесь, поэтому проблем я не вижу впереди.
0: Илья Корсунский, руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1. Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывают перебои поставок масел с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. Впрочем, об угрозе глобального дефицита автомобильных масел речи не идет. Верховная Рада Украины сегодня назначила Евгения Хмару главой Минобороны Республики вместо Михаила Федорова. У здания Рады, где проходило назначение, собирался митинг противников отставки Федорова. Несколько десятков молодых людей держали в руках картонные таблички и скандировали «Власть – это народ». Уволенный Федоров сегодня призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. Он опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. Если война продлится еще год, 2-3, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет, отметил Федоров. В офисе Зеленского пока никак не прокомментировали это обращение, однако на него обратили внимание многие мировые СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
0: Сегодня же с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Обыски прошли у замглавы Офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столара. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевода средств для залога украинскому экс-министру Галущенко. По версии НАБУ, лица из Офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это не сделали другие группы влияния. Зеленский сегодня своим указом стремительно уволил Ирину Мудрую с должности замглавы Офиса президента. Ситуацию с Федоровым и новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бофт.
2: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По опросам у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по опросам выигрывают у Зеленского.
3: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
2: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
3: Что за всем этим может стоять?
2: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если он действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
3: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
2: Пока рано говорить о том, что действия на НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло в критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Добавлю, Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Напомню, в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Олеся Потапова. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Россияне смогут переводить туда со своего безналичного счета не более 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке можно будет распоряжаться свободно, заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. В сентябре появится возможность открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Доля валютных средств на вкладах граждан снизилась до рекордно низкого уровня. К концу первого полугодия она составила в общем объеме сбережений 4,5%, сообщили в агентстве по страхованию вкладов. В начале года показатель был 5,2%. До момента введения западных санкций против крупных российских банков доля валютных вкладов составляла около 20%. Первый контейнеровоз китайской судоходной компании New Shipping Line прибыл в Мурманск. Для российского северного порта прием грузов, доставленных по этому маршруту, стал первым подобным опытом. Контейнеровоз доставил из Китая по северному морскому пути комплектующие для автомобилей. Ранее китайская страна выражала заинтересованность в инвестициях и модернизации российской портовой и логистической инфраструктуры на Севморпути. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии. За первые 7 месяцев этого года ее доля в объеме внешней торговли составила более 11,5%. Первое место с января по июль заняла Турция. На Россию пришлось почти 2/3 экспорта грузинского вина в первом полугодии, почти 24 миллиона литров. Несмотря на то, что экспорт вина в Россию по сравнению с прошлым годом сократился почти на 10%, российский рынок остается главным для экспорта грузинского вина, отмечают эксперты. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: А погода в Москве почти осенняя. Прямо сейчас в городе плюс 19, облачно, с прояснениями, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. И ранее также синоптики обещали, что будут еще и дожди. Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Как Грузия и Азербайджан нарастили экспорт в Россию после того, как Москва ввела ограничения на продукты из Армении? Армянский экспорт овощей и фруктов в мае и июне рухнул почти 80 раз. На поставках в ЕС в эти месяцы страна заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее за российский экспорт. На место армян пришли страны-соседи из Закавказья, говорят данные национальных статистических служб Грузии и Азербайджана. Более 95% экспорта грузинских яблок впервые в первые полгода пришлись на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также поставила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Импорт морепродуктов из Азербайджана с начала года вырос более чем на 40%. Хотя доля армянской рыбы, сига и форели в российском импорте составляла лишь пару процентов, эта статистика особенно показательна для сегмента, где армянские производители играли заметную роль, комментирует руководитель проекта практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.
6: Ключевыми бенефициарами, наверное, являются обе страны, и Азербайджан, и Грузия, потому что с учетом ухода с российского рынка армянских поставщиков, естественно, грузинские и азербайджанские производители в этой ситуации выигрывают. Они увеличивают свои объемы, они замещают те поставки, которые раньше шли из Армении, поэтому в первую очередь это плюс для них. Если говорить про Россию, то Россия в целом замещает те объемы, которые выпали. Да, возможно, там будут небольшие скачки цен, но, думаю, как только цепочки поставок уляжутся, цены придут в норму. По цифрам мы действительно увеличили импорт по многим показателям. У нас импорт замороженной форели из Грузии в июне вырос до 1,6 миллионов долларов. У нас сильно выросли поставки грузинской вишни и черешни до 600 плюс-минус тысяч долларов. По Азербайджану, если говорить, там, наверное, основной рост был в категории томатов. Где-то примерно 10% мы год к году выросли. Ну и в том числе рыба и морепродукт. Вот, но тут я такую небольшую оговорочку сделаю. Например, про поставку грузинского вина. Тут нельзя сказать, что вот эта динамика вызвана уходом именно армянской продукции, потому что вот наоборот, например, в первом полугодии 2026 года экспорт грузинского вина в Россию, он немножко снизился относительно прошлого года. При этом сильно выросли поставки минеральной воды, примерно до 46 миллионов долларов.
7: Являются ли поставки из Грузии и Азербайджана временной подменой, или они надолго вытеснят армянские товары из России, даже если ограничения снимут?
6: Тут зависит от того, насколько потребители привыкнут к товарам, будут ли они видеть разницу между армянскими продуктами и продуктами из Грузии и Азербайджана. Соответственно, если по качеству они одинаковые, если цена у них будет сопоставима, то можно считать, что в долгосрочной перспективе при снятии ограничений они будут равноправными торговцами и будут конкурировать на рынке. Если ограничения снимутся в ближайшее время, то, наверное, привычки потребителей преобладают, и больше будет спрос именно на армянские продукты.
0: Артем Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор» и АПК Strategy Partners. Поставки грузинского вина в июле также выросли на треть к прошлому месяцу и стали максимальными с октября. Правда, за полугодие статистика другая. Экспорт вина в Россию сократился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Но Россия по-прежнему остается крупнейшим его покупателем с огромным отрывом от других рынков. Однако ставить в одну категорию и сравнивать грузинский алкоголь и армянский некорректно. Категории рынка и сырье разные, говорит руководитель информационного центра White Retail Александр Ставцев.
9: Поставки из Грузии и Армении алкогольной продукции имеют совершенно разную структуру. Грузия – это один из лидеров по поставкам тихих вин, в первую очередь красных полусладких. Составляет она больше 50 миллионов литров в год и стабильно занимает одну из первых строчек в рейтинге наряду там, с Италией. Армения тихого вина поставляет крайне мало. Она не входит даже в десятку стран-импортеров, поэтому говорить о том, что грузинские вина заменяют армянские, ну, в общем-то, это в целом неправильно. Тем более, что грузинская продукция, она сравнительно дешевая, а вина из Армении дороже, существенно стоят. И какой-то существенной роли на рынке в целом они не играют. Немножко больше Армения поставляет игристого вина. В Грузии таких производств, ну, в общем, не так много. Ну, собственно, в целом за Кавказ. Где-то, может быть, там частично какие-то вещи компенсируются, но, опять же, не очень в это верю, потому что запасных мощностей в Грузии по игристым винам нет. Где-то, возможно, замещение по коньяку, потому что там, где Грузия является лидером, что Армения обратная ситуация. Бренди армянские коньяки – это крупнейший по объему поставщик выдержанных дистиллятов. Вот здесь какие-то, значит, могут быть определенные перераспределения по брендам. Но, опять же, коньяк — это все-таки достаточно долгая история, поэтому сиюминутно вот взять и заместить какой-то выпадающий объем можно только способами такими, как перевозка сырья, значит, в Грузию и розлив. Ну, это так предположительно. Тоже, честно говоря, не уверен, что это происходит. Поэтому рост объемов импорта алкогольной продукции из Грузии — это самостоятельная история, а к Армении она никакого отношения, скорее всего, не имеет прямого. Где-то, может быть, торговые сети стремятся заместить крепкие напитки армянские, грузинские, увеличивают заказы поставщикам. Но здесь еще, конечно, нужно учитывать, что все-таки производственные мощности и объемы, которые несопоставимы с Грузией и Арменией.
0: Александр Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail. Экспорт фруктов и овощей из Армении в физическом выражении за полгода сократился почти вдвое, а основной спад пришелся на июнь, сразу после введения ограничений. При этом экспорт овощей и фруктов из Грузии и Азербайджана планомерно растет из года в год, а армянская доля снижается за счет ограничений. Однако никакого вытеснения армянской продукции странами-соседями нет, продолжает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
10: Цифры, которые вы называете какими-то супергигантскими, не выглядят вполне реальные. Другой вопрос, что и Азербайджан, и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. В этом году, начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники, садовые, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно. Если говорить о продукции из Армении, то в большинстве категорий фрукты, овощи из Армении не занимали какую-то глобальную долю. Пожалуй, самая значительная доля поставок – это в категории абрикосов. Там в отдельные годы Армения поставляла нам до 5, иногда даже 7% от всего объема потребления этого вида фруктов. Но по большинству других видов продукции речь идет о каких-то единицах, иногда даже долях процентов. В целом Армения не самая большая страна и не очень крупный производитель. Другой вопрос, что для российского рынка уход каждого нового производителя в последнее время добавляет проблем к общей доступности продукции, потому что производители у нас постоянно уходят. И в ситуациях, когда мы сталкиваемся с неурожаем, непогодой в каких-то отдельных регионах, все сложнее и сложнее искать направление поставок нашим импортерам.
0: Ирина Козий, гендиректор информационного агентства Fruit News. За первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты. Частная компания LandSpace запустила многоразовую ZQ-3. Ее китайское название переводится как «красная птица». После старта с космодрома Цзюньцзюань первая ступень отделилась, развернулась и вертикально села на специальную площадку. Вторая продолжила полет и вывела на орбиту спутник. «Красную птицу-3» приручили со второй попытки. В декабре прошлого года эта же ракета успешно добралась до орбиты, но возвращаемая ступень разбилась при посадке. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США, рассуждает эксперт космической отрасли, кандидат технических наук, экс-конструктор ОКБ «Сухого» Вадим Лукашевич.
12: Китай не вырвался вперед, он сравнялся с Америкой. Безусловно, это успех. Стоит отметить, что эта ракета JSUE-3, фактически ракета очень близка к ракете Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Тоже примерно такая же газоподъемность, тоже она работает на метановом топливе, жидкий метан, жидкий кислород. И они умудрились со второго раза успешно посадить первую ступень. Я напомню, что Falcon 9 посадил фактически с 11-го раза. У них было 5 пристрелов. одиночных попыток и, в общем-то, 5 штатных. Поэтому Китай четко показал, что он идет на втором месте в космосе, в частности, в создании новых ракет-носителей. Это уже вторая китайская ракета со спасаемой первой ступенью, но это именно полноценная вторая ступень, которая сама после вывода спутника на штатную орбиту, первая ступень, соответственно, вернулась в атмосферу, затормозилась и точно вернулась на наземную посадку.
11: Ведутся ли подобные эксперименты в России?
12: В России разговоры на эту тему, потому что у нас нет такой ракеты, и самое сложное, у нас нет такого двигателя. Наша, допустим, «Ангара» работает на кислородно-керосиновом двигателе, но в силу специфики этого двигателя реализовать вот такой возврат ступени с повторным включением двигателя на этапе возвращения в плотные слои атмосферы и очень глубоким дросселированием, то есть уменьшением тяги и управлением двигателем вот на этом очень малом режиме тяги, кислородно-керосиновый двигатель не позволяет. Нужен именно метановый двигатель. У нас просто пока разговоры, и дальше дело не идет.
0: Вадим Лукашевич, эксперт космической отрасли. Ракетную ступень Китай возвращает не впервые. В июле это удалось другой ракетой, государственной Long March 10B. Тогда первую ступень вернули на платформу в море. Что касается ZQ-3, ее высота составляет 66 метров. Это как 20-этажный дом. На первой ступени 9 двигателей, работающих на метании и жидком кислороде. Теперь Land Space предстоит проверить, можно ли отправить эту же ступень в космос снова. ZQ-3 изначально создавали как многоразовую. Разработчики рассчитывают использовать одну первую ступень до 20 раз, чтобы снизить стоимость запусков.
17: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 16 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Глава Минфина Антон Силуанов предложил дополнительно поддержать приграничные регионы в текущей непростой ситуации. Он сказал,

0: Является профессиональным водолазом и входил в группу лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море, заявили в прокуратуре Германии. По версии надзорного ведомства, диверсанты арендовали яхту по поддельным документам. У одной из германских фирм на ней была доставлена взрывчатка к газопроводам. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант этого дела, украинец Сергей Кузнецов. Взрывы на северных потоках произошли в сентябре 2022 года. Из четырех ниток системы уцелела одна. Туристы из Петербурга попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один из них погиб, двое пострадали, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел, когда трое альпинистов совершали восхождение на пик в Черкесском районе. После ЧП им на помощь вышли спасатели. Они эвакуировали альпинистов и тело погибшего на вертолете. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Банки стали требовать включать риски повреждения жилья из-за ударов БПЛА в полисы страхования ипотечного имущества. Стоимость такой страховки может быть выше обычной на 10-20%. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время и кого в итоге защищает такая страховка? Заемщика или банк? 40-летних россиян обошли стороной в вопросе о деторождении. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая при анкетировании на госуслугах обнаружила, что ее планы на материнство государству безразличны. В зоне интересов возрастная категория от 15 до 39 лет. Почему так? Мы спросили у демографов. Выглядит настолько плохо, что глаз не оторвать. Незамысловатый мультфильм про бычка, сделанный буквально на коленке аниматором-любителем вместе с мамой, внезапно стал хит-китом китайского кинопроката. Он уже собрал 3 миллиона долларов и неспроста. Экономисты увидели в мультике намеки на бычий рынок и призывы о помощи китайскому центробанку. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требование касается в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении – Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и Дом РФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, а другие – как опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время и кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и те, которые близко находятся, и те, которые действительно подвержены большему атаку БПЛА. На сегодняшний день прям какого-то такого жесткого требования нет, именно для ипотечных полисов.
4: Может ли отказ от такой страховки стать основанием для отказа в ипотеке? Или же банки вот просто повысят ставку?
3: Вообще у нас страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102 федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
4: А вот почему в одних компаниях дрон входит в базовый тариф, а в других это уже платная опция? Нет ли здесь такого риска, что заемщик просто не поймет, за что платит?
3: Сейчас во все ипотечные страховки по умолчанию входит падение частей объектов беспилотных, летательных объектов. Но до прошлого года действительно в компетентных органах, когда падал беспилотник, выдавали справку о противоправных действиях третьих лиц. И считалось это страховым случаем. Как только в компетентные органы стали выдавать справки, что это террористический акт, сразу по ипотечным страховкам пошел отказ. И на самом деле только в пару компаний сравнительно недавно появился риск именно теракт, который входит в ипотечную страховку. Все остальное делалось как дополнение к основному полису страхования имущества по ипотеке.
4: Что вы имеете в виду под, собственно, компетентными органами?
3: Прокуратура, они возбуждают дело.

0: и после расследования выдают человеку заключение, протокол о том, что произошло. И каждый раз это получаются разные варианты.
1: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика в дополнение, собственно, к этому вопросу?
0: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать именно случившийся случай. То есть раньше как противоправное действие третьих лиц, сейчас как удар ракеты, теракт, либо диверсия. И это уже не считалось рисками по данному полису, и поэтому стали страховые компании расписывать, а что входит в конкретный риск. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. И получается, что это меняет как раз для заемщика, то есть то, что можно получить отказ, потому что данного риска нет в полисе.
1: И кто в итоге защищен такой страховкой? Заемщик или банк? И что получит человек, вот если его квартира пострадает от дрона?
0: По ипотечной страховке у нас страхуется имущество, это квартира, либо дом, либо апартаменты, на сумму кредита. И когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека и больше ничего не получает. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
2: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. С ней беседовал мой коллега Михаил Лапушкин. Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. Среди вопросов материальное положение семьи, основные расходы и есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, попросят объяснить почему. Бизнес FM в чат-бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталью это задело.
3: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
4: А у вас дети есть?
3: Да, у меня двое детей.
4: И вы планируете еще рожать детей?
3: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+, это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
2: Наталья, слушательница Бизнес FM. Наша редакция проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит только от возраста. Его задают всем респондентам, причем начиная с 15 лет и до 39, а после 40 вопрос исчезает, причем как у женщин, так и у мужчин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
5: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, два человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд, и сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
2: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, ну, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
5: Сейчас хотят школьницам премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что тут удивительного?
2: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах. Совсем.
5: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
2: Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ. Опрос госуслуг про отношение россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано. Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была сделана настолько плохо, что зрители решили, что это неспроста, и стали искать в ней тайные смыслы. Возникла конспирологическая версия, что это намек на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если в первые дни проката малобюджетная картина собрала чуть больше $1000, то после того, как мультфильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до $3 миллионов. Подробнее Екатерина Штрыкова.
6: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу, и не способ ли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против искусственного интеллекта, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Что это за новый феномен в мире мультипликации, говорит главный редактор портала Zoomfilm Александр Голубчиков.
7: Произошедшее с этим мультфильмом – это сбой матрицы. Не может такого быть, чтобы зритель массово пошел смотреть на вот это произведение домотканного искусства. Можно, конечно, сказать, что зритель, уставший от нейросетей, пошел посмотреть на что-то, сделанное вручную. Но, скорее, это такой легкий троллинг, это метаирония. Это не станет трендом на 100%, потому что одного раза достаточно, постебались и хватит. И, возможно, это каким-то образом конвертируется в то, что анимационные фильмы вернутся в каком-то смысле к истокам перекладной анимации, кукольной анимации. Но от нынешнего тренда на генерацию использования массового нейросети для производства контента для кинотеатров и платформ, я боюсь, что мы никак уже уйти не сможем.
6: Еще более неожиданно, что мультфильм заметили на фондовом рынке. Брокеры писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Бао Ла, чье имя является амонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компаний, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали. Почему такой, казалось бы, некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайский рынок, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
8: Чем сильнее развиты институты экономики, чем более прозрачна и эффективна экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун, юный кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. Это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов и финансовой отчетности в экономике Китая оставляет желать лучшего.
6: Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма. Местные госсми предупреждают, что, транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН». Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Знай меру. Фунт. Базовая единица массы в дометрическую эпоху. Международный фунт с 1959 года – это около 450 граммов. Русский фунт с 1747 – около 410 граммов. Фунтами в России измерялся вес практически всех розничных продовольственных товаров и даже керосина. Знай меру. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: IPO.
10: Акции китайской Unitree, разработчика человекоподобных роботов, в первый день торгов в Шанхае выросли более чем в 5 раз, сообщает Рейтер. Компания разместила бумаги по цене около $22 за акцию и привлекла примерно $904 миллиона. На пике акции дорожали еще сильнее, а капитализация Unitree достигла около $50 миллиардов.
9: Отчеты и планы.
10: Циан планирует до конца года выплатить дивиденды не менее 30 рублей на акцию. Также сервис отчитался о положительных результатах и выкупил за последний месяц больше 1 миллиона своих акций примерно на $650 миллионов. После новости бумаги Циана росли на Мосбирже. Южнокорейский производитель памяти SK Hynix выкупит и погасит собственные акции примерно на $29 миллиардов, сообщает Рейтер. Компания хочет направить больше половины свободного денежного потока за 2025-2027 годы на выплаты акционерам. SK Hynix объясняет это хорошими результатами на фоне спроса на чипы для ИИ и считает, что рынок недооценивает ее бизнес.
9: Бизнес и власть.
10: Apple меняет правила App Store для разработчиков в Евросоюзе. С 1 октября компания уберет прежнюю плату за установку приложений и перейдет на новую комиссионную модель. Для покупок через систему Apple комиссия составит до 26%, для альтернативных платежей до 20%, а для внешних ссылок на оплату 15%. Изменения связаны с требованиями Европейского закона о цифровых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 16:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Минский тракторный завод планирует сократить дилерскую сеть в России, узнали ведомости. Предприятие намерено отдавать предпочтение крупным и сильным региональным партнерам, способным обеспечить необходимое качество сервиса. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России. Наша страна остается основным рынком сбыта МТЗ, на нее приходится больше половины экспорта. Хотя продажи в денежном выражении за первое полугодие немного снизились, завод надеется на рост через сотрудничество с Росагролизингом. Параллельно МТЗ расширяет линейку и собирается уходить в производство более сложных моделей машин. Как это повлияет на рынок и саму сеть, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Восход» Александр Алтынов.
11: Большая часть этих тракторов не очень нуждается именно в дилерском внимании. Запчасти продаются массово. И сеть скорее является проводником товарного потока самих машин, чем запасных частей и сервиса к ним. Если мы говорим про то, что завод собирается расширять линейку и уходить в более тяжелые, энергонасыщенные, сложные машины, конечно, и сеть должна подготовиться к этому переходу. Вот этот поиск себя в определенных нишах довольно системно идет. Не находит вот именно массово своего потребителя в России. России, может быть, в Беларуси они покупаются. И одна из причин – иная логика продаж. Малые тракторы не столько продают, сколько клиенты покупают, а с тяжелыми машинами нужно работать наоборот. Надо ли оптимизировать сеть? Ну, конечно, надо. Вообще, в принципе, с сетью всегда любому крупному производителю полезно работать на перспективу и на развитие.
12: А есть ли у них конкуренты? Вот вы сказали про две трети, а все-таки одна треть – это кто? Это Китай?
11: Две трети, я сейчас говорил не про ниши, две трети всего парка. Но если мы говорим конкретно вот про вот эти массовые машины 80, 90, 120 лошадиных сил, в которых представлены МТЗ, то там конкурентов практически нет. Очень многие бренды, в том числе и ведущие западные, там John Deere, CNH, они пытались зайти вот в эти ниши. Сейчас туда пытаются попасть некоторые китайские бренды. Сделать это очень сложно, ну, потому что МТЗ очень хорошо известный, и машина очень простая, такая рабочая лошадка в хорошем смысле. А то, что предлагают конкуренты, они либо выходили заметно дороже, либо требовали сервисного сопровождения, а это просто не всегда целесообразно и экономически, в том числе для дилера, потому что маржа на машинах небольшая. Если МТЗ их продает тысячами, десятками тысяч, то конкуренты западные могли довольствоваться 300 машинами в год.
12: Есть ли какие-то негативные моменты от вот этих действий МТЗ для наших непосредственных пользователей сельхозтехники?
11: Нет, я не думаю. В любом случае, когда вендор, производитель заявляет о планах работать со своей дилерской сетью в сторону качества, это всегда очень позитивный момент. Безусловно, нужно смотреть на ту модель, которая существует на рынке. Например, некоторые вендоры разделяют тяжелые тракторы и малые. Это нормально. И даже бывают сети разные. Я бы даже наоборот сказал, этого нам сильно не хватает.
2: Александр Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход». В плане расширения линейки Минский тракторный завод готовит к выпуску мощный трактор «Беларусь» 5425 на 542 лошадиные силы. Инвестиции в оборудование составят 155 миллионов долларов, а серийное производство начнется в следующем году. Южные аэропорты снова работают в режиме повышенной нагрузки. За сутки в Сочи задержаны более 100 рейсов, полтора десятка отменены из-за угрозы беспилотников. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток. Абсолютный антирекорд у рейса в Екатеринбург, который задержали на 3 дня. Наталья Воробьева продолжит.
13: В аэропорту Сочи продолжаются проблемы из-за регулярных ковров. Не успели отправить по назначению рейсы, которые должны были улететь накануне, как вводятся новые ограничения. Пока в небе над Сочи неспокойно, спокойствия нет и на земле. В терминале сотни людей с детьми, багажом и без сна. Аэропорт отчитался, добавили 350 посадочных мест, разместили в гостиницах города пассажиров 19 рейсов. Работают кафе, есть бесплатная вода и комнаты матери и ребенка. Но это не отменяет главного. Люди устали, многие потеряли время и деньги. Ситуация в Сочи весь сезон была непростой, но в августе ухудшилась. Отели теряют брони, к задержкам рейсов добавились проблемы с топливом на трассах. Операционный директор сочинского отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов рассказал «Бизнес ФМ», что если гости не появляются больше 2 дней, бронь номера приходится отменять, а деньги возвращать. А тех, кто все же до отеля добирается, награждают за упорство и стойкость.
14: Бывали дни, когда из-за ограничений на вылет, задержки рейсов, там бывает и до суток эти ограничения действуют, то у нас до 20, даже 25 номеров могли не заселиться. А так где-то 10-15 номеров ежедневно недостача у нас. Мы производим, конечно, возвраты. И если люди все-таки добираются, стараемся их разместить. Предлагаем дополнительные комплименты для проживания, услуги спа, например, отеля, как подарок за то, что они время провели в аэропорте долго.
15: Про пробки еще хотел уточнить.
14: Пробками ситуация в этом сезоне летнем более или менее была стабильна до момента, когда вот начались перебои с поставкой топлива. Это начало августа, прямо так масштабно. Пробки могут даже до нескольких километров достигать, и люди стоят с бензином круглосуточно. Если местные жители могут на электричке добраться, на поезде, в тот же отель приехать, люди на автомобилях с регионов, им выхода нет, они стоят до последнего и пытаются заправиться.
13: Некоторые туристы пытаются уехать поездом или на такси через соседние города, но таксисты не едут, рассказывает таксист в Сочи Александр.
16: Если бензин появляется, то буквально 2-3, максимум 4 часа его нету. Приходилось кататься по всему большому Сочи, искать бензин, чтобы заправиться. А с газом, на пропан, чуть-чуть полегче. Но для того, чтобы машину глушить, заводить, им нужен бензин. И пассажирам приходится просто подходить и уже договариваться. Почему? Потому что водителю невыгодно ехать по тарифам того же Яндекс такси или Макси. Потому что они очень низкие. И от Сочи до Краснодара заправки максимально закрыты. А те, которые открыты, там очередя стоят до 500 километров. И бензин уже стоит от 90 рублей и выше. Из Сочи едут либо в Краснодар для того, чтобы на поезде уехать дальше там, в Москву и так далее. Потому что с топливом проблема, и водители не соглашаются дальше ехать за разумные деньги. Люди готовы покупать бензин по 200, по 300 рублей для того, чтобы отдохнуть, либо уехать обратно.
13: Бархатный сезон, возможно, добавит гостей, но серьезного роста турпотока в Сочи уже не ждут. Часы ожидания в аэропорту или в очередях на заправках способны испортить любой отдых. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
17: Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
18: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
17: Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
18: Многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
17: Да, но многие и уходят тоже. Я слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С гендиректором «Артека СПБ» Артемом Артюшенковым обсудили, чем фулфилмент отличается от обычного склада, когда продавцам выгодно работать через него, и стоит ли сейчас открывать свой фулфилмент тем, кто задумался об этом. Эта тема сегодня и в дневном эфире, и полностью в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Построенный в 2005-м в Китае пятый по величине торговый центр в мире, в народе получил прозвище «Мертвый мол». Речь о New South China Mall в 10-миллионном Дунгуане. Из предусмотренных 1500 торговых точек в первые годы работы центра был открыт только 1%. Забавно, что посетителей это не смущало. Пустые пространства стали отличными фотолокациями. Центр поделен на 7 зон, стилизованных под разные регионы мира. И в каждой зоне своя фишка. Например, 2-километровый канал с гондолами, копия египетского сфинкса или парижской триумфальной арки. Кроме этого, в молле куча аттракционов и огромный аквариум с дельфинами, касатками и китами. После реконструкции 2015 года торговые площади заполнились уже на 90%. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Все золото мира. Золото до сих пор используют в стоматологии из-за его высокой пластичности и химической инертности. В основном в производстве коронок и мостовидных зубных протезов. Но чистое золото слишком мягкий металл, поэтому его сплавляют с платиной, палладием, серебром и медью. В свое время во многих культурах золотые зубы являлись символом статуса и богатства. Сегодня стоматологическое золото порой маскируют керамическим полупрозрачным покрытием. Получает цвет зубов, близкий к естественному. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Трех владельцев участков в Пермском крае не пустили за границу из-за борщевика на их участке. Они не выполнили постановление суда об уничтожении сорняка, сообщили в пресс-службе губернатора. Борщевик местные жители ликвидировали уже после вмешательства судебных приставов. Ограничения были сняты. Согласно законодательству, с 1 марта этого года владельцы земельных участков обязаны следить за распространением инвазивных растений, в том числе борщевика Сосновского, и своевременно их уничтожать. YouTube удалил авторский канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он создавал его вместе с агентством «Спутник Сербия». На канале было 30 тысяч подписчиков. На странице канала указано, что его удалили за нарушение условий использования площадки. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах, сообщает RT. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. В центре Петербурга сегодня из-за непогоды закрыли городские сады. В комитете по благоустройству местных жителей и туристов просят не гулять под деревьями. По данным Фонтанки, садовники уже устраняют последствия стихии. Из парков Ленобласти приходит информация о падении огромных деревьев. С утра в Петербурге идет дождь. В районе Колпино с начала суток выпало более половины месячной нормы осадков. Они прогнозируются до конца дня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Собственники логистических и складских центров, пострадавших от ударов ВСУ, получат помощь от государства. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Подробности через минуту. Экс-министр обороны Украины Федоров пошел в наступление на Зеленского, подверг критике систему госуправления, построенную на принципе личной лояльности, и выступил за проведение новых президентских выборов. Параллельно НАБУ объявила об антикоррупционном расследовании, из-за которого Зеленскому пришлось срочно увольнять замглавы своего офиса. Чем обернется для него новый раунд борьбы на внутреннем фронте? Грузия и Азербайджан зарабатывают, а Армения считает убытки. После введения ограничений на продовольственный экспорт в Россию потери республики исчисляются десятками миллионов долларов, а место Армении на российском рынке заняли государства-соседи. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Президент также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
20: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
2: Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
21: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор. Потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ о том, что это непредвиденная ситуация, которая является форс-мажором, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором и может трактоваться с юридической точки зрения иначе. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство. При этом со стороны РВБ могут быть какие-то, на самом деле, поддерживающие компенсаторные выплаты. Но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести. И поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация. И не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву и будет дальше развиваться, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
2: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». По словам президента, восстановление инфраструктурных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Он также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Также Путин сообщил, что региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов. Это сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей. Верховная Рада сегодня назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо Михаила Федорова. У здания Рады, где проходило назначение, собирался митинг против отставки Федорова. Несколько десятков молодых людей держали в руках картонные таблички и скандировали «Власть – это народ». Уволенный Федоров сегодня призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. Он опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. В офисе Зеленского пока они прокомментировали это обращение, однако на него обратили внимание многие мировые СМИ.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
2: Сегодня с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса президента. Обыски прошли у замглавы Офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столара. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевода средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии НАБУ, лица из офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это не сделали другие группы влияния. Зеленский своим указом тут же стремительно уволил Ирину Мудрую с должности замглавы офиса президента. Ситуацию с Федоровым и новой атакой НАБУ и САП комментирует политолог Георгий Бофт.
3: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того. Это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать. Он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По опросам у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по опросам выигрывают у Зеленского.
4: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
3: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
4: Что за всем этим может стоять?
3: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
4: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
3: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло к критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Напомню, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом.
22: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM.
23: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
24: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
25: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
26: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Все системно значимые банки России подготовились к запуску операции с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Новый инструмент появится на главной странице приложения. Это будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет в торговых сетях с выручкой более 120 миллионов рублей. Рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссий. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. Посадку по биометрии запустили в поездах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Она же позволит пассажирам пройти в бизнес-зал. Напомню, систему начали тестировать в конце прошлого года на железнодорожных маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново. Сервис работает с данными, которые зарегистрированы в уполномоченных банках или при въездной регистрации. Им воспользовались почти 700 пассажиров. К 2029 году РЖД планирует внедрить биометрию на промежуточных станциях, в частности во Владимире и Дзержинске. Оценки делового климата в Нижегородской области в августе ухудшились. Региональный индикатор бизнес-климата Банк России опустился ниже минус 1,2 пункта. Об этом регулятор сообщил в материале «Мониторинг предприятий». Региональный индикатор показывает, насколько текущие оценки компании отличаются от долгосрочного среднего значения, рассчитанного с 2013 года. Отрицательная оценка означает, что деловая активность находится ниже обычного для региона уровня, положительная – выше него. Мошенники стали подбрасывать гражданам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом порталу News.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять оформление документов и всю информацию уточнять только на официальных сайтах ведомств. Число работающих в Нижегородской области застройщиков удвоилось за 5 лет и достигло 41, рассказал замглавы регионального Минграда Михаил Генин. Он добавил, что половина компаний зашла из других регионов. Нижегородская область становится привлекательной для новых застройщиков, в том числе за счет проектов комплексного развития территорий. Кроме того, в регионе высокая доля распроданности квартир. На этапе строительства продано 95%, на 25 процентных пунктов выше среднего по России. Общая распроданность составляет 34%. Разрешение на строительство в Нижегородской области сейчас выдано на 3,5 миллиона квадратных метров площади. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе, сообщают РИА Новости. Второе место в рейтинге сложности для учащихся первых-четвертых классов заняли русские и иностранные языки. Далее в списке информатика и окружающий мир, а также литературное чтение. Наименьшие трудности у школьников вызывает физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
22: Погода.
8: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 17, сохранится пасмурная погода. Днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22.
10: Валюта.
8: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
11: Разработки китайской компании Baidu могут тестировать в Нижегородской области. С такой инициативой обратился зампред правительства региона Дмитрий Старостин. Он предложил развивать эту работу на базе научно-производственного центра беспилотных авиасистем и университета Неймарк. Чиновник напомнил, что Нижегородская область занимает третье место в России по внедрению баз. В регионе локализованы более 30 производств беспилотных систем и комплектующих к ним. В рамках экспериментального режима совершено свыше 2500 полетов. Однако всего это 0,2% от количества полетов только в Шэньчжэне. 1,5% от задействованных в китайском мегаполисе производителей. Ликвидировать этот разрыв невозможно. Тем не менее, необходимо сделать акцент на создании совместных российско-китайских центров и лабораторий, полагает Дмитрий Старостин. Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске Минимущества, которое оспаривало предписание Федеральной антимонопольной службы устранить нарушение закона о защите конкуренции, связанное с созданием необоснованных преференций госпредприятию Нижегородская областная фармация. Решение опубликовано в судебной картотеке. По данным «Коммерсант Приволжье», выводы регулятора фактически заблокировали деятельность фармации как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий. Эти полномочия компания получила с 2024 года, однако, вопреки закону, внесла изменения в устав и реестр юридических лиц. ФАС сочла это реорганизацией юрлица и посчитала министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, которая запрещает госорганам создавать необоснованные преференции. Представители Минимущества Нижегородской областной фармации доказывали, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав госпредприятия и реестр юридических лиц были внесены законно. Однако суд отказал им в иске. В Заволжье начали выпускать новую штамповку для УАЗа. Нижегородский филиал Ульяновского автомобильного завода запустил серийное производство мелких штамповочных деталей кузова для внедорожников. Всего до конца года предприятие планирует освоить выпуск свыше 650 наименований деталей с годовым объемом выпуска порядка 10 миллионов изделий, сообщает пресс-служба холдинга «Солерс». Для нового производства введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 тонн и оборудование для автоматной штамповки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегород. Бизнес-ФМ. Держитесь курса. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии мультикана 8. Комплексной вакцины российского производства и ветпрепаратов «Ветбиохим». Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес-ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серией. Что могло произойти и как быть тем, чьи животные пострадали? Подробнее об этом Олеся Савоськина.
12: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
14: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги. Но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшения нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
12: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
15: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства.
9: имущество, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасно их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
12: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь двухмесячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
13: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок остался в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, система, уколы.
12: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
15: Правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
12: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
0: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Кроме того, текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией. В частности, понятие гражданина изменено на гражданин Республики Казахстан. Независимость и суверенитет написаны заглавные буквы. Слово «парламент» заменено на «курултай». Минпросвещение утвердило новые рекомендации по школьному расписанию. Для первоклассников в сентябре и октябре установят максимум 3 урока в день продолжительностью до 35 минут, затем до 4 уроков. Со 2 класса до 5, с 5 до 6 уроков, а с 7 по 11 до 7. При этом во вторую смену могут учиться исключительно учащиеся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. А вот для школьников 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х учиться во вторую смену запрещается. Смерть трех российских моряков Китая, по предварительным данным, не носит криминального

0: Сказал, что зверь вытащил девушку из палатки и утащил в лес, где она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17.30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет Коммерсант. Требование касается в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Цена полис при этом вырастает на 10-20%. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто лучше защищен такой страховкой, заемщик или банк? Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией. Как сообщила российская ФТС, подобная динамика наблюдается уже несколько дней, и это значительно превышает данные аналогичных периодов прошлых лет. При этом грузинская сторона насчитала лишь 8 тысяч пересечений границы в Верхнем Ларсе, а информацию ФТС назвала неверной. Так что происходит и с чем связана такая разница? Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел проверенных брендов, пишет Коммерсант. По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились до 2 раз. Как это комментируется на самих автосервисах, подробности на Business FM. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников на ипотечное страхование жилья, пишет Коммерсант. Требование касается в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и Дом.РФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, а другие как опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демешева.
3: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и те, которые близко находятся, и те, которые действительно подвержены большему атаку БПЛА. На сегодняшний день прям какого-то такого жесткого требования нет, именно для ипотечных полисов.
4: Может ли отказ от такой страховки стать основанием для отказа в ипотеке, или же банки вот просто повысят ставку?
3: Вообще у нас страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102 федеральному закону. И отказ в страховке соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
4: А вот почему в одних компаниях дрон входит в базовый тариф, а в других это уже платная опция? Нет ли здесь такого риска, что заемщик просто не поймет, за что платит?
3: Сейчас во все ипотечные страховки по умолчанию входит падение частей объектов беспилотных, летательных объектов. Но до прошлого года действительно в компетентных органах, когда падал беспилотник, выдавали справку о противоправных действиях третьих лиц. И считалось это страховым случаем. Как только в компетентные органы стали выдавать справки, что это террористический акт, сразу по ипотечным страховкам пошел отказ. И на самом деле только в пару компаний сравнительно недавно появился риск именно теракт, который входит в ипотечную страховку. Все остальное делалось как дополнение к основному полису страхования имущества по ипотеке.
4: Что вы имеете в виду вот, собственно, компетентными органами?
3: Прокуратура, они возбуждают дело, и после расследования выдают человеку заключение, протокол о том, что произошло. И каждый раз это получается разные варианты.
4: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика в дополнение, собственно, к этому вопросу?
3: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать именно случившийся случай. То есть раньше как противоправное действие третьих лиц, сейчас как удар ракеты, теракт либо диверсия. И это уже не считалось рисками по данному полису, и поэтому стали страховые компании расписывать, а что входит в конкретный риск. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. И получается, что это меняет как раз для заемщика, то есть то, что можно получить отказ, потому что данного риска нет в полисе.
4: И кто в итоге защищен такой страховкой? Заемщик?

0: или банк? И что получит человек, вот если его квартира пострадает от дрона?
1: По ипотечной страховке у нас страхуется имущество, это квартира, либо дом, либо апартаменты, на сумму кредита. И когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгода приобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека и больше ничего не получает. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
2: Екатерина Демешева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. С ней беседовал мой коллега Михаил Лапушкин. Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет Коммерсант. По некоторым позициям цены на лето подскочили на 40%. Сроки поставки увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет отлаженной логистики. Крупные и зарекомендовавшие себя годами на бренды ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов «Лендавто» Сергей Кузнецов.
3: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в 2 раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики. Это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить, и, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
4: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
3: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая. Есть определенное недоверие клиентов, но рынок перестраивается.
4: Ну а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
3: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и в принципе проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
2: Сергей Кузнецов, «Лендавто». С маслами для китайских автомобилей перебоев не наблюдается, говорит руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера «Вольво М1» Илья Корсунский.
5: Вопрос актуальный. На текущий момент есть поставки масла «Лопал» по брендам «Джили Белджи». Поставки осуществляются официально импортером, и перебоев с поставками нету. Также мы поставляем масло «Кастрол» на автомобиль «Вольво», которыми тоже занимаемся. Здесь поставка осуществляется параллельным импортом, и пока никаких изменений ни по ценам, ни по срокам у нас не случилось. То есть все хорошо.
4: То есть никаких там жалоб и так далее? Куда-то вы там не экспериментируете, не переходите на других поставщиков? В общем, все как было?
5: Нет, все как было. Используем только рекомендованные заводом масла, и проблем с поставкой нету.
4: А вообще могут быть какие-то вот угрозы, риски, учитывая атаки на МПЗ? Или это вообще не связанные вещи?
5: Не связанные вещи. Связаны с тем, что масло производится не здесь, поэтому проблем я не вижу впереди.
2: Илья Корсунский, руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера «Вольво М1». Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывает перебои поставок масел с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей и прочим, об угрозе глобального дефицита автомобильных масел речи не идет. Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была сделана настолько плохо, что зрители решили, что это неспроста, и стали искать в ней тайные смыслы. Возникла конспирологическая версия, что это намек на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если первые дни проката малобюджетная картина собрала чуть более $1000, то после того, как мультфильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до 3 миллионов. Подробнее Екатерина Штрыкова.
6: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу, и не способли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против искусственного интеллекта, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Что это за новый феномен в мире мультипликации, говорит главный редактор портала Zoomfilm Александр Голубчиков.
7: Произошедшее с этим мультфильмом — это сбой матрицы. Не может такого быть, чтобы зритель массово пошел смотреть на вот это произведение домотканного искусства. Можно, конечно, сказать, что зритель, уставший от нейросетей, пошел посмотреть на что-то, сделанное вручную. Но, скорее, это такой легкий троллинг, это метаирония. Это не станет трендом на 100%, потому что одного раза достаточно, постебались и хватит. И, возможно, это каким-то образом конвертируется в то, что анимационные фильмы вернутся в каком-то смысле к истокам перекладной анимации, кукольной анимации. Но от нынешнего тренда на нейрогенерацию генерацию использования массового нейросети для производства контента для кинотеатров и платформ, я боюсь, что мы никак уже уйти не сможем.
6: Еще более неожиданно, что мультфильм заметили на фондовом рынке. Брокеры писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Бао Ла, чье имя является омонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компаний, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали. Почему такой, казалось бы, некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайский рынок, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
8: Чем сильнее развиты институты экономики, чем более прозрачна и эффективна экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун и кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. Это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов и финансовой отчетности в экономике Китая оставляет желать лучшего.
6: Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма. Местные госсми предупреждают, что транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Xlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
14: Британские ученые доказали. Плохая работа опаснее, чем безработица, установили британские ученые.
15: Специалисты проанализировали данные 1000 человек в возрасте от 35 до 75 лет. За ними наблюдали в течение нескольких лет, оценивая состояние здоровья и уровень хронического стресса. Выяснилось, что у добровольцев, перешедших на плохую работу, уровень хронического стресса оказался самым высоким. Он был выше, чем у тех, кто оставался безработным. К тому же ученые нашли тесную связь между хорошей работой и крепким психическим здоровьем. Ни один из добровольцев, перешедших на плохую работу или безработных участников, как ни странно, не порадовал ученых крепкой психикой.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
16: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
14: IPO.
16: Акции китайской Unitree, разработчика человекоподобных роботов, в первый день торгов в Шанхае выросли более чем в 5 раз, сообщает Рейтер. Компания разместила бумаги по цене около $22 за акцию и привлекла примерно $904 миллиона. На пике акции дорожали еще сильнее, а капитализация Unitree достигла около $50 миллиардов.
14: Отчеты и планы.
16: Циан планирует до конца года выплатить дивиденды не менее 30 рублей на акцию. Также сервис отчитался о положительных результатах и выкупил за последний месяц больше 1 миллиона своих акций примерно на $650 миллионов. После новости бумаги Циана росли на Мосбирже. Южнокорейский производитель памяти SK Hynix выкупит и погасит собственные акции примерно на $29 миллиардов, сообщает Рейтер. Компания хочет направить больше половины свободного денежного потока за 2025-2027 годы на выплаты акционерам. SK Hynix объясняет это хорошими результатами на фоне спроса на чипы для ИИ и считает, что рынок недооценивает ее бизнес.
14: Бизнес и власть.
16: Apple меняет правила App Store для разработчиков в Евросоюзе. С 1 октября компания уберет прежнюю плату за установку приложений и перейдет на новую комиссионную модель. Для покупок через систему Apple комиссия составит до 26%, для альтернативных платежей до 20%, а для внешних ссылок на оплату 15%. Изменения связаны с требованиями европейского закона о цифровых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40, у респондентов старше 40, вопрос о планах на детей из анкеты исчез. Среди вопросов материальное положение семьи, основные расходы, есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года, если ответить нет, то просят объяснить почему. Бизнес FM и чат-бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос сама. Она как раз задумалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталью это оскорбило.
19: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
20: А у вас дети есть?
19: Да, у меня 2 детей.
20: И вы планируете еще рожать детей?
19: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потерять. потянуть еще одного ребенка. Категория 40+. Это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
2: Москвичка Наталья. Редакция «Бизнес-ФМ» проверила, убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит лишь от возраста. Его задают 7 респондентам, причем начиная с 15 лет и до 39, а после 40 вопрос исчезает, причем и у женщин, и у мужчин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
0: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, 2 человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд, и сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
21: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, ну, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
0: Сейчас хотят школьницам премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что ж тут удивительного-то?
21: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах совсем.
0: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
2: Ольга Чудиновских, зав. Лаборатории экономики народонаселения МГУ. Опрос госуслуг по отношению россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСЯ. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано. Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией, сообщила Федеральная таможенная служба. Ведомства заявили, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска Верхний Ларс проходили более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, добавили в ФТС. В пабликах очевидцы публикуют видео и пишут, что со стороны России на границе скопилась большая пробка. За 2 часа граждане проезжают примерно по 100 метров. Путешественников попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок в Грузию, обратно соблюдать ПДД и закладывать дополнительное время на дорогу. В то же время МВД Грузии заявило, что за последние 24 часа через таможенный пункт Верхний Ларс в Грузию въехало немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а страну покинули около 8,5 тысяч. Сценаристка из Москвы Лайда Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз, последний раз неделю назад, и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и меньше часа обратно.
22: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможенников, погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, КПП Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там 2 тоннеля очень узких, и бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель, и пока там все это разрулят. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем, это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера, и днем больше сотрудников просто. просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
1: Ну, все равно как будто тысячам людей дополнительно откуда-то браться, все-таки откуда-то они берутся.
22: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон. Последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиры идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
2: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Ранее 13 августа Грузия и Россия закрывали сухопутную границу на несколько часов из-за разлива реки. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
3: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
23: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
27: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
28: Разыгрывают легковерных или читают рэп, шутят или программируют на успешный успех, учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них, и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM.
29: Бизнес FM. Новости. Коротко.
30: 17:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО и их последующему трудоустройству. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, которой надо заранее готовиться, указал президент. Рост финансирования инвестиций за счет внутренних источников вместо внешних стал основным структурным сдвигом в российской экономике, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам. При этом, по его словам, существенно до 7% увеличилась доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снизилась роль бюджетных до 15,4%. Сохраняется высокая доля госкомпаний. На 5 крупнейших приходится свыше 15% от общего объема инвестиций. Этот тренд продолжится и в ближайшие годы. С учетом этого начали работу по запуску нового инвестиционного цикла, заверил Новак. YouTube заблокировал канал «Моя жизнь» сербского режиссера Эмира Кустурицы, сообщает «Спутник Сербия». Там публиковалась программа, созданная в сотрудничестве со «Спутником». Режиссер рассказывал о своей личной жизни. Правило YouTube предусматривает возможность закрытия канала из-за жалоб пользователей на содержание видео, а также его автоматическое удаление после получения 3 предупреждений подряд в течение 90 дней. Ни редакция, ни Кустурица не получили никаких предупреждений или уведомлений. Температура поверхности морей в июле достигла рекорда в нескольких регионах Европы. По данным международной группы ученых World Weather Attribution, такой рост был существенно усилен антропогенным изменением климата. В 2 средиземноморских регионах на фактор, связанный с человеческой деятельностью, приходится около 2 градусов дополнительного потепления. В районе Бискайского залива и Пиренейского полуострова 1,4 градуса, в Кельтском регионе 1,3. Высокие температуры уже отражаются на морских экосистемах. Отмечают ученые. Они могут приводить к массовой гибели видов, формирующих среду обитания, включая кораллы, губки и макроводоросли. Для людей опасность связана также с ростом риска заболеваний, передающихся через воду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Он отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий нет. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова, в поддержку которого проходил митинг у здания Рады. Сам он призвал сегодня к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. По его словам, страна столкнулась с системным кризисом госуправления. В офисе Зеленского молчат, однако на заявление Федорова обратили внимание западные СМИ. Все это на фоне очередного коррупционного скандала. Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты. Частная компания Landspace запустила многоразовую ZQ-3. После старта с космодрома Цзючжайгоу первая ступень отделилась, развернулась вертикально, села на специальную площадку. Вторая продолжила полет, вывела на орбиту спутник. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США? И что в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
5: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
2: Ранее ассоциация компании интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Президент также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Владимир Путин сообщил, что региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов, что сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемешев.
6: Я думаю, что с топливным кризисом и какими-то другими текущими событиями это не очень сильно связано. Обычно это мера перенос или даже списание бюджетных кредитов, поскольку ставка там по ним предельно маленькая, и это считается стандартной формой поддержки. То, что сейчас эта мера предложена, ну, наверное, это отражает ухудшение экономической ситуации и, вообще говоря, падение налоговой базы и то, что даже в тех регионах, где налог на прибыль подпитывал существенную часть бюджета, даже в тех регионах уже становится ясно, что налоговые поступления обмелевают. Так что рано или поздно это следовало бы ожидать, потому что большинство расходных обязательств, важных для населения, в бюджетной системе все-таки лежит именно на региональных бюджетах. Так что это такая новость, которая новостью по большому счету не является. Это то, что регионы так или иначе получают рано или поздно, и в данном случае речь идет о переносе платежей. Ну, перенесут, значит. Второй квартал действительно показал неожиданный для многих и относительно высокий результат. Но понятно, что это было еще до максимальных прилетов и до ущерба, который будет считаться позже. По большому счету, потребление, которое двигало ВВП во втором квартале, оно должно по мере повышения платежей по ЖКХ, по мере того, как люди перестраивают свои привычки, вот потребление должно по всем признакам сжиматься, и такого же впечатляющего результата до конца года уж точно не получится.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционные давления, заморозки счетов и ограничения доступа к технологиям. Верховная Рада назначила сегодня Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо ранее снятого Михаила Федорова. В здании Рады, где проходило назначение, собрался митинг против отставки Федорова. Несколько десятков молодых людей держали в руках картонные таблички и скандировали «Власть – это народ». Уволенный Федоров сегодня призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. Он опубликовал видеообращение к украинцам на YouTube и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. Если война продлится еще 1-2-3, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть, я убежден, что нет, сказал Федоров. Вы все Зеленского пока не прокомментировали это обращение, однако на него обратили внимание многие мировые СМИ.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Политика пишет, что смещенность должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
2: И сегодня с утра Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса Президента. Обыски прошли у замглавы офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столлера. НАБУ также опубликовала несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. Он фигурирует как канал перевод средств для залога украинского экс-министра Галущенко. По версии Набиуллиной, из офиса президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это сделали другие группы, не сделали другие группы влияния. Зеленский своим указом стремительно уволил Ирину Мудрую с должности замглавы офиса президента. А ситуация с Федоровым и новой атакой на Буйсап комментирует политолог Георгий Бофт.
9: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того, это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать, он сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По вопросу у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по вопросам выигрывают у Зеленского.
10: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
9: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны, а сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил, это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
10: Что за всем этим может стоять?
9: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федору тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
10: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
9: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло к критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
2: Георгий Бофт, политолог. Кирилл Буданов внесен в России перечень террористов и экстремистов. Напомню, что в прошлом году в рамках расследования был отправлен в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало строительство элитного поселка под Киевом. Россия и Украина сегодня обменялись пленными по формуле 103 на 103. Российские военные находятся в Белоруссии. Посредником обмена выступили Арабские Эмираты.
11: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
29: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Транширы. В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
0: Транжиры на Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правила застройки изменили на улицах. В центре Нижнего Новгорода соответствующая документация появилась на официальном портале правовых актов. Одним из участников стала территория в границах Ковалихинской и Нестерова. На главных фасадах здания запретили устанавливать кондиционеры. Кроме того, не допускается цветное и зеркальное остекление, красно-зелено-синяя подсветка. Ограждения в этой локации должны соответствовать по цвету части дома, к которому относятся. Еще одним участком стала локация в районе улиц Белинского, Тверской, Славянской, Ашхабадской. Там разрешили строить многоквартирные дома и общественные пространства. Для гостей допускается высота 18 этажей, если они соответствуют требованиям к материалам отделки, остеклению и подсветке. Кроме того, территорию на улице Тургенева перевели в зону инженерно-транспортной инфраструктуры, а также разрешили строить жилые дома, магазины и гостиницы. Два лота готовят к торгам в районе деревни Ольгина в Нижнем Новгороде. Областной спецзастройщик дирекции по строительству планирует до конца года выставить земли под комплексное развитие. Этими площадками уже активно интересуются потенциальные инвесторы, рассказал замглавы регионального Минграда Михаил Генин. Совокупно в рамках проектов КРТ незастроенных территорий в районе деревни Ольгина и поселка Новинки за 15 лет планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья на 150 тысяч человек. Операторами двух крупных площадок выступают Дом РФ и дирекция по строительству. Всего до этой территории к реализации запланировано 10 контуров, часть из них уже в работе. Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла на 19%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, который оценивается в 81%, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Оборот нижегородских IT-компаний за первое полугодие вырос более чем на 22% и превысил 44 миллиарда рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин. В целом организации сектора ИКТ увеличили оборот почти на 14% к аналогичному периоду прошлого года. Количество сотрудников IT-сферы региона выросло на 17% до 23 тысяч человек. Глава региона отметил, что существенную роль в развитии нижегородского ИКТ-сектора сыграло возмещение НДФЛ. Благодаря этому инструменту в регион привлечено уже более 2000 новых IT-специалистов. Суть инструмента поддержки заключается возмещение IT-компаниям, уплаченного НДФЛ за специалистов, привлеченных из других регионов или стран. Для Нижегородской мэрии закупят 3 автомобиля «Волга C50». Начальная стоимость контракта превышает 10,5 миллионов рублей, указано в карточке аукциона. Для покупки транспорта управделами администрации города получило разрешение Минпромторга России. Оно действует 1.5 года. Поставить транспорт требуется до конца октября. Магнус Карлсон проиграл 14-летнему армянскому шахматисту. Партия в ходе еженедельного онлайн-турнира закончилась на 60-м ходу. 16-го чемпиона мира обыграл 14-летний Тигран Амбарцумян, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Армении. 35-летний Магнус Карлсон удерживает звание сильнейшего игрока планеты в рейтинге ФИДЕ уже 15 лет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 17, сохранится пасмурная погода. Днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22.
0: Валюта.
16: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
15: Мостопроект «Строй» стал 329-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций. Предприятие специализируется на строительстве и реконструкции объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры. Компания «Мостопроект «Строй» стала вторым участником программы, специализирующимся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ранее, благодаря федпроекту, на предприятии ПМК «Выксунская» выработка увеличилась на 10%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В ближайшие полгода специалист регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также эксперты обучат работников предприятия основам бережливого производства. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Трудовой проект российских студенческих отрядов впервые стартовал на Горьковском автозаводе. Он объединит 50 участников из 5 регионов – Нижегородской, Омской, Ульяновской области, а также республик Коми и Татарстан. Производственное направление студенческих отрядов – одно из самых быстро развивающихся не только в численности его участников, но и в череде партнеров, готовых реализовывать трудовые проекты на своей территории, прокомментировал руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Гнагин. Трудовой сезон на предприятии продлится до 1 октября. Студент там предстоит внести реальный вклад в развитие отечественного автопрома, работая на 5 производствах Горьковского автомобильного завода. НВД Банк совместно с Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поддержали проведение конкурса рисунка «Бизнес глазами детей». Учащиеся региона прислали более 80 работ. По итогам 20 лучших из них представлены на специальной выставке в честь 805-летия Нижнего Новгорода в Центральном дополнительном офисе НВД Банка на площади Горького. В сентябре часть работы будет размещена на специальном фотостенде на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
29: Проверено практикой.
15: Сегодня все чаще можно услышать, что представление об идеальном жилье меняется. Если раньше главным ориентиром была квартира в городе, то теперь все больше россиян задумываются о собственном доме. Это действительно долгосрочный тренд или временная реакция? Об этом поговорим с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Если говорить о рынке в целом, мы действительно наблюдаем изменения покупательских предпочтений. Это подтверждают исследования. По данным ВЦИОМ, 65% россиян хотели бы жить в собственном доме. Загородную недвижимость все чаще рассматривают не как сезонную дачу, а как полноценное жилье для постоянного проживания.
15: Алексей, как вы думаете, вот на ваш взгляд, что стало причиной такого изменения? Ведь еще несколько лет назад большинство стремилось жить именно в городе.
4: На это повлияли сразу несколько факторов. Первый – пандемия. Она заставила многих по-новому взглянуть на собственное жилье. Квартира стала одновременно офисом, местом отдыха, пространством для детей и центром повседневной жизни. Многие впервые задумались, хватает ли площади, тишины и возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Так сформировался запрос на собственный дом и участок. Второй фактор – изменение формата работы. Благодаря удаленной и гибридной занятости для многих перестало быть принципиальным жить рядом с офисом. Люди получили возможность выбирать место для жизни, ориентируясь не только на дорогу до работы, но и на качество повседневной среды. И третий фактор – изменились сами критерии выбора жилья. Если раньше основными были цена и площадь, то теперь все чаще оценивают, насколько жилье соответствует образу жизни семьи.
15: То есть получается, что сегодня люди выбирают уже не столько сам дом, сколько совершенно другой образ жизни.
4: Да, именно так. Если раньше загородный дом ассоциировался с дачей или статусной покупкой, то сегодня его воспринимают как удобный формат для постоянного проживания. Людям важно, чтобы дом был местом, где можно отдохнуть после рабочего дня и провести время с семьей. При этом заметно изменился и сам рынок. Современные коттеджные поселки уже существенно отличаются от тех, что строились 10-15 лет назад. Мы в компании «Проект Территория» видим, что у каждой семьи свои потребности, поэтому предлагаем разные форматы домов. Одна- и двухэтажные, с различной площадью и планировками. Не менее важна и сама территория. Сегодня люди ожидают благоустроенные общественные пространства, детские спортивные площадки, а также современные решения для безопасности, контролируемый въезд и видеонаблюдение. Поэтому выбор между квартирой и домом уже не становится противопоставлением город или природа. Современные Данные проекты позволяют сохранить привычный уровень инфраструктуры и при этом пользоваться преимуществами загородной жизни.
15: Как вы считаете, этот интерес сохранится или через несколько лет рынок вернется к прежней модели?
4: Я считаю, что речь идет не о временном всплеске, а о долгосрочном изменении рынка. Когда меняются привычки людей, формат работы и требования к жилью, это неизбежно влияет и на рынок недвижимости. Покупатели стали гораздо осознаннее подходить к своему выбору. Сегодня для них важно не только, где находится дом, но и насколько он соответствует их образу жизни. И именно этот подход, на мой взгляд, будет определять развитие рынка в ближайшие годы.
15: Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, большое спасибо. До свидания.
17: Проверено практикой на Business FM.
18: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
18: Культ наличности на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
24: China. В Древнем Китае считалось, что землетрясение – это гнев высших сил, и происходят они из-за нарушения баланса энергии инь и ян. А случалось такое, по мнению простых китайцев, главным образом из-за неверных решений императора. Однако в 132 году ученый Джан Хэн создал первый сейсмограф, тем самым доказав, что землетрясение можно предсказать. Прибор представлял собой большой сосуд, на стенках которого располагались 8 бронзовых драконов, прикрепленных к находящемуся внутри маятнику. При первых подземных толчках специальный рычаг выбивал металлические шары с пасти того дракона, со стороны которого намечался катаклизм. По историческим данным, первый сейсмограф был довольно точен и улавливал сейсмическую активность на расстоянии 600 километров.
17: На Business FM.
20: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заверил в отсутствии критических последствий от атак по инфраструктуре России, но вред они наносят, добавил президент. На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки, отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год снизились на 1% с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Это следует из результатов опроса Инфом, проведенного по заказу Банка России. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась с 15,1% до 14,3%. При этом ожидания относительно инфляции через 5 лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Строительство моста между Россией и КНДР почти завершено. Оно закончится в этом году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Россия совместно с Узбекистаном и Туркменией также прорабатывает возможность продления железных дорог к Индийскому океану. Хуснуллин уточнил, что пути будут проходить через Афганистан и Пакистан. По его словам, это очень нужный коридор, особенно сейчас с учетом ситуации в Иране. В Пермском крае трех владельцев участков ограничили в праве выезда за границу из-за невыполнения решения суда об уничтожении борщевика Сосновского. После вмешательства судебных приставов растения на участках были ликвидированы и ограничения сняты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. С 1 марта владельцы земельных участков обязаны следить за распространением инвазивных растений, в том числе борщевика, и своевременно их уничтожать. Требование распространяется на все категории земель. Новости на Бизнес FM.

0: Индонезии, как сообщила ФТС, подобная динамика наблюдается уже несколько дней. Это значительно превышает данные аналогичных периодов прошлых лет. При этом грузинская страна насчитала лишь 8 тысяч пересечений границы в Верхнем Ларсе. Что происходит и с чем связана такая разница? И сервисы испытывают нехватку автомобильных масел проверенных брендов, пишет Коммерсант. По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились вдвое. Как это комментируют на самих автосервисах? Подробности на Business FM.
1: Реклама. ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: А сейчас с теми, кто в теме. Склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артек СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
5: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
4: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
5: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
4: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
5: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да, то есть есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать, есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
4: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
5: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя. Привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где оно по ПВЗ разъезжается.
4: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
5: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге

0: мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО, там Marketplace, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать. Потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому. У нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
1: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
0: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
1: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
0: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
1: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, ну, открывать такой бизнес?
0: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в северо-западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребностей, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
1: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
0: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говорю. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится, но сейчас потрясет, конечно.
1: Спасибо, теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB, и говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Если днем или вечером выпуски с теми, кто в теме, слушать неудобно, то их можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Business FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
2: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
2: Реклама.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Платформа Авито ввела запрет на объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. Причина – жалоба от пользовательницы, которая обратила внимание на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Компания обновила правила в категориях «животные услуги». Все объявления, нарушающие запрет, будут блокироваться на этапе премодерации. Строительство бизнес-центра «Багратион» Москва-Сити, который должен стать штаб-квартирой «Wildberries», продолжается. Издание решено сделать выше. Как пишет МСК-1, со ссылкой на текущую документацию, высота небоскреба составит почти 440 метров. Это на 42 метра больше, чем планировалось изначально. Небоскреб обгонит 374-метровую башню «Восток» комплекса «Федерация» и станет самым высоким в столице. Сдать комплекс планируют в третьем квартале 2030 года. А в 2031-м туда переедет штаб-квартира маркетплейса. В центре Казани на 60 суток закрыли ресторан-сыроварня ресторатора Аркадия Новикова, пишет Шоперс. Такое решение приняли после проверки Роспотребнадзора, в ходе которой выявили нарушение санитарных требований. Речь может идти об отсутствии обеззараживания воздуха на кухне, хранении продуктов без маркировки, а также проблемах с уборкой и насекомыми. Сыроварня работала в Казани с 22 года. У ресторана рейтинг 5 и почти 6 тысяч отзывов на Яндекс. С картах. Всего в сеть входит более 50 заведений, в том числе в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. У респондентов старше 40 вопрос о планах на детей из анкеты исчезает. Среди вопросов материальное положение семьи, основные на расходы и есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, то просит объяснить почему. Бизнес-фэм-чат Бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумалась родить еще одного ребенка, вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталья это оскорбила.
4: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
5: А у вас дети есть?
4: Да, у меня двое детей.
5: И вы планируете еще рожать детей?
4: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+. Это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
3: Москвичка Наталья. Редакция «Бизнес-ФМ» проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит лишь от возраста. Его задают всем респондентам, причем начиная с 15 до 39 лет, а после 40 вопрос исчезает, причем и у мужчин, и у женщин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует зав. Лаборатории экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
4: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг 2 человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд. И сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
5: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
4: Сейчас хотят школьницам премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что ж тут удивительного-то?
5: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах.
4: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
3: Ольга Чудиновских, зав. Лаборатории экономики народонаселения МГУ. Опрос госуслуг по отношению россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Его, кто разработал анкету, на странице опроса не указано. Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией, сообщила Федеральная таможенная служба. В ведомстве заявили, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска Верхнюю Ларс проходили более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, добавили в ФТС. В пабликах очевидцы размещают видео и пишут, что со стороны России на границе скопилась большая пробка. За 2 часа граждане проезжают примерно по 100 метров. Путешественников попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок в Грузию и обратно, соблюдать ПДД и закладывать дополнительное время на дорогу. В то же время МВД Грузии заявило, что за последние 24 часа через таможенный пункт Верхний Ларс в Грузию въехало немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а страну покинули около 8,5 тысяч. Москвичка Юлиана и ее муж Иван сегодня ехали из Грузии в Россию и была в Верхнем Ларсе. В 3 часа дня вот что они рассказали.
2: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
6: А почему вы так морально готовились?
2: Мы каждый год ездим.
6: И каждый год похожая ситуация?
2: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
6: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро попрошли?
2: Да.
6: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
2: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможенник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
6: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же, проезжая, видели.
2: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
7: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию. То есть мы не можем за него ответить.
3: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад. Говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и меньше часа обратно.
8: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможенников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, Балтийскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких, и бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель, и пока там все это разрулят. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем, это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
6: Слушай, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся.
8: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное и не так уж много едут народу. Начинается со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиры идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
3: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Ранее 13 августа Грузия и Россия закрывали сухопутную границу на несколько часов из-за разлива реки. Верхний Ларс – единственный сухопутный и пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
9: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
13: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
16: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вице-премьер Александр Новак назвал напряженную ситуацию на рынке топлива. Правительство рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов в ближайшее время, и ситуация значительно улучшится. Об этом Новак сказал в интервью «Вестям». Комментируя ситуацию с бензином, он отметил, что власти держат руку на пульсе и стремятся решать проблемы в регионах. Также Новак объявил о начале импорта топлива в Россию.
18: Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум Астана. Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 91 по 19 год. После ухода с должности он сохранял за собой звание лидера нации Елбасы, которое обеспечивало ему пожизненные привилегии. Конституционный суд отменил этот закон в начале 23 года. Температура поверхности Марии в июле достигла рекорда в нескольких регионах Европы. Согласно анализу международной группы ученых, опубликованном World Weather Attribution, такой рост был существенно усилен антропогенным изменением климата. В двух средиземноморских регионах на фактор, связанный с человеческой деятельностью, приходится около 2 градусов дополнительного потепления. В районе Бискайского залива и Пиренейского полуострова 1,4 градуса, в Кельтском регионе 1,3 градуса. Высокие температуры уже отражаются на морских экосистемах. Они могут приводить к массовой гибели видов, формирующих среду обитания, включая кораллы, губки и макроводоросли. Для людей опасность связана также с ростом риска заболеваний, передающихся через воду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Москва, 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Он отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий нет. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова, в поддержку которого проходил митинг у здания Рады. Сам он призвал сегодня к президентским выборам на Украине. Несмотря на войну, по его словам, страна столкнулась с системным кризисом госуправления. Ося и Зеленского молчат, однако на заявление Федорова обратили внимание западные СМИ, и все это на фоне очередного коррупционного скандала. У замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски. Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений на продовольственный экспорт в Россию потери республики исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузии и Азербайджан в Россию. Не имеет ли эта продукция армянское происхождение? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
3: Ранее ассоциация компании интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Валберес в целом останется на плаву, особенно при господдержке, считает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
3: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная, а прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка, им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Комментирует директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
21: Я думаю, что с топливным кризисом и какими-то другими текущими событиями это не очень сильно связано. Обычная эта мера – перенос или даже списание бюджетных кредитов, поскольку ставка там по ним предельно маленькая, и это считается стандартной формой поддержки. То, что сейчас эта мера предложена, ну, наверное, это отражает ухудшение экономической ситуации и, вообще говоря, падение налоговой базы и то, что даже в тех регионах, где налог на прибыль подпитывал существенную часть бюджета, даже в тех регионах становится ясно, что налоговые поступления обмелевают. Так что рано или поздно это следовало бы ожидать, потому что большинство расходных обязательств, важных для населения, в бюджетной системе все-таки лежит именно региональных бюджетов. Так что это такая новость, которая новостью по большому счету не является. Это то, что регионы так или иначе получают рано или поздно, и в данном случае речь идет о переносе платежей. Ну, перенесут, значит. Второй квартал действительно показал неожиданный для многих и относительно высокий результат. Но понятно, что это было еще до максимальных перелетов и до ущерба, который будет считаться позже. По большому счету потребление, которое двигало ВВП во втором квартале, оно должно по мере повышения платежей по ЖКХ, по мере того, как люди перестраивают свои привычки, вот потребление должно по всем признакам сжиматься, и такого же впечатляющего результата вот до конца года уж точно не получится.
3: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционные давления, заморозки счетов и ограничения доступа к технологиям. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо ранее снятого Михаила Федорова. В здании Рады собирался митинг против отставки Федорова. Люди скандировали «Власть – это народ». Сам Федоров сегодня призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. Он опубликовал видеообращение к украинцам на Ютубе и заявил, что страна столкнулась с системным кризисом госуправления, когда старая система сопротивляется изменениям и может ставить личную лояльность выше профессионализма и результата. В офисе Зеленского пока не прокомментировали это обращение, однако на него обратили внимание многие мировые СМИ.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
23: Политика пишет, что смещенный с должности министра обороны Федоров требует проведения выборов в знак протеста против Зеленского, который после скандальной перестановки в правительстве находится под растущим давлением внутри страны. Издание подчеркивает, что если выборы и удастся провести, они пройдут под влиянием войны. Но станет ли Зеленский вообще участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Это обращение Федорова – первый прямой вызов Зеленскому с момента начала войны в 22-м году, пишет Guardian. Издание отмечает, что хотя Федоров не упомянул упомянул Зеленского по имени, он намекнул, что нынешний президент руководит плохо функционирующим государством, которое, несмотря на чрезвычайное положение в стране, изо всех сил пытается бороться с коррупцией. BBC, как и многие другие СМИ, выделяет цитату Федорова о том, что Украине необходимо восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, так как демократию нельзя держать в заложниках у России. CNN сообщает, что протесты в поддержку Федорова, вспыхнувшие после его неожиданного увольнения, продолжаются уже месяц, несколько утратив первоначальный импульс, но по-прежнему регулярно собирая в Киеве несколько тысяч участников. Рейдер подчеркивает, что несмотря на то, что Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования. Агентство отмечает, что заявление экс-министра прозвучало всего через несколько часов после того, как украинский лидер подтвердил, что он обратился в парламент с просьбой утвердить в среду нового главу Минобороны Евгения Хмару.
3: И сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проводит спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших и нынешних депутатов Рады, а также высокопоставленных чиновников Офиса Президента. Обыски прошли у замглавы Офиса Ирины Мудрой и нардепа Вадима Столлера. НАБУ также опубликовал несколько видеозаписей с переговорами нардепов, из которых можно сделать вывод, что дело касается национализированного Сенсбанка. По версии НАБУ, лица из Офиса Президента Украины поставили перед Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль, чтобы это не сделали другие группы влияния. Зеленский своим указом стремительно уволил Ирину Мудрую с должности замглавы Офиса Президента. Ситуацию с Федоровым и новой главой НАБУ ИСАП, новой атакой главу ИСАП, комментирует политолог Георгий Бофт.
0: Он явно заявляет о своих политических амбициях, не скрывает их уже, более того, это фактически вызов уже и президенту. Раньше он избегал его критиковать, избегал его нападать, он и сейчас избегает прямых нападок, но призывает провести выборы президентские, в которых будет совершенно точно участвовать. По вопросу у него есть неплохие шансы, а на той волне, которая поднялась в связи с его увольнением, он может набрать еще очков и посоперничать с Залужным, если тот будет участвовать в выборах. Во втором туре и Залужный, и Федоров, и даже Буданов по вопросам выигрывают у Зеленского.
2: Разрастание картонного Майдана, на ваш взгляд, это уместный термин?
0: Возможно. Появился новый лозунг. Раньше они требовали восстановления его в Министерстве обороны. А сейчас появляется новый лозунг, который он сам предложил. Это проведение выборов президентских. Явно с намеком на то, что Федоров в них будет участвовать. Поскольку каждое протестное движение требует поступательности и наступательности, то, в принципе, это правильная логика. С их точки зрения, то, что они предлагают новый лозунг. Это шаг вперед, и это должно поддержать это движение.
2: Что за всем этим может стоять?
0: Пока одних требований недостаточно для того, чтобы провести выборы. Все-таки надо учитывать, что в Раде у Зеленского большинство, он на него опирается. Ранее комиссия Рады, созданная еще год назад, постановила, что выборы в военное время проводить неправильно и не надо. Поэтому одной хотелки Федора тут недостаточно. Нужно гораздо более мощное давление улицы, если оно действительно будет мощным, тогда нельзя исключать, что и Рада, и Зеленский даже пересмотрят свою позицию. Украинская политика уже давала немало примеров подобного рода.
2: Сегодня с утра НАБУ заявила, что начала спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая действовала при участии бывших нынешних депутатов Рады и высокопоставленных чиновников собственного офиса президента. Видим ли мы тут какую-то скоординированную атаку, так уж спросим в лоб, на Зеленского в попытке вернуться к кандидатуре Федорова?
0: Пока рано говорить о том, что действия НАБУ и Федорова скоординированы. Они могут действовать и независимо друг от друга. Ну, действительно, пока таких объективных подтверждений тому нет. Совпадение само по себе настораживает. НАБУ периодически совершает атаки на офис президента, на окружение президента. Но в то же время нельзя не заметить, что пока это ни к чему не привело. Даже Ермака и под суд не отдали, не посадили. Ситуация такая неопределенная, она стабильно неопределенная. Пока нельзя сказать, что это перешло к критический уровень для Зеленского. Он пока держит удар в этом смысле. Хотя тучи, да, бродят вокруг него.
3: Георгий Бовт, политолог. Кирилл Буданов, напомню, внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Напомню также, что в прошлом году в рамках расследований был отправлен в отставку главы Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Тогда в деле фигурировало, в частности, строительство элитного поселка под Киевом.
4: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Российский морской регистр судоходства одобрил новый плавучий причал «Чкаловская лестница», предназначенный для развития речной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Строительство причала велось в Санкт-Петербурге под техническим наблюдением специалистов регистра. После завершения достроечных работ и успешных испытаний объекту присвоили соответствующий класс. Конструкция причала представляет собой двухъярусную систему стальных блоков, внутри которых размещены модули плавучести из полиэтилена низкого давления. Сооружение рассчитано на пребывание до 40 человек одномоментно и предназначено для швартовки прогулочных судов. В ближайшее время причал установят в районе Чкаловской лестницы. Более 500 нижегородских компаний ввели выплаты при рождении детей у сотрудников, сообщил замгубернатор Егор Поляков по итогам совещания по вопросам демографии в правительстве России. Среди мер, которые предприятия включают в корпоративные программы, медицинское сопровождение и специальный режим труда сотрудниц на этапе беременности, выплаты после рождения ребенка, дополнительные дни отпуска, гибкие графики для молодых родителей, организация кратковременного присмотра за детьми или детских комнат на предприятиях и другие. Егор Поляков сообщил, что с этого года в регионе действует корпоративный демографический стандарт, на соответствие которому проверяют программы предприятий. В нем прописаны рекомендации по минимальным значениям выплат. Среди других мер, предусмотренных стандартом, предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, оплата ДМС и другое. Соответствие стандарта учитывается при предъявлении компаниям господдержки. Нижегородцев предупреждают о высокой пожароопасности до 24 августа. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и объекты экономики. Сотрудники МЧС призывают жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Запрещается жечь мусор на садовых и дачных участках, сжигать мусор вблизи леса, разводить костры, бросать горящие спички и непотушные сигареты, а также оставлять на открытых площадках стеклянные бутылки и осколки. Доля нижегородцев, придерживающихся здорового образа жизни, снизилась с 10% в прошлом году до 7% к июлю текущего года, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов со ссылкой на оперативные данные Минздрава России. Официально к ЗОЖникам относятся люди, которые не курят, правильно питаются, не злоупотребляют алкоголем и поддерживают адекватные физические нагрузки. Несмотря на общую тенденцию к снижению, среди нижегородцев набирают популярность центры здоровья. К июлю 12% обратившихся в такие центры получили индивидуальные программы по введению здоровья, здорового образа жизни и правильному питанию. Ученые НГТУ запатентовали технологию упрочнения нержавеющей стали при 3D-печати. Авторы предложили чередовать слои обычной нержавеющей стали со слоями, модифицированными наночастицами титана и карбида титана. Разработанная технология позволяет формировать слоистые нержавеющие стали с повышенными эксплуатационными характеристиками за счет чередования слоев, что обеспечивает повышенный предел прочности и относительное удлинение, отмечают разработчики. По мнению ученых, метод расширяет возможности классической 3D-печати, позволяя создавать крупногабаритные компоненты с локально оптимизированными свойствами. Для промышленного сектора это означает снижение частоты ремонтов и продление срока службы оборудования, работающего в экстремальных условиях. Изобретение ориентировано на отрасли, где критически важны сочетания высокой прочности и коррозийная стойкость, на энергетику, нефтегазовый сектор, химическую промышленность, авиа- и судостроение. Эй, Арнольд может вернуться спустя 20 лет после финала оригинального мультсериала. Сценарист и продюсер подтвердил, что Paramount обсуждает возрождение проекта. Героев планируют сделать на год-два старше. В новых сериях появятся смартфоны и другие современные технологии. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 17, сохранится пасмурная погода. Днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22.
10: Валюта.
9: На 20 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
8: Мостопроект «Строй» стал 329-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций. Предприятие специализируется на строительстве и реконструкции объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры. Компания «Мостопроект «Строй» стала вторым участником программы, специализирующимся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ранее, благодаря федпроекту, на предприятии ПМК «Выксунская» выработка увеличилась на 10%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В ближайшие полгода специалисты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также эксперты обучат работников предприятия основам бережливого производства. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Трудовой проект российских студенческих отрядов впервые стартовал на Горьковском автозаводе. Он объединит 50 участников из 5 регионов – Нижегородской, Омской, Ульяновской области, а также республик Коми и Татарстан. Производственное направление студенческих отрядов – одно из самых быстро развивающихся не только в численности его участников, но и в череде партнеров, готовых реализовывать трудовые проекты на своей территории, прокомментировал руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Гнагин. Трудовой сезон на предприятии продлится до 1 октября. Студенты предстоит внести реальный вклад в развитие отечественного автопрома, работая на 5 производствах Горьковского автомобильного завода. НВД Банк совместно с Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поддержали проведение конкурса рисунка «Бизнес глазами детей». Учащиеся региона прислали более 80 работ. По итогам 20 лучших из них представлены на специальной выставке в честь 805-летия Нижнего Новгорода в Центральном дополнительном офисе НВД Банка на площади Горького. В сентябре часть работ будет размещена на специальном фотостенде на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на овощи выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигала 25 рублей за килограмм. В рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цены на картошку снижаются, но в этом году тренд нарушился. Проблема в сокращении объемов картофеля по сравнению с рекордным сбором прошлого года, но не только. Продолжит Алина Орлова.
11: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
12: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году, поводу ценам просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
11: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
1: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
11: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
15: «Максидом».
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
24: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
25: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Как все начиналось? Прародителем всех автомобилей Toyota называют ткацкий станок, ведь без него знаменитый бренд так бы и не появился. В 1924 году изобретатель-самоучка Сакити Тойода создал новый автоматический ткацкий станок, чья конструкция была максимально проста и надежна. Агрегат стал пользоваться серьезным спросом сначала в Японии, а потом и по всему миру. В результате небольшое семейное предприятие быстро разрослось в промышленного гиганта со множеством подразделений. Одно из них изобретатель доверил возглавить своему сыну Киитиро Тойоде. Правда, заниматься наследник должен был уже не ткацкими станками, а производством автомобилей. И этот рискованный эксперимент себя оправдал. Машины под маркой Toyota оказались настолько востребованными, что со временем именно они и стали основным бизнесом династии японских промышленников. Как все начиналось на Business FM.
28: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп сообщил об ожидании в этом году встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент США сказал журналистам перед Белым домом. По сведениям Wall Street Journal, встреча может состояться этой осенью для возобновления переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Политики трижды встречались во время первого президентского срока Трампа в 2018 и дважды в 2019 году. Стороны так и не смогли договориться об условиях демонтажа ядерной инфраструктуры КНДР. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля в расчетах увеличилась до 56%, отметил Новак. Доходы онлайн-пиратов в России выросли на 4,2% год к году по итогам первого полугодия. Об этом сообщили в компании F6. Выручка пиратских ресурсов выросла до 17,3 миллионов долларов. При этом стоимость рекламы на таких порталах практически не изменилась. Трафик пиратских ресурсов за год увеличился на 5,7%. Это может быть связано со спросом на зарубежные фильмы и сериалы, которые не представлены на легальных стримингах. Прежде рынок онлайн-пиратов сокращался. В прошлом году выручка составила 34,4 миллиона долларов, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после гибели туристки. Об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе правительства региона. Нападение произошло минувшей ночью на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. 29-летняя туристка из Новосибирска разбила палатку на берегу реки вместе с женихом, когда на лагерь напал медведь. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказал, что зверь вытащил девушку из палатки, утащил в лес, где она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу, сообщил вице-премьер Новак. Он отметил, что власти

0: позициям цены за лето подскочили на 40%, а сроки поставки увеличились до 2 раз, как это комментируют на самих автосервисах. Подробности на Business FM. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят на работу, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью корреспонденту ЕС «Вести» Павлу Зарубину.
1: Мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативы. Проекты для того, чтобы можно было выпускать дополнительные топлива более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Новак отметил, что власти стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Кроме того, начался его импорт в страну. Однако цены на бензин в России, по данным Росстата, с 11 по 17 августа вернулись к росту, поднявшись на 51%. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требование касается, в первую очередь, приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и Дом.РФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демешева.
2: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и те, которые близко находятся, и те, которые действительно подвержены большему атаку БПЛА. На сегодняшний день прям какого-то такого жесткого требования нет, именно для ипотечных полисов.
3: Может ли отказ от такой страховки стать основанием для отказа в ипотеке, или же банки вот просто повысят ставку?
2: Вообще у нас страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. И так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
3: А вот почему в одних компаниях дрон входит в базовый тариф, а в других это уже платная опция? Нет ли здесь такого риска, что заемщик просто не поймет, за что платит?
2: Сейчас во все ипотечные страховки по умолчанию входит падение частей объектов беспилотных, летательных объектов. Но до прошлого года действительно компетентных органов, когда падал беспилотник, выдавали справку о противоправных действиях третьих лиц. И считалось это страховым случаем. Как только в компетентные органы стали выдавать справки, что это террористический акт, сразу по ипотечным страховкам пошел отказ. И на самом деле только в пару компаний сравнительно недавно появился риск именно теракт, который входит в ипотечную страховку. Все остальное делалось как дополнение к основному полису страхования имущества по ипотеке.
3: Что вы имеете в виду под, собственно, компетентными органами?
2: Прокуратура, они возбуждают дело, и после расследования выдают человеку заключение, протокол о том, что произошло. И каждый раз это получается разные варианты.
3: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика в дополнение, собственно, к этому вопросу?
2: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать именно случившийся случай. То есть раньше как противоправное действие третьих лиц, сейчас как удар ракеты, теракт, либо диверсия. И это уже не считалось рисками по данному полису, и поэтому стали страховые компании расписывать, а что входит в конкретный риск. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. И получается, что это меняет как раз для заемщика, то есть то, что можно получить отказ, потому что данного риска нет в полисе.
3: И кто в итоге защищает?

0: Защищен такой страховкой заемщик или банк? И что получит человек, вот если его квартира пострадает от дрона?
1: По ипотечной страховке у нас страхуется имущество, это квартира, либо дом, либо апартаменты, на сумму кредита. И когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека и больше ничего не получает. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
2: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. С ней беседовал продюсер бизнес-фэм Михаил Лапушкин. Сервисы испытывают нехватку автомобильных масел. Участники рынка наблюдают перебои с проверенными брендами, пишет Коммерсант. По некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, сроки поставки увеличились в 1.5-2 раза. Тяжелее других приходится небольшим сервисам, у которых нет сложной логистики. Крупные и зарекомендовавшие себя годами бренды ушли, а новые отечественные только проходят испытания, объясняет владелец сети автосервисов «Лэнд-Авто» Сергей Кузнецов.
3: Если мы разделим старых поставщиков, производителей масел и на новых, то картина вырисовывается все очень простая. Те бренды, которые раньше были, с ними колоссальная проблема. Касательно якорных поставщиков, так сказать, производителей, это ExxonMobil, это Shell, с ними есть огромная проблема. Очень много подделок, и с точки зрения санкций эти компании к нам больше не везут масло. Плюс происходит серьезное квотирование через Европу, и поэтому это масло подорожало ровно в 2 раза, и его просто нет. Но наряду с этим появляются новые поставщики. Это российские производители, тот же самый «Газпром», «Роснефть», насколько я помню. И вот здесь вот проблем абсолютно никаких нет. То есть произошло, так сказать, некое замещение. С точки зрения качества масел говорить сложно, потому что мы только начали на них, так сказать, кататься, ездить, и, соответственно, мы поймем это только через определенное количество времени. Но все стандарты на даже российских производителях соблюдены.
4: А вот этой замены хватает по объему? То есть нет какого-то перебоя в этом плане?
3: Нет, абсолютно нет. Единственное, что перебой в том, что узнаваемость брендов, она пока еще низкая. Есть определенное недоверие клиентов, но рынок перестраивается.
4: Ну а вот сколько вы, получается, на отечественном вот этом замещенном масле, и были ли какие-то жалобы за этот период?
3: По легковому сегменту это там больше полугода уже, и в принципе проблем нет никаких. Касательно грузового транспорта, это уже там год-два. Есть производители мелкие, которые только-только начинают, у них достаточно маленькие объемы, пока они находятся в стадии, так сказать, захода на рынок.
2: Сергей Кузнецов, владелец сети «Лэнд-Авто». С маслами для китайских автомобилей перебоев не наблюдается, говорит руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo M1 Илья Корсунский.
5: Вопрос актуальный. На текущий момент есть поставки масла «Лопал» по брендам «Джили Белджи». Поставки осуществляются официально импортером, и перебоев с поставками нету. Также мы поставляем масло «Кастрол» на автомобиль «Вольво», которыми тоже занимаемся. Здесь поставка осуществляется параллельным импортом, и пока никаких изменений ни по ценам, ни по срокам у нас не случилось. То есть все хорошо.
4: То есть никаких там жалоб и так далее? Куда-то вы там не экспериментируете, не переходите на других поставщиков? В общем, все как было?
5: Нет, все как было. Используем только рекомендованные заводом масла, и проблем с поставкой нету.
4: А вообще могут быть какие-то вот угрозы, риски, учитывая атаки на МПЗ? Или это вообще не связанные вещи?
5: Не связанные вещи, связанные с тем, что масло производится не здесь, поэтому проблем я не вижу впереди.
2: Илья Корсунский, Volvo M1. Часть участников рынка, как отмечают аналитики, связывает перебои поставок масел с неплановыми ремонтами на НПЗ, причем об угрозе глобального дефицита автомасел речи нет. Китайский мультфильм с примитивной анимацией вызвал бум на фондовом рынке КНР. История про новорожденного теленка была сделана настолько плохо, что зрители решили, что это неспроста, и стали искать в ней тайные смыслы. Возникла конспирологическая версия, что это намек на бычий рынок и сигнал Центробанку. Если первые дни проката малобюджетная картина собрала чуть более $1000, то после того, как мультфильм завирусился в интернете, кассовые сборы подскочили до 3 миллионов. Подробнее Екатерина Штрыкова.
6: Мультфильм под названием «Нью Лай» или «Бычок Лай» снят аниматором-самоучкой, ландшафтным дизайнером по образованию. Сценарий написала его мать, сотрудница госкомпании. Настоящий ажиотаж начался после того, как кадры из кинотеатров попали в соцсети. Пользователи называли анимацию отвратительной на грани с возмутительной. Они не понимали, как вообще такой продукт допустили к показу, и не способ ли это отмывание денег. У фильма даже не было официального постера. В кинотеатрах рядом с эпическими афишами «Одиссеи» Нолана появились нарисованные от руки сотрудниками постеры «Нью Лай». Как пишет Bloomberg, возможно, люди пошли в кинотеатры в знак протеста против искусственного интеллекта, считая, что любая ручная анимация лучше нейросетевого засилия. Что это за новый феномен в мире мультипликации, говорит главный редактор портала Zoomfilm Александр Голубчиков.
7: Произошедшее с этим мультфильмом — это сбой матрицы. Не может такого быть, чтобы зритель массово пошел смотреть на вот это произведение домотканного искусства. Можно, конечно, сказать, что зритель, уставший от нейросетей, пошел посмотреть на что-то, сделанное вручную. Но, скорее, это такой легкий троллинг, это метаирония. Это не станет трендом на 100%, потому что одного раза достаточно, постебались и хватит. И, возможно, это каким-то образом конвертируется в то, что анимационные фильмы вернутся в каком-то смысле к истокам перекладной анимации, кукольной анимации. Но от нынешнего тренда на нейрогенерацию использования массового нейросети для производства контента для кинотеатров и платформ, я боюсь, что мы никак уже уйти не сможем.
6: Еще более неожиданно, что мультфильм заметили на фондовом рынке. Брокеры писали в соцсетях, что надеются теперь на бычий рынок акций. Некоторые обратили внимание на персонажа леопарда Бао Ла, чье имя является омонимом взрывного роста, и восприняли это как обращение за помощью к Центральному банку. Инвесторы стали скупать акции компаний, в названиях которых присутствует китайский иероглиф, означающий корову. Некоторые бумаги подскочили более чем на 20%, однако частично уже развернулись и упали. Почему такой, казалось бы, некачественный и малобюджетный мультфильм так всколыхнул китайский рынок, объясняет управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
8: Чем сильнее развиты институты экономики, чем более прозрачная и эффективная экономика, тем меньше суеверий. И наоборот. Например, один из самых ярких и знаменитых аналитиков Китая, макростратег по китайской экономике, настоящий колдун и кудесник, занимающийся техническим анализом. И сам факт этого говорит о том, что не на что больше опереться, кроме как на мистицизм. Это хороший пример магическо-религиозного восприятия мира. Разумеется, это именно связано с тем, что качество институтов финансовой отчетности в экономике Китая оставляет желать лучшего.
6: Но далеко не всех впечатлил неожиданный успех мультфильма. Местные госсми предупреждают, что транслируя такие ленты, кинотеатры рискуют потерять доверие зрителей, снижая свои стандарты. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Платформа Авито ввела запрет на объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. Причина – жалоба от пользовательницы, которая обратила внимание на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Компания обновила правила в категориях «животные услуги». Все объявления, нарушающие запрет, будут блокироваться на этапе премодерации. Строительство бизнес-центра «Багратион» Москва-Сити, который должен стать штаб-квартирой «Wildberries», продолжается, и здание решено сделать выше. Как пишет МСК-1, со ссылкой на текущую документацию, высота небоскреба составит почти 440 метров. Это на 42 метра больше, чем планировалось изначально. Небоскреб обгонит 374-метровую башню «Восток» комплекса «Федерация» и станет самым высоким в столице. Сдать комплекс планируют в третьем квартале 2030 года. А в 2031-м туда переедет штаб-квартира маркетплейса. В центре Казани на 60 суток закрыли ресторан-сыроварня ресторатора Аркадия Новикова, пишет Шопперс. Такое решение приняли после проверки Роспотребнадзора, в ходе которой выявили нарушение санитарных требований. Речь может идти об отсутствии обеззараживания воздуха на кухне, хранении продуктов без маркировки, а также проблемах с уборкой и насекомыми. Сыроварня работала в Казани с 22 года. У ресторана рейтинг 5 и почти 6 тысяч отзывов на Яндекс. С картах. Всего в сеть входит более 50 заведений, в том числе в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 19.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке в 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысила $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажу валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25-28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 80, снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
15: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последних дней, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент, поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом в принципе такое наблюдаем в августе месяце, но тем не менее там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям ОК «Оренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третьей недели подряд. Годовая инфляция на 17 августа, по данным Росстата, выросла 6,9% до 6,9% с 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. МВД Грузии опровергло информацию ФТС России о въезде в страну 20 тысяч россиян. За последние сутки там называют это дезинформацией, утверждая, что пункт пропуска Верхний Ларс пересекли менее 8 тысяч человек. При этом ФТС утверждает, что подобная повышенная динамика наблюдается уже несколько дней, и это значительно превышает данные аналогичных периодов прошлых лет, а на границе большие очереди. Так что происходит на самом деле? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
16: «Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
16: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
16: Реклама.
19: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
20: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
21: Знакомьтесь, ИИ-помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
22: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее – direct.yandex.ru.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
27: Ясуманукай но дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
26: Срочные переводы. на Business FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
0: Если седан «Волга С50» и кроссовер К50 можно отнести к бизнес-классу, а автомобили «Волга» классические к нему и относились, то среднеразмерный SUV «Волга К40» выбивается из традиций. Он относится к классу CD, а таких «Волг» у нас не делали. Или стоп, обманываем, попытки-то были. Точно, в середине 2000-х был проект «Волга 3115». Это седан, но как раз переходного класса CD. В серию он не пошел, но попытки, планы были. Так что все окей, принимаем. Итак, «Волга К40» – семейный универсальный кроссовер. Входной билет – возрожденный бренд «Волга». Вариантов два – либо переднеприводная модификация с полуторалитровым мотором на 147 лошадиных сил, либо версия с полным приводом и уже знакомым нам по седану и кроссоверу К50 двухлитровым мотором, тоже с турбиной, разумеется, но на 200 лошадиных сил. В распоряжении водителей и пассажиров «Волга К40» просторный и уютный салон, кстати, с панорамной крышей. Передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Ну, а набору помощников водителю позавидуют и машины более высокого сегмента. Тут и круговой обзор, и удержание в полосе, и система распознавания дорожных знаков. Еще чуть-чуть, и получится полный автопилот. Ну что же, старт дан. Бренд «Волга» зазвучал по-новому. Пока на заводе в Нижнем Новгороде идет крупноузловая сборка этих машин. Но планы у компании впечатляющие. Уже на днях начнется сварка и окраска кузовов. А дальше штамповка, углубление локализации, в том числе за счет выпуска двигателей у нас в стране. Ну а что дальше? А дальше разработка уникального дизайна кузовных элементов, их производство. А значит, появлению «Волги» своего индивидуального стиля. Алексей Аксенов, Business FM.
26: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Самолет Ил-76, свернувшийся в рамках обмена с Украиной военнопленными, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщали, что в Россию возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о задержании уволенной на фоне коррупционного скандала замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой. По его словам, она проведет ночь в изоляторе. Как сказал Гончаренко, задержание связано с новыми аудиозаписями Национального антикоррупционного бюро Украины. Между тем, адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш заявил, что никакого задержания не было. При этом он подтвердил, что НАБУ предъявила Мудрой подозрения, а обыски были проведены в двух местах. Турист из Индии погиб в Кабардино-Балкарии. Как сообщили в региональном МЧС, в 18 часов поступила информация о том, что на склоне горы Чигет, ее высота около 2,7 тысячи метра, зарегистрированная группа туристов попросила о помощи. По предварительной информации, погиб турист из Индии. На место выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поискового отряда МЧС. В Пермском крае трех владельцев участков ограничили в праве выезда за границу из-за невыполнения решения суда об уничтожении борщевика Сосновского. После вмешательства судебных приставов растения на участках были ликвидированы, ограничения сняты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. С 1 марта владельцы земельных участков обязаны следить за распространением инвазивных растений, в том числе борщевика, и своевременно их уничтожать. Требование распространяется на все категории земель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденной атаками складских помещений, заявила президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Он отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий нет. Верховная Рада назначила Евгения Хмарона главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова, в поддержку которого проходил митинг у здания Рады. Сам он призвал сегодня к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. По его словам, страна столкнулась с системным кризисом госуправления. В офисе Зеленского молчат, однако на заявление Федорова обратили внимание западные СМИ. Все это на фоне очередного коррупционного скандала у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски. И Китай успешно вернул на сушу первую ступень новой орбитальной ракеты. Частная компания Land Space запустила многоразовую ZQ-3. После старта с космодрома Цзяцзянь первая ступень отделилась и вертикально села на специальную площадку, а вторая вывела на орбиту спутник. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США? И что в России? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
3: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
2: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при государственной поддержке, считает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор. Потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация. И не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
2: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им принесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: Я думаю, что с топливным кризисом и какими-то другими текущими событиями это не очень сильно связано. Обычно это мера, перенос или даже списание бюджета льготных кредитов, поскольку ставка там по ним предельно маленькая, и это считается стандартной формой поддержки. То, что сейчас эта мера предложена, ну, наверное, это отражает ухудшение экономической ситуации и, вообще говоря, падение налоговой базы, и то, что даже в тех регионах, где налог на прибыль подпитывал существенную часть бюджета, даже в тех регионах становится ясно, что налоговые поступления обмелевают. Так что рано или поздно это следовало бы ожидать, потому что большинство расходных обязательств, важных для населения, в бюджетной системе все-таки лежит именно на региональных бюджетах. Так что это такая новость, которая новостью по большому счету не является. Это то, что регионы так или иначе получают рано или поздно, и в данном случае речь идет о переносе платежей. Ну, перенесут, значит. Второй квартал действительно показал неожиданный для многих и относительно высокий результат. Но понятно, что это было еще до максимальных прилетов и до ущерба, который будет считаться позже. По большому счету потребление, которое двигало ВВП во втором квартале, оно должно по мере повышения платежей по ЖКХ, по мере того, как люди перестраивают свои привычки, вот потребление должно по всем признакам сжиматься, и такого же впечатляющего результата вот до конца года уж точно не получится.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за три года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционные давления, заморозки счетов и ограничения доступа к технологиям. Небольшое промедление и в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, не о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
6: «Бизнес говорит».
7: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
8: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация. Но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
7: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
9: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
7: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
10: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то включился у них банальный формализм.
7: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
8: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
7: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
13: Черным золотом в переносном смысле принято называть уголь, нефть и другие ископаемые черного цвета. Но существует и настоящее черное золото. Для того, чтобы придать драгоценному металлу такой цвет, его либо обрабатывают сульфитом калия, либо окисляют во взаимодействии с кобальтом, либо наносят благородную темную патину, применяя серосодержащие соединения. В отличие от черного, зеленое золото – это не искусственно полученный, а природный материал. Сплав золота с серебром, так называемый электрум. Его использовали в изготовлении украшений еще древние египтяне и персы. На электрум прочнее, чем на чистое золото, накладывается обожженная эмаль в ювелирном производстве.
12: Все золото мира на Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак назвал напряженную ситуацию на рынке топлива в России. Власти мониторят ее вместе с нефтяными компаниями и регионами в ежедневном режиме, сказал он в интервью «Вестям». По его словам, Россия уже начала импорт топлива. Правительство рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов в ближайшее время, и ситуация значительно улучшится, заверил вице-премьер. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год снизились на 1% с 14,7% в июле до 13,7% в августе, следует из результатов опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась с 15,1% до 14,3%. При этом ожидания относительно инфляции через 5 лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Центробанк установит лимит по переводам с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Он составит 300 тысяч рублей в месяц. В департаменте Национальной платежной системы Банка России полагают, что для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Ранее сообщалось, что операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы, по словам представителя регулятора, будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. В России сокращается доля нового жилья эконом-класса. За год она упала с 19% до почти 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла с 12,4% до 14,6%, следует из исследования сервиса «Домклик». Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение на рынке. На эконом- и комфорт-класс приходится около 83% всего предложения против 85% годом ранее, отмечают аналитики. По данным «Домклика», практически во всех субъектах федерации на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 18 градусов, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 12, завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в пятницу до 23 и предварительно без осадков. В 20.17 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Борщевик не пустил за границу. А двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо. Борщевик выкосили, и запрет был снят. Но как урок к остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
14: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
15: В составе исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
14: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искать не борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе, удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
14: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты. Частная компания Land Space запустила многоразовую ZQ-3, ее китайское название переводится как «красная птица». После старта с космодрома Дзюцюань первая ступень отделилась, развернулась и вертикально села на специальную площадку. Вторая продолжила полет и вывела на орбиту спутник. «Красную птицу-3» приручили со второй попытки. В декабре прошлого года эта же ракета успешно добралась до орбиты, но возвращаемая ступень разбилась при посадке. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США, рассуждает эксперт космической отрасли, кандидат технаук, экс-конструктор КБ «Сухого» Вадим Лукашевич.
0: Китай не вырвался вперед, он сравнялся с Америкой. Безусловно, это успех. Стоит отметить, что эта ракета JSUE-3, фактически ракета очень близка к ракете Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Тоже примерно такая же газоподъемность, тоже она работает на метановом топливе, жидкий метан, жидкий кислород. И они умудрились со второго раза успешно посадить первую ступень. Я напомню, что Falcon 9 посадил фактически с 11 раза. У них было 5 пристрелов. Стрелочных попыток и, в общем-то, 5 штатных. Поэтому Китай четко показал, что он идет на втором месте в космосе, в частности, в создании новых ракет-носителей. Это уже вторая китайская ракета со спасаемой первой ступенью, но это именно полноценная вторая ступень, которая сама после вывода спутника на штатную орбиту, первая ступень, соответственно, вернулась в атмосферу, затормозилась и точно вернулась на наземную посадку.
17: Ведутся ли подобные эксперименты в России?
0: В России разговоры на эту тему, потому что у нас нет такой ракеты, и самое сложное, у нас нет такого двигателя. Наша, допустим, Ангара работает на кислородно-керосиновом двигателе, но в силу специфики этого двигателя реализовать вот такой возврат ступени с повторным включением двигателя на этапе возвращения в плотные слои атмосферы и очень глубоким дросселированием, то есть уменьшением тяги и управлением двигателем вот на этом очень малом режиме тяги, кислородный керосиновый двигатель не позволяет. Нужен именно метановый двигатель. У нас просто пока разговоры, и дальше дело не идет.
2: Вадим Лукашевич, экс-конструктор КБ «Сухого». Ракетную ступень Китая возвращает не впервые. В июле это удалось с другой ракетой государственной Long March 10B. Тогда первую ступень вернули на платформу в море. Что касается ZQ-3, ее высота составляет 66 метров. Это как 20-этажный дом. На первой ступени 9 двигателей, работающих на метане и жидком кислороде. Теперь Land Space предстоит проверить, можно ли отправить эту же ступень в космос снова. ZQ-3 изначально создавали как многоразовые, разработчики рассчитывают использовать одну первую ступень до 20 раз, чтобы снизить стоимость запусков. Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией, сообщила Федеральная таможенная служба России. Ведомстве заявили, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней. 15-16 августа через пункт пропуска Верхний Ларс проходили более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, добавили ФТС. В пабликах очевидцы размещают видео и пишут, что со стороны России на границе скопилась большая пробка. За 2 часа граждане проезжают примерно по 100 метров. Путешественников попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездов в Грузию и обратно, соблюдать ПДД и закладывать дополнительное время на дорогу. В то же время МВД Грузии заявило, что за последние 24 часа через таможенный пункт Верхний Ларс в Грузию въехало немногим на менее 8 тысяч граждан различных стран, а страну покинули около 8,5 тысяч. Москвичка Юлиана и ее муж Иван сегодня ехали из Грузии в Россию и были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
18: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
19: А почему вы так морально готовились?
18: Мы каждый год ездим.
19: И каждый год похожая ситуация?
18: Каждый год. год мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
3: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
18: Да.
3: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
18: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов.
4: Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Все очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
3: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же, проезжая, видели?
4: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
5: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию. То есть мы не можем за него ответить.
2: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекла российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз, последний раз неделю назад, и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и меньше часа обратно.
19: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников, погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, КПП Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем. Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников. Просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
3: Слушай, ну, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся.
19: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон. Последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начинается со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиры идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
2: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Ранее, 13 августа, Грузия и Россия закрывали сухопутную границу на несколько часов из-за разлива реки. Верхний Ларс – это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли на 5,9%, однако общий дефицит составил 160 миллиардов. Практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Рост финансирования инвестиций за счет внутренних источников вместо внешнего стал основным структурным сдвигом в российской экономике, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, существенно до 7% увеличилась доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снизилась роль бюджетных до 15,4%. Сохраняется высокая доля госкомпаний. На 5 крупнейших приходится свыше 15% от общего объема инвестиций. Этот тренд продолжится и в ближайшие годы. С учетом этого начали работу по запуску нового инвестиционного цикла, заверил Новак. В российских школах и детских садах прошли учения по обеспечению безопасности перед началом учебного года. Об этом сообщили в МЧС. В ходе учения отрабатывались действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В мероприятиях участвовали сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники и воспитанники образовательных учреждений. Один командир роты и три командира взвода палестинского движения «Хамас» убиты в районе лагеря беженцев «Фаш-Шати», расположенного на севере сектора Газа. Об этом армия обороны Израиля сообщила в своем официальном телеграм-канале. По данным израильского ведомства, убитые командиры планировали атаки на военнослужащих «Цакал», которые находятся в секторе Газа. Подчеркивается, что перед этим были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, в том числе с использованием высокоточного оружия и воздушной разведки. Удар был совершен еще накануне. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:31. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу, сообщил вице-премьер Новак. Он отметил, что власти стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Кроме того, начался его импорт в страну. Между тем, цены на бензин в России вернулись к росту. По данным Росстата, за неделю они поднялись в среднем на 0,5%. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требование касается в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время? И кто лучше защищен такой страховкой, заемщик или банк?

0: Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
1: Мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативы. Проекты для того, чтобы можно было выпускать дополнительные топлива более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Новак отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином, стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Кроме того, начался его импорт в страну. Цены на бензин в России, меж тем, вернулись к росту. За период с 11 по 17 августа цены на бензин поднялись на 0,5%. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требование касается, в первую очередь, приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДомРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демина.
2: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и те, которые близко находятся, и те, которые действительно подвержены большему атаку БПЛА. На сегодняшний день прям какого-то такого жесткого требования нет именно для ипотечных полисов.
3: Может ли отказ от такой страховки стать основанием для отказа в ипотеке, или же банки вот просто повысят ставку?
2: Вообще у нас страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
3: А вот почему в одних компаниях дрон входит в базовый тариф, а в других это уже платная опция? Нет ли здесь такого риска, что заемщик просто не поймет, за что платит?
2: Сейчас во все ипотечные страховки по умолчанию входит падение частей объектов беспилотных, летательных объектов. Но до прошлого года действительно компетентных органов, когда падал беспилотник, выдавали справку о противоправных действиях третьих лиц. И считалось это страховым случаем. Как только в компетентные органы стали выдавать справки, что это террористический акт, сразу по ипотечным страховкам пошел отказ. И на самом деле только в пару компаний сравнительно недавно появился риск именно теракт, который входит в ипотечную страховку. Все остальное делалось как дополнение к основному полису страхования имущества по ипотеке.
3: Что вы имеете в виду под, собственно, компетентными органами?
2: Прокуратура, они возбуждают дело, и после расследования выдают человеку заключение, протокол о том, что произошло. И каждый раз это получается разные варианты.
3: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика в дополнение, собственно, к этому вопросу?
2: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать именно случившийся случай. То есть раньше как противоправное действие третьих лиц, сейчас как удар ракеты, теракт, либо диверсия. И это уже не считалось рисками по данному полису, и поэтому стали страховые компании расписывать, а что входит в конкретный риск. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. И получается, что это меняет как раз для заемщика, то есть то, что можно получить отказ, потому что данного риска нет в полисе.
3: И кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк? И что получит человек, вот если его квартира пострадает?

0: от дрона?
1: По ипотечной страховке у нас страхуется имущество, это квартира, либо дом, либо апартаменты, на сумму кредита. И когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека и больше ничего не получает. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
2: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и регулирования убытков. С ней беседовал продюсер бизнес-фэм Михаил Лапушкин. Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на детей, но обделили тех, кому за 40. У респондентов старше 40 вопрос о планах на детей из анкеты исчезает. Среди вопросов материальное положение семьи, основные расходы, есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года, если ответить нет, просят объяснить почему. Бизнес-фэм в чат бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос. Сама она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию, однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталья это оскорбила.
3: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
4: А у вас дети есть?
3: Да, у меня двое детей.
4: И вы планируете еще рожать детей?
3: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+, это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи в демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
2: Москвичка Наталья. Редакция «Бизнес-фэм» проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит лишь от возраста. Его задают всем респондентам, начиная с 15 лет и до 39. А после 40 вопрос исчезает, причем и у мужчин, и у женщин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует зав. Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
5: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, два человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд, и сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
4: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, ну, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15.
5: Сейчас хотят школьницам при премии давать и студенткам за сохранение беременности, что тут удивительного-то?
4: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах совсем.
5: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
2: Ольга Чудиновских, зав. Лаборатории экономики народного населения МГУ. Опрос госуслуг про отношение россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
8: Говорящие фамилии на Business FM.
9: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Платформа Авито ввела запрет на объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. Причина – жалоба от пользовательницы, которая обратила внимание на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Компания обновила правила в категориях «животные услуги». Все объявления, нарушающие запрет, будут блокироваться на этапе премодерации. Строительство бизнес-центра «Багратион» Москва-Сити, который должен стать штаб-квартирой «Wildberries», продолжается, и здание решено сделать выше. Как пишет МСК-1, со ссылкой на текущую документацию, высота небоскреба составит почти 440 метров. Это на 42 метра больше, чем планировалось изначально. Небоскреб обгонит 374-метровую башню «Восток» комплекса «Федерация» и станет самым высоким в столице. Сдать комплекс планируют в третьем квартале 2030 года. А в 2031-м туда переедет штаб-квартира маркетплейса. В центре Казани на 60 суток закрыли ресторан «Сыроварня» ресторатора Аркадия Новикова, пишет «Шопперс». Такое решение приняли после проверки Роспотребнадзора, в ходе которой выявили нарушение санитарных требований. Речь может идти об отсутствии обеззараживания воздуха на кухне, хранении продуктов без маркировки, а также проблемах с уборкой и насекомыми. «Сыроварня» работала в Казани с 22 года. У ресторана рейтинг 5 и почти 6 тысяч отзывов на Яндекс. С картах. Всего в сеть входит более 50 заведений, в том числе в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: 20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закрывшись на отметке в 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданное резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился. Китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали на продажу валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Оренкап» Илья Голубов.
11: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там, куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть, в принципе, на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Оренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09% с 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвития оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
12: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
13: Все-таки у нас во многом люди смотрят российские кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор – это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
12: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
14: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
12: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
0: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Business FM отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам CEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес FM». Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Перевозка российской нефти из балтийских портов подорожала в середине августа вслед за смещением спроса на сырье из Новороссийска, где перевозчики завышают ставки до экономически необоснованных уровней. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, удорожание фракта критического влияния на нефтекомпании не окажет, но риски в Черном море уже сказываются на объемах экспорта. Дело об украинском золотом конвое закрыли в Венгрии из-за отсутствия состава преступления. В таможенном управлении решили, что провоз крупных сумм иностранной валюты и 9 килограммов золота из Австрии на Украину не связан с отмыванием денег. Ранее премьер-министр страны Петр Мадьяр призвал провести внутреннее расследование этого дела и выяснить роль в нем Виктора Орбана. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с российским государственным агентством «Спутник». На канале Кустурица рассказывал о своей жизни, в том числе и в Сараеве. Последние видео содержали материалы со съемок его нового фильма «Чуружанка». Причина блокировки канала не называется. YouTube публично решение не комментировал. По словам Кустурицы, ни он, ни редакции не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал блокировку актом политической цензуры. Минздрав зарегистрировал препарат Тарима для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы. Об этом написала выпускающая лекарство фармацевтическая компания Петровакс Фарм. Там отметили, что препарат помогает организму распознавать и уничтожать раковые клетки, что позволит значительно улучшить прогноз пациенток и снизить риск метастазов. Как сказано в публикации, раньше возможности больных ограничивались лишь вмешательством хирургов и химиотерапии. Тройной негативный рак молочной железы считается одной из наиболее опасных форм заболевания. В России болезни ежегодно выявляют примерно у 13 тысяч женщин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Он отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий нет. Почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
2: Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать, но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор. Потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация. И не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
2: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им принесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционные давления, заморозки счетов и ограничения доступа к технологиям. Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
21: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть 2 способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только 2-й способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
18: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы видим, мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
21: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Сюда в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
21: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
2: Небольшое промедление и в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит. История из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, не о том, какой они находят выход. С рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
22: «Бизнес говорит».
23: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
24: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация. Но вам придется все-таки эту НДС-декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
23: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
25: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
23: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
4: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее никакой декларации, которая им, в принципе-то, и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то включился у них банальный формализм.
23: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает, а значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год, хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
24: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
23: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская. Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак назвал напряженную ситуацию на рынке топлива в России. Власти мониторят ее вместе с нефтяными компаниями и регионами в ежедневном режиме, сказал он в интервью «Вестям». По его словам, Россия уже начала импорт топлива. Правительство рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов в ближайшее время, и ситуация значительно улучшится, заверил вице-премьер. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год снизились на 1% с 14,7% в июле до 13,7% в августе, следует из результатов опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась с 15,1% до 14,3%. При этом ожидания относительно инфляции через 5 лет выросли до 12,4% с 11,2 месяцем ранее. Центробанк установит лимит по переводам с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Он составит 300 тысяч рублей в месяц. В Департаменте национальной платежной системы Банка России полагают, что для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Ранее сообщалось, что операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы, по словам представителя регулятора, будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. В России сокращается доля нового жилья эконом-класса. За год она упала с 19% до почти 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла с 12,4% до 14,6%, следует из исследования сервиса «Домклик». Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение на рынке. На эконом- и комфорт-класс приходится около 83% всего предложения против 85% годом ранее, отмечают аналитики. По данным «Домклика», практически во всех субъектах федерации на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
2: А в Москве плюс 17, осадки сегодня не ожидается, ночью 13 градусов, завтра днем до 22, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, и в пятницу до 23, предварительно без осадков. В Москве, вы слушаете Бизнес FM. Борщевик не пустил за границу. А двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо. Борщевик выкосили, и запрет был снят. Но как урок к остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
21: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
9: В стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
21: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представителя администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-нибудь районе удаленном, от служб съезд приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
21: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты. Частная компания Land Space запустила многоразовую ZQ-3, ее китайское название переводится как «красная птица». После старта с космодрома Цзюцюань первая ступень отделилась, развернулась и вертикально села на специальную площадку. Вторая продолжила полет и вывела на орбиту спутник. «Красную птицу-3» приручили со второй попытки. В декабре прошлого года эта же ракета успешно добралась до орбиты, но возвращаемая ступень разбилась при посадке. Как этот запуск изменил расстановку сил в космической гонке между Китаем и США, рассуждает эксперт космической отрасли, кандидат технаук, экс-конструктор КБ «Сухого» Вадим Лукашевич.
11: Китай не вырвался вперед, он сравнялся с Америкой. Безусловно, это успех. Стоит отметить, что эта ракета JSUE-3, фактически ракета очень близка к ракете Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Тоже примерно такая же газоподъемность, тоже она работает на метановом топливе, жидкий метан, жидкий кислород. И они умудрились со второго раза успешно посадить первую ступень. И напомню, что Falcon 9 посадил фактически с 11 раза. У них было 5 пристрелочных попыток и, в общем-то, 5 штатных. Поэтому Китай четко показал, что он идет на втором месте в космосе, в частности, в создании новых ракет-носителей. Это уже вторая китайская ракета со спасаемой первой ступенью, но это именно полноценная вторая ступень, которая сама после вывода спутника на штатную орбиту, первая ступень, соответственно, вернулась в атмосферу, затормозилась и точно вернулась на наземную посадку.
7: Ведутся ли подобные эксперименты в России?
11: В России разговоры на эту тему, потому что у нас нет такой ракеты, и самое сложное, у нас нет такого двигателя. Наша, допустим, «Ангара» работает на кислородно-керосиновом двигателе, но в силу специфики этого двигателя реализовать вот такой возврат ступеней с повторным включением двигателя на этапе возвращения в плотные слои атмосферы и очень глубоким дросселированием, то есть уменьшением тяги и управлением двигателем вот на этом очень малом режиме тяги, кислородно-керосиновый двигатель не позволяет. Нужен именно метановый двигатель. У нас просто пока разговоры, и дальше дело не идет.
2: Вадим Лукашевич, экс-конструктор КБ «Сухого». Ракетную ступень Китая возвращает не впервые. В июле это удалось с другой ракетой государственной Long March 10B. Тогда первую ступень вернули на платформу в море. Что касается ZQ-3, ее высота составляет 66 метров. Это как 20-этажный дом. На первой ступени 9 двигателей, работающих на метании в жидком кислороде. Теперь Landspace предстоит проверить, можно ли отправить эту же ступень в космос снова. ZQ-3 изначально создавали как многоразовые. Разработчики рассчитывают использовать одну первую ступень до 20 раз, чтобы снизить стоимость запусков. Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией, сообщила Федеральная таможенная служба России. В ведомстве заявили, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней. 15-16 августа через пункт пропуска Верхний Ларс проходили более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, добавили ФТС. В пабликах очевидцы размещают видео и пишут, что со стороны России на границе скопилась большая пробка. За 2 часа граждане проезжают примерно 100 метров. Путешественников попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездов в Грузию и обратно, соблюдать ПДД и закладывать дополнительное время на дорогу. В то же время МВД Грузии заявило, что за последние 24 часа через таможенный пункт Верхний Ларс в Грузию въехало немногим на менее 8 тысяч граждан различных стран, а страну покинули около 8,5 тысяч. Москвичка Юлиана и ее муж Иван сегодня ехали из Грузии в Россию и были в Верхнем Ларсе 3 часа дня. Вот что они рассказали.
12: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
13: А почему вы так морально готовились?
12: Мы каждый год ездим.
13: И каждый год похожая ситуация?
12: Ну, каждый год мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
13: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь? В России. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
12: Да.
13: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
12: Нет. Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машины и все, и выпустили. Все очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Все очень быстро и спокойно.
13: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
12: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Очередей
14: с того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
2: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекла российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз, последний раз неделю назад, и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и меньше часа обратно.
15: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию, так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. А
0: обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь, не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможенников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель, и пока там все это разрулят. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников просто, меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
16: Но все равно как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся.
0: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема — это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
2: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Ранее, 13 августа, Грузия и Россия закрывали сухопутную границу на несколько часов из-за разлива реки. Верхний Ларс – это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 21:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя в эфире телеканала Fox News ядерный потенциал Северной Кореи, Трамп заявил, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. По его словам, появление такого арсенала у КНДР никогда не следовало допускать. В среду Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Американский Минфин запустил специальный портал для обращения о пересмотре индивидуальных санкций, выпустив новые пояснения. Сейчас длительная коммуникация в форме вопросов-ответов может затягивать процесс, признали в американском санкционном управлении. Смысл не в том, что стало легче добиться исключения, а в том, что стало понятнее, что нужно ведомству, пишет РБК со ссылкой на экспертов. При администрации Дональда Трампа с прошлого года США исключили из санкционного списка по меньшей мере 25 россиян. Дефицит бюджетных мест для 100-бальников зафиксирован в 12 российских вузов. Зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин объяснил это увеличением числа таких абитуриентов. По его словам, депутаты предлагали Миноборнауке в этом случае выделять дополнительные цифры приема, но подзаконные акты этого не позволяют. Кроме того, если пойти этим путем, то количество желающих поступить именно в эти вузы увеличится, отметил Смолин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине, несмотря на войну. По его словам, страна столкнулась с кризисом госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метит на место Зеленского. И все это на фоне очередного коррупционного скандала. У замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски. Крупные российские банки начали требовать у заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требование касается в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Цена полиса при этом возрастает на 10-20%. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время и кто лучше защищен такой страховкой, заемщик или банк? И стукнуло 40, о детях можно не думать. Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи и планах на рождение детей. Но у тех, кому за 40, таких вопросов уже нет. Некоторые слушатели Business FM возмутились. А что о таком возрастном цензе госуслуг, говорят медики и демографы. Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на позициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя и не сказал об этом прямо. Украинцы вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердил на этот пост Евгения Хмара, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая впоследствии была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
3: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе.

0: На самом деле, весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
1: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО. Сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДОС, предположительно бывшему министру энергетики Германа Галученко. Дело МИДОС – это расследование о взятках в энергетической сфере Украины. По версии следствия, участники схемы получили фактический контроль над Сенсбанком и начали использовать его для отмывания денег, предлагают, что в этом замешаны чиновники Офиса президента и депутаты. Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и Домрф, некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демешева.
2: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и те, которые близко находятся, и те, которые действительно подвержены большему атаку БПЛА. На сегодняшний день прям какого-то такого жесткого требования нет, именно для ипотечных полисов.
3: Может ли отказ от такой страховки стать основанием для отказа в ипотеке, или же банки вот просто повысят ставку?
2: Вообще у нас страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. И так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
3: А вот почему в одних компаниях дрон входит в базовый тариф, а в других это уже платная опция? Нет ли здесь такого риска, что заемщик просто не поймет, за что платит?
2: Сейчас во все ипотечные страховки по умолчанию входит падение частей объектов беспилотных, летательных объектов. Но до прошлого года действительно компетентных органов, когда падал беспилотник, выдавали справку о противоправных действиях третьих лиц. И считалось это страховым случаем. Как только в компетентные органы стали выдавать справки, что это террористический акт, сразу по ипотечным страховкам пошел отказ. И на самом деле только в пару компаний сравнительно недавно появился риск именно теракт, который входит в ипотечную страховку. Все остальное делалось как дополнение к основному полису страхования имущества по ипотеке.
3: Что вы имеете в виду, вот, собственно, компетентными органами?
2: Прокуратура, они возбуждают дело, и после расследования выдают человеку заключение, протокол о том, что произошло. И каждый раз это получается разные варианты.
3: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика в дополнение, собственно, к этому вопросу?
2: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать именно случившийся случай. То есть раньше как противоправное действие третьих лиц, сейчас как удар ракеты, теракт, либо диверсия. И это уже не считалось рисками по данному полису, и поэтому стали страховые компании расписывать, а что входит в конкретный риск. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. И получается, что это меняет как раз для заемщика, то есть то, что можно получить отказ, потому что данного риска нет в полисе.
3: И кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк? И что получит человек, вот если его квартира пострадает от дрона?
2: По ипотечной страховке у нас страховка жалуется имущество, это квартира, либо дом, либо апартаменты, на сумму кредита. И когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед

0: банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека и больше ничего не получает. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
1: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и регулирования убытков. С ней беседовал продюсер бизнеса Михаил Лапушкин. Госуслуги разослали россиянам опрос об отношении к институту семьи, планах на детей, но обделили тех, кому за 40. У респондентов старше 40 вопрос о планах на детей из анкеты исчезает. Среди вопросов: материальное положение семьи, основные расходы, есть ли планы родить ребенка в ближайшие 2-3 года. Если ответить нет, просят объяснить почему. Бизнес ФМ в чат бот Макс написала 42-летняя москвичка Наталья, которая решила пройти этот опрос сама. Она как раз задумывалась родить еще одного ребенка и вообще считает себя способной улучшить демографию. Однако для ее возрастной категории такой вопрос не предусмотрен. Наталья это оскорбила.
2: В моем понимании выборка получается у них нерепрезентативная. И отсюда как бы возникает вопрос о истинной цели этого опроса. То есть если цель посмотреть, готово ли население рожать или не готово и почему, исходя из текущих реалий, то тогда, получается, они не включают в свою выборку достаточно большую категорию граждан от 40 до 50, которые, в принципе, готовы рожать или не готовы, и их мнение тоже нужно учитывать. Это можно уточнить у профильных специалистов, то есть достаточно много сейчас, большой процент людей, особенно в больших городах, и после 40 готовы рожать детей, в том числе там и третьих, и четвертых.
3: А у вас дети есть?
2: Да, у меня двое детей.
3: И вы планируете еще рожать детей?
2: У нас один ребенок родился в 2020 году, и мы обсуждали в семье о том, что можно было бы еще, исходя из наших физических данных, материального положения, но в конце концов, вот в прошлом году, мы пришли к выводу, что нет, потому что ситуация экономическая очень нестабильная, любой из нас может потерять работу, и тогда на одну зарплату с учетом кредитов, ипотеки и так далее, мы, возможно, не сможем потянуть еще одного ребенка. Категория 40+, это женщины, ну или там пары, которые мало того, что более осознанно подходят к вопросу создания семьи, рождения детей, и в нынешних условиях уже успела что-то заработать, то есть они более материально обеспеченные, и при этом исключать такую категорию помощи демографической ситуации в стране, мне кажется, не совсем корректно.
1: Москвичка Наталья. А редакция «Бизнес ФМ» проверила и убедилась, что количество уже имеющихся детей не влияет на появление вопроса о будущих планах по деторождению. Это зависит лишь от возраста. Его задают всем респондентам, начиная с 15 лет и до 39, а после 40 вопрос исчезает, причем и у женщин, и у мужчин. Чем можно объяснить такую возрастную границу, комментирует зав. Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
4: Репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Это во всех статистических источниках можно увидеть. А тем более сейчас, с учетом вспомогательных репродуктивных технологий, это вообще не редкость, когда женщины рожают после 40. Вот у меня таких подруг, два человека. Это уже было в течение последних лет 15. Такой тренд, и сейчас он, я полагаю, даже может усиливаться, учитывая то, что в молодом возрасте как раз женщины откладывают рождение. И то, что такой вопрос невозможно было увидеть в своей анкете женщине 40+, это говорит лишь о том, что составляют такие анкеты люди далекие от реалий, которые вот хотят бежать в одной упряжке с нашей демографической политикой, проводить такого рода опросы, но как их надо грамотно делать, они, видимо, не очень хорошо представляют.
3: Если ты выбираешь категорию 15-19, то ты попадаешь в детородный период, ну, и вопрос возникает, хотите ли вы в ближайшие 2-3 года. Если ты выбираешь нет, то в чем причина? Очевидно, что если тебе 15...
4: Сейчас хотят школьницам премии давать и студенткам за сохранение беременности. Что тут удивительного-то?
3: Давайте допустим техническую ошибку в фильтрах совсем.
4: А какая тут техническая ошибка? Это все вот эти блоки и развилки при составлении анкеты, это все делается руками.
1: Ольга Чудиновских, зав. Лаборатории экономики народонаселения МГУ. Опрос госуслуг про отношение россиян к институту семьи продлится до 30 декабря. Пройти его можно только после авторизации через ЕСИА. Кто разработал анкету, на странице опроса не указано.
5: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией, но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
10: История денег на Business FM.
5: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
12: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
13: Отчеты и планы.
12: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и деталей интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .1.48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился. Китайский юань юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажу валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
14: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть, в принципе, на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла с 6,9% до 6,9% 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента, пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ. На более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. В частности, семья описана как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. Старшее поколение не рекомендуется изображать карикатурно. Мать не стоит показывать только через гиперопеку, отца эмоционально отсутствующим или беспомощным в быту. А кризис, распад семьи, измену и отказ от близких не должно показываться в привлекательном свете. При этом авторов призывает не впадать и в другую крайность, избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? «Бизнес-ФМ» спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
15: Кинокритик Тимур Алиев.
16: В условиях ограничений запретов шансов создать по-настоящему творческий разноплановый аудиовизуальный продукт становится меньше. Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот или экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций. Очень много белых пятен пока. Все уже придумано до всех этих обсуждений. Называется возрастной рейтинг. Если вы не хотите, чтобы кто-то увидел мат, наркотики, неправильное отображение семьи, то всегда есть возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут видеть все.
17: Они формально добровольные рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
16: Так это самые первые еще ограничения вводились. Все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот такой в добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
15: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
18: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. Если работать по рекомендациям, нужны талантливые люди, которые могут из этого сделать качественный продукт. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой. Очень часто тем, кто дает рекомендации, важно даже не то, чтобы их приняли, а то, чтобы о них начали говорить. Пиар есть пиар. Не думаю, что что-то принципиально изменится. Все хотят делать качественное кино.
15: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
19: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
15: Кинокритик Лариса Малюкова.
20: По этому витиеватому документу очень трудно что-то понять, кроме того, что все за хорошие, за нравственные и духовные ценности семейные. И каким образом это будут реализовывать исполнительные органы, в том числе Министерство культуры. Мне кажется, в любом случае, это все равно тот дамоклов меч, которым будут размахивать какие-то чиновники по собственной прихоти. Будут люди искать способ проскочить сквозь струйки, но это все сложнее и сложнее, потому что частокол все хуже. Жалко, что именно авторское кино может пострадать, потому что сказки не пострадают же от этого. Там все ценности будут легко прописаны, какие нужны. И еще тут есть такая ловкость. Они все пытаются выдать, что отрасль сама себя хочет регулировать. И вот сейчас все авторы сценария, режиссеры быстренько собрались и подумали, а давайте нам будет еще тяжелее и душнее.
1: Проект рекомендаций сейчас обсуждают с представителями индустрии. В документе отдельно подчеркивают, что рекомендации носят добровольный характер. Они разработаны в соответствии с президентским указом 2022 года об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Бизнес ФМ направил запрос в Минкультуры. На момент выхода материала ответа от ведомства не получено.
21: Продолжительность жизни.
22: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
21: Журналист Алена Копылова.
22: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Вся древняя история не более чем вымысел, с которым все согласны. наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Business FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы, в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
1: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
4: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
6: Счет открыть в Центральном банке? Через кредитную организацию это делать просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
4: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системнозначимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
23: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Но я, как сам потребитель, точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
4: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
24: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно,
7: каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при центральном банке. То есть, по факту, все понимают в теоретическом прочтении, как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнения его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
4: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
21: «Бизнес говорит».
8: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
9: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
8: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
10: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
8: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
24: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
8: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
9: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
8: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
21: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Сауди Арамко уведомила как минимум трех европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Два покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судно на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
11: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
12: В составе исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
11: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представителя администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены и как-то, скажем так, героически борющиеся с борщевиком. Составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от служб следственных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
11: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
16: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
14: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
17: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не
15: исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
14: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
18: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102 федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказ от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
19: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
18: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. И если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
1: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер Бизнес ФМ Михаил Лапушкин.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
21: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В
2: продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метит на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
3: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы? Ну, он игнорирует это давление улицы уже месяц, да, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, ну и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда

0: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
1: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
0: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
2: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да. Естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот это, из-за вот такой ситуации, все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти. А фрукты он скоропортит и быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
0: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
3: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
0: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
4: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
0: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
6: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы,

0: программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы, а семьи описаны как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Business FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
5: Кинокритик Тимур Алиев.
6: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут видеть все.
7: Они формально добровольные, это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
6: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
5: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
5: Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталья Клебанова.
9: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
4: Бизнес-ФМ направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
10: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
11: Максидом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». ТФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Ценные бумаги.
16: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
17: Отчеты и планы.
16: Китайский автопроизводитель Хавейл к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает Интерфакс со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и детали интерьера. Доля Хавейл на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара от ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
18: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или, там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ладс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15-16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
19: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
20: А почему вы так морально готовились?
19: Мы каждый год ездим.
20: И каждый год похожая ситуация?
19: Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
20: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
19: Да.
20: Неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
19: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Все очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Все очень быстро и спокойно.
20: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
21: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
22: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
4: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад, и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
19: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможенников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких, и бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель, и пока там все это разрулят. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем, это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера, и днем больше сотрудников. Просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
20: Ну, все равно как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся.
19: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон. Последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Но это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
4: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобно варимое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне 3 этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
6: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
4: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
7: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки селлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло, это был теракт или это был был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
4: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
5: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
8: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, это делается просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
5: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
9: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
5: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
23: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
5: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В МАК с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
10: «Бизнес говорит».
11: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
12: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация. Но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
11: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
13: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
11: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
24: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с него ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то включился у них банальный формализм.
11: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись. Не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
12: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
11: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
25: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
26: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи», в качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
25: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Саудия Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
14: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. И если кто-то игнорируют штрафы и другие судебные предписания. Размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
15: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
14: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удалены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком. Составить акт, это акт приставом всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если ни у кого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
14: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год-году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
17: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год-году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год-году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
17: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
20: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не
0: не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию – развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
17: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников в ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
2: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
1: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это терроризм, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
4: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер Бизнес FM Михаил Лапушкин.
25: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метит на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя и не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
6: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, он игнорирует это давление улицы уже месяц, да, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, ну и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
4: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее на БУСАП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДАС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи и...

0: Грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Бизнес ФМ предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
1: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь. Да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. В Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти. А фрукты он скоропорт и быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
0: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
2: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
0: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
3: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
0: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
5: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по

0: той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
1: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
1: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
0: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
3: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
0: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива. В состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Business FM.
4: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. А семьи описаны как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Business FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
5: Кинокритик Тимур Алиев.
6: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
7: Они формально добровольные, это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
6: Так это самые первые еще ограничения вводились. Все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
5: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
5: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
9: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
4: Business FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
10: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа. Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
11: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
10: Отчеты и планы.
11: Китайский автопроизводитель Хавейл к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает Интерфакс со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и деталей интерьера. Доля Хавейл на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
12: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последних дней, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть, в принципе, на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки. Я лично считаю, что не остановится в плане там на 14%, а как как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
13: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
14: А почему вы так морально готовились?
13: Мы каждый год ездим.
14: И каждый год похожая ситуация?
13: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
14: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
13: Да.
14: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур?
13: Нет. Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
14: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
13: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
15: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
4: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
16: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь, не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встрече, и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников просто, меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
14: Слушай, ну как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся?
16: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон, Последние две недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начинается второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
4: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
17: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
10: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный» о событиях самой диверсии, сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. В ЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
20: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу.
4: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Валберес в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
21: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещают строительство складов.
4: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
1: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, это делается просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
1: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системнозначимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
22: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
1: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
23: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают в теоретическом прочтении, как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
1: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
10: «Бизнес говорит».
0: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
3: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
0: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили. Если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему. И подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
6: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
0: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
7: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
0: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
3: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
0: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Ну и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, Приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Сауди-Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди-Керир, и еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
8: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. И если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
9: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то и там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
8: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
11: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удалены, и как ты, скажем так, героически борешься с борщевиком. Составить акт, это акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если никого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от службы судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
8: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
12: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
13: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все это объединяется. Плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
12: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
15: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
12: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Обадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДомРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
14: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
16: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
14: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачивается заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
4: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Михаил Лапушкин.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего плюс 2% до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Из курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
18: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, ну, он игнорирует это давление улицы уже месяц, да, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, ну и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
4: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее на Бойсап заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДАС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в России, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Дафтян Фармс» Самвел Дафтян.
2: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, чтобы все будет нормально.
1: По официальной статистике,

0: российских здесь, да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, фрешем фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция, у Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты он скоро портит, быстро портится. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов, естественно, самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
1: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
2: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
1: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
3: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
1: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
5: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
6: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
7: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
6: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это

0: практически невозможно сделать, такие, как я говорю, в Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
1: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
2: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Сюда в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
1: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водители могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. А семьи описаны как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
4: Кинокритик Тимур Алиев.
5: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
6: Они формально добровольные, это рекомендации. На практике они могут быть обязательными.
5: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
4: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
7: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
4: Главный продюсер Амедиа Продакшн Наталья Клебанова.
8: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
3: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
10: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
9: Отчеты и планы.
10: Китайский автопроизводитель Хавейл к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает Интерфакс со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробок передач, шасси и детали интерьера. Доля Хавейл на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
11: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14%, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09%, 6,06% недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран, а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
12: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды нам дали. Ага. Нет, вообще машин нет.
13: А почему вы так морально готовились?
12: Мы каждый год ездим.
13: И каждый год похожая ситуация?
12: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
13: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
12: Да.
13: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
12: Нет. Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Все очень быстро и спокойно.
13: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
12: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
14: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
3: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
15: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Куда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников, погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там два тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встрече, и практически запирает этот тоннель, и пока там все это разрулят. Очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем, это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников просто, меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
13: Слушай, ну, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться, все-таки откуда-то они берутся.
15: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон,
16: последние две недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
3: Лайла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
9: Продолжительность жизни.
17: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
9: Журналист Алена Копылова.
17: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
3: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Валбере в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки селлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
3: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября, однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
0: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес-ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
21: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, делать просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
0: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
22: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
0: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
23: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнения его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
0: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
3: Бизнес-ФМ проводит опрос в мессенджерах, планируете ли вы пользоваться цифровым рублем. В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно, остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
9: «Бизнес говорит».
24: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
25: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация, но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
24: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему, и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
1: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
24: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
2: Если брать в сухом виде закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета и не требовать с нее декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
24: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает, а значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год, хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
25: То есть нам нужен специальный инструмент, который, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
24: В конечном итоге, это история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Саудия Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судна на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. В Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А 2 жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
5: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
6: На стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то и там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
5: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены и как-то, скажем так, героически борешься с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если ни у кого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, а служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
5: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
8: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик, почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее, почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
10: Все-таки у нас во многом люди смотрят российские кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки. С другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками. И подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы. Оператора связи, банка, и так далее. И все вот объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор — это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
8: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
11: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика. Там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
8: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Обадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
12: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102 федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен с тем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя. Именно имущество. Так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
13: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
12: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
3: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер бизнес-ФМ Михаил Лапушкин.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве. Со аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладит с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны. YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Из курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери исчисляются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Business FM. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя и не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
14: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, он игнорирует это давление улицы уже месяц, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
3: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДОС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
0: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка Джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
15: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
0: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
16: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбная, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да. Естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими...

0: только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
1: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
0: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
2: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
0: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
4: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
5: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
6: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
5: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
4: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
7: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Потому что, да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
4: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки.

0: третьего сервиса и предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. А семья описана как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
2: Кинокритик Тимур Алиев.
3: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
4: Они формально добровольные рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
3: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
2: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
5: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
2: Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталья Клебанова.
6: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
1: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Разыгрывают легковерных или читают рэп, шутят или программируют на успешный успех, учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них, и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
9: Отчеты и планы.
8: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробки. коробок передач, шасси и деталей интерьера. Доля Хавейл на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
10: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшиться. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть, в принципе, на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09% с 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран. а выехали из страны около 8500, итого порядка 16500, что почти на 3500 меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
11: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
12: А почему вы так морально готовились?
11: Мы каждый год ездим.
12: И каждый год похожая ситуация?
11: Каждый год мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
12: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро прошли?
11: Да.
12: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
11: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас в данный момент вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник осмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Все очень быстро и спокойно.
12: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
13: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Структуры стояли. Нет, очередей нет.
14: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
1: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
15: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь. Не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников, погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро Россию, КПП, Верхний Ларс. А дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога. Ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там 2 тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встречке и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать? Ночью, утром, там, днем? Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников. Просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
12: Слушай, ну, как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться все-таки, откуда-то они берутся.
15: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон. Последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное и не так уж много едут народу. Начинается со второй половины июля и до конца августа. Ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
1: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за 3 турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в тур-чемпионшип, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 600 000 долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
7: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
17: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
7: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 24 года. По версии следствия, задержанный Владимир Зе входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 22 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Business FM.
19: У
1: Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
19: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. На данный момент пока непонятно, будут ли компенсации для селлеров и кто их будет выплачивать. Но Wildberries в целом останется на плаву, особенно при господдержке, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Моя основная гипотеза звучит так, что со стороны правительства будут предоставлены какие-то налоговые льготы в первую очередь, а также с высокой долей вероятности какие-то кредиты по крайне низким ставкам через системообразующие банки для именно строительства складов, либо же какие-то дополнительные госсубсидии, например, выделение каких-то земель под строительство этих складов и тому подобные операции. Касательно поддержки сейлеров, на данный момент с точки зрения государства позиции какой-то оформленной нету. Сейчас, более того, нету однозначности в вопросе того, что это произошло. Это был теракт или это был пожар, это был форс-мажор или это не был форс-мажор, потому что, несмотря на все официальные заявления в СМИ, можно однозначно совершенно говорить, что если первое попадание могло считаться форс-мажором, второе попадание еще тоже могло, но 27-е попадание уже точно не является форс-мажором. По этой причине на данный момент непонятно, как будет распределена ответственность между государством и РВБ. В случае признания событий терактом, непосредственно основная часть выплат должна ложиться на государство, но непонятно, как это делать, в каком объеме это необходимо будет провести, и поэтому я полагаю, что еще несколько недель все продавцы будут в состоянии легкой неопределенности. В случае, если эти события и последующие за ними пожары не будут признаны терактом, то в этом случае бремя ответственности ложится на РВБ, несмотря на все заявления о том, что это форс-мажорная ситуация, и не очевидно, какие экономические последствия это будет иметь, но можно сказать, что точно РВБ так или иначе удержится на плаву, особенно в разрезе той поддержки, которую обещает строительство складов.
1: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Президент Путин также отметил, что экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП находится на отметке около 1%. Региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Им перенесут срок погашения бюджетных кредитов на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак сообщил в ходе заседания, что за 3 года экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10%, несмотря на санкционное давление, заморозки счетов и ограничение доступа к технологиям. ЦБ введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей, максимум 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Однако опрошенные нами представители бизнеса признались, что к этому они не готовы. Михаил Задорожный продолжит.
21: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал бизнес-ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
22: Счет открыть в Центральном банке через кредитную организацию, это делается просто через приложение кредитной организации. Да, правда, у вас должен быть телефон корейский. Можно, наверное, китайский, но не американский. Айфона нет, нельзя использовать.
21: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
0: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, поэтому нет, мы не готовимся никак.
21: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московской городской организации «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как это должно выглядеть, но в практическом никто это еще не видел. Никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Закон есть, а исполнение его нету. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
21: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Планируете ли вы пользоваться цифровым рублем? В Телеграм только 10% участников ответили утвердительно. Остальные голоса распределились примерно поровну между вариантами ответов «нет» и «вообще не понимаю, что это такое». В Макс с большим отрывом лидирует последний вариант. Небольшое промедление, а в итоге блокировка счетов. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит истории из Москвы» она о том, как налоговая система может наказать предпринимателей, и о том, какой они находят выход. А с рассказом из разряда «Как бывает» Михаил Сафонов.
7: «Бизнес говорит».
4: У московской предпринимательницы Полины, которая обратилась в редакцию, небольшой бизнес по сдаче жилья в аренду посуточно. Работает по патенту. Его нужно каждый раз заново покупать, и лучше делать это заранее. Но в конце прошлого года, когда заканчивался патент, по личным обстоятельствам Полина подала заявление лишь в последних числах декабря. А надо не позже, чем за 10 дней. Новый патент начал действовать с середины января. 2 недели выпали. Но это не значит, что она по закону перестала быть предпринимательницей. И как следует по кодексу, ФНС по умолчанию перевела ее на общую систему налогообложения. А это значит, что нужно платить НДС. И даже если дохода не было, все равно надо подать декларацию. Полина это вовремя сделать не смогла. Почему? Расскажем чуть позже. А пока итог. Заблокированные счета.
23: Мне 4 августа заблокировали счета. Я дозвонилась до налоговой. Мне там очень вежливо все объяснили, что вот такая ситуация. Но вам придется все-таки эту НДС, декларацию сдать. Несмотря на то, что я ее не плачу, у меня там освобождение, вам нужно сдать нулевую.
4: В налоговой, куда мы переслали историю Полины, нам лишь подтвердили, если вовремя не подать заявление на покупку нового патента, то предпринимателя переводят на общую систему и подавать декларацию даже за 2 недели обязанность. Цитата из комментария ФНС.
24: В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых 2 неделях января, то декларация по НДС за первый квартал.
4: По нашей просьбе историю Полины изучил налоговый юрист Константин Чупырь. Он замечает, что ее деятельность по сдаче в аренду жилья вообще-то НДС не облагается. Но раз предпринимательница перешла на общую систему, то в целом налоговая права, хотя можно было бы применить и другой подход.
25: Если брать
2: сухом виде в закон, то налоговый орган прав. Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее ни декларацию, которая им в принципе-то и ничего не даст, и она им не нужна. Какой-то вот включился у них банальный формализм.
4: И вернемся к тому, почему наша героиня не смогла вовремя подать декларацию по НДС. Дело в том, что раз она по закону стала плательщиком этого налога, то подать ее она может только с помощью электронного документа оборота ЭДО. Бумажный документ, опять же, по закону, ФНС в этом случае больше не принимает. А значит, нужно идти к аккредитованному провайдеру, получить электронную подпись, не бесплатно, конечно. Цена вопроса примерно 10 тысяч рублей в год. Хотя маленькому бизнесу Полины это никогда не было нужным, продолжает предпринимательница.
23: То есть нам нужен специальный инструмент, который нам, в принципе, для работы не нужен. Получается, мы должны его купить, оформить, чтобы сдать эту декларацию. Кроме как через провайдера, ты никак не можешь ее подать. И это странно, они даже пишут, что вы не можете принести в бумажном виде, считается, что вы ее не подали.
4: В конечном итоге, эта история про то, что с нашей автоматической системой налогового контроля малому бизнесу стоит быть осторожным. Но и про то, что выход всегда есть. Полина, и судя по ее словам, она такая не одна, воспользовалась тем, что у операторов ЭДО есть бесплатный пробный период. Наша героиня подала электронную декларацию и сейчас ждет вердикта системы. Михаил Сафонов, Ягуар, Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. 30 сребреников. Цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященником. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 сребреников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В текущем году они получат еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, за первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли почти на 6%. Однако общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, практически на уровне прошлого года. При этом, как отметил Путин, к концу года регионы ожидают роста расходов. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. Доля рубля увеличилась до 56%, отметил Новак. Саудия Арамко уведомила как минимум 3 европейских партнеров о намерении поставить им в сентябре весь законтрактованный объем нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 2 покупателя получат нефть через египетский средиземноморский порт Сиди Керир, еще один сможет выбрать между поставками из этого порта, саудовского Янбу, или через перевалку судно на судно у Мальты. Поставки обеспечат стабильную работу европейских НПЗ на фоне перебоев в работе Ормузского пролива.
18: Подмосковье запустят завод по производству промышленных роботов. Планируется выпускать более 100 штук в год. Проект реализуют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выход на плановую мощность запланирован на будущий год. Роботов можно будет применять в области производства товаров повседневного спроса. Они предназначены в том числе для контроля качества, сортировки, укладки и упаковки товаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Борщевик не пустил за границу. А двум жителям Пермского края запретили выезд за рубеж из-за того, что они не очищали земельный участок от этого опасного сорняка. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов. Эта история закончилась хорошо, борщевик выкосили и запрет был снят. Но, как урок остальным, кейс точно можно считать поучительным. Иван Медведев подробнее.
6: Сам заголовок «Россиян не выпустили за границу из-за борщевика» звучит громко, но важны детали. Это не произошло внезапно. Владельцев участка площадью 1,5 гектара сначала просили убрать сорняк, но они игнорировали предписание. Дело дошло до суда, но и это не помогло. И только тогда, когда на неисполнение судебного решения отреагировали приставы и заблокировали этим гражданам выезд, только после этого участок был приведен в надлежащее состояние и запрет на выезд был снят. По словам экспертов, в данном случае государственные службы просто хорошо выполнили свою работу. Нашли нарушения, потребовали их устранить, не добившись своего, приняли меры и в итоге достигли цели. И не стоит думать, что с таким напором со стороны исполнителей могут столкнуться только владельцы заросших борщевиком гектаров. Технологии уже позволяют выявлять этот сорняк с помощью дронов и искусственного интеллекта. В августе в Подмосковье с помощью ИИ уже выписали штраф за борщевик на частном участке. Если кто-то игнорирует штрафы и другие судебные предписания, размеры участков значения не имеют, говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.
8: В стадии исполнительского производства речь идет о том, чтобы должник совершил определенные действия по решению суда, либо оплатил определенные денежные средства. В данном случае, если гражданин, допустим, да, или юридическое лицо не исполняет решение суда, то там уже никто не разбирается, за что вот это вот решение вынесено. То есть суть спора уже не разбирается, а просто человек должен исполнить, то есть совершить определенные действия.
6: Сколько времени у пермяков ушло на то, чтобы снять запрет на выезд, в публикациях по теме не указывается. Но нужно понимать, что снять ограничения после исполнения нематериальных обязательств бывает намного сложнее, чем после оплаты банального долга, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: Тут сложнее. Конечно, должен быть акт, как я понимаю, с участием приставов, скорее всего, представитель администрации. То есть нужно убедить всех вот этих вот уважаемых людей выехать на твой участок, чтобы все были удовлетворены и как-то, скажем так, героически борющиеся с борщевиком, составить акт, этот акт приставам всучить, и, соответственно, после этого действительно ограничения должны быть сняты. И если ни у кого не возникает вопросов, должен ли ты образом искоренить борщевик? То есть это не то, что просто заплатить долг, после которого практически автоматически снимается запрет на выезд. Тут нужно, скажем так, позаниматься бумагомаранием. И если ты находишься, допустим, в каком-то районе удаленном, от служб судебных приставов, там еще сотрудников администрации, там не достучишься.
6: Многие из тех, кто лично сталкивался с необходимостью добиться аудиенции у приставов, понимают, что в случае, если этот представитель власти должен еще и сам куда-то выехать, нужно внимательно следить за тем, чтобы к моменту появления пристава на участке борщевик не вырос там заново. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Трафик у онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились до почти 17,5 миллионов долларов, аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика, почти 20%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Однако в первом полугодии 2026 года выручка нелегальных сайтов все же выросла на чуть больше, чем 4% год к году, почти до 17,5 миллионов долларов. Зарабатывают они с помощью рекламы, зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Вместе с доходами у пиратов вырос и трафик – почти на 6% год к году. При этом на легальных стримингах и площадках посещаемость выросла гораздо сильнее – почти на 20%. Российский зритель все же предпочтет заплатить за подписку, чем искать сомнительные сервисы с постоянными перерывами на рекламу. Этим и объясняются темпы роста, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Все-таки у нас во многом люди смотрят российское кино и сериалы, поэтому онлайн-кинотеатры чувствуют себя весьма неплохо и перерастают, и дальше будут расти. С одной стороны, это недорого в качестве подписки, с другой стороны, часть онлайн-кинотеатров у нас являются экосистемными игроками, и подписка, она включается в более широкую подписку на другие сервисы, оператора связи, банка, и так далее, и все это объединяется, плюс там еще и онлайн-кинотеатр. В сочетании всего этого мы имеем продолжающийся рост интереса к легальным видеосервисам. Еще один фактор – это спортивный контент. В первую очередь, футбол дополнительным рывком стал чемпионат.
10: Отмечается, что к блокировкам своих сайтов пираты приспосабливаются, создают новые домены и прочее. Иногда сайт с пиратским контентом становится доступен только после 6 вечера и в выходные дни. Специалисты F6 предполагают, что таким образом они обходят проверки регуляторов в рабочее время, хотя звучит это сомнительно. Но и к самой методике исследования есть вопросы. Однако стоит признать, что пираты заняли недоступную для легальных площадок нишу. Они показывают зарубежные премьеры, которые в России официально не представлены, говорит гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
12: Сомневаюсь, что пираты отчитываются на своих, так скажем, финансовых показателях в явном виде. Но они заработали 1,5 миллиарда рублей, условно, да, вот это 17 миллионов долларов. А легальный рынок только онлайн-кинотеатров заработает по итогам этого года, ну, порядка 200, наверное. Ну, то есть в первом полугодии, там, я думаю, что было не меньше 100. По поводу трафика, там сложная такая модель, которая тоже допускает огромные отклонения чисто статистические. Ну, смотрите, пираты полностью никуда не исчезают, и пираты взяли на себя вместе с нашими крупнейшими социальными сетями, видеохостингами, основную функцию развлекать наших зрителей пиратскими копиями фильмов и сериалов иностранных правообладателей, которые с российского рынка ушли.
10: Как пример, фильм «Человек-паук. Новый день» появился на нелегальных площадках уже давно, а в России его неофициальную премьеру перенесли на 20 августа. За счет похожих картин и растут онлайн-пираты. Однако стоит отметить, что, как сообщает «Москва-24», во многих московских кинотеатрах билеты на фильм уже почти раскуплены. Так что интерес к зарубежным картинам в России так или иначе сохраняется. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
13: Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включать риски атак беспилотников, ипотечное страхование жилья, пишет «Коммерсант». Требования касаются в первую очередь приграничных и уязвимых регионов. Среди банков, которые уже двигаются в этом направлении, Сбер, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и ДОМРФ. Некоторые страховые компании включают такие риски в базовое покрытие, другие как доп. Опцию. Цена полиса при этом вырастает на 10-20%. Спрос на такую страховку от самих клиентов за год вырос в 10 раз. Насколько массовым станет это требование в ближайшее время, кто в итоге защищен такой страховкой, заемщик или банк, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
14: Я думаю, что в ближайшее время оно станет массовым, потому что действительно риск страхования от БПЛА, именно теракт, он очень актуален сейчас. А по поводу регионов будут страховые компании смотреть, а что вообще происходит. То есть сейчас страховые компании готовы принимать любые регионы, и страхование имущества по ипотеке является обязательным по 102-му федеральному закону. И отказ от страховки соизмерен всем, что банк просто может не выдать кредит и даже запросить весь остаток, если вы уже взяли ипотеку. Поэтому отказываться от страховки нельзя, именно имущество. И так как у нас во многих банках есть большой выбор страховых компаний, думаю, что все равно будут тарифы разные в разных компаниях, и можно найти будет подходящий вариант для каждого заемщика.
15: Почему страховщики часто прописывают риск не как дрон-беспилотник, а вот через терроризм или диверсия? Что это меняет для заемщика?
14: Потому что стали в компетентных органах по-разному трактовать. Если, к примеру, будет написано, что это теракт, а по факту из компетентных органов человек получит справку, что это диверсия, то страховая компания имеет право отказать, потому что этот риск не указан в заключенном договоре. Когда у нас что-то происходит по полису, то в первую очередь выгодоприобретателем, тот, кто получает деньги по этой страховке, является банк. То есть, к примеру, у нас по ипотечному полису застрахована квартира на 3 миллиона. Произошел страховой случай, и долг заемщика перед банком будет 2 миллиона 800. Вот эти 2 миллиона 800 закрывают открываются в рамках ипотечного полиса банку долг, а 200 тысяч оставшиеся выплачиваются заемщику. То есть получается, у нас закрывается только ипотека. Именно поэтому нужно еще делать дополнительный полис, чтобы у нас квартира была застрахована на полную стоимость рыночную.
1: С экспертом в сфере страхования и урегулирования убытков Екатериной Демишевой беседовал продюсер бизнес-ФМ Михаил Лапушкин.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
7: Тест-драйв на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих после окончания СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На прошлой неделе Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News, что хорошо ладят с лидером КНДР. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, глава Белого дома сказал, что у Пхеньяна есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. И появление такого арсенала никогда не следовало допускать. По сведениям Wall Street Journal, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Из концепции внешней политики Казахстана исключили пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. Там остался только международный форум «Астана». Текст концепции приведен в соответствие с новой конституцией страны.
18: YouTube удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». Он был создан совместно с агентством «Спутник Сербия». У канала было 30 тысяч подписчиков. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. Причина блокировки не называется. По словам Кустурицы, ни он, ни редакция не получали никаких предупреждений или уведомлений. Режиссер назвал произошедшее актом политической цензуры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный Рад назначил Евгения Хмару главой Минобороны Украины вместо уволенного ранее Михаила Федорова. Сам он призвал к президентским выборам на Украине из-за кризиса госуправления. Зарубежные СМИ считают, что Федоров метят на место Зеленского. На этом фоне у замглавы администрации президента Ирины Мудрой прошли обыски по делу о коррупции. Что это значит для самого Зеленского? Грузия и Азербайджан стремительно заняли в России нишу Армении в поставках овощей, фруктов и рыбы. После введения ограничений продовольственный экспорт в России из Армении рухнул в 80 раз. Ее потери считаются десятками миллионов долларов, что дополнительно везут Грузия и Азербайджан в Россию, и не имеет ли эта продукция армянское происхождение. И почему каршеринг ездит и за бензином не стоит? На фоне новых проблем с топливом во многих регионах можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках встречаются редко. Кто и как заправляет эти авто? Подробности на Бизнес ФМ. Как новые политические скандалы на Украине могут сказаться на оппозициях Зеленского? Уволенный глава Минобороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором он фактически потребовал провести в стране выборы. По его словам, на Украине возник кризис госуправления. Зарубежные СМИ пришли к выводу, что Федоров бросил вызов Зеленскому, хотя не сказал об этом прямо. Группы молодежи вышли на улицы и требовали снова назначить Федорова министром обороны Украины, но Верховная Рада утвердила на этот пост Евгению Хмару, о чем просил сам Зеленский. Однако почти одновременно со всем этим НАБУ, антикоррупционное бюро, провело обыски у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая вскоре была уволена. Комментирует ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.
0: Выборы – это политическая смерть для Зеленского. Он будет их откладывать всеми возможными способами. При этом есть такая проблема, что кто будет проводить выборы, кто назначит выборы. Вся политико-правовая конструкция Украины находится, аккуратно говоря, в глубоком кризисе. Президент нелегитимен. А давление улицы, он игнорирует это давление улицы уже месяц, и будет игнорировать дальше. В радио его партии большинство, и более того, сегодня было очень показательное голосование, когда практически все фракции проголосовали за нового министра обороны, назначенного Зеленским. Это говорит о том, что широкой поддержки у Федорова нет в политическом классе, потому что даже парламентская оппозиция его в данном случае не поддерживает. Почему? Это отдельный вопрос и очень интересный. Потому что Федоров олицетворяет ту часть украинской политической элиты, которая напрямую подконтрольна Западу, а точнее европейцам, и в меньшей степени британцам и американцам. И на самом деле весь остальной политический класс Украины победы этих людей не очень хочет. Так что сила тех кругов в украинском политическом классе, которые напрямую завязаны на Запад и которым Запад доверяет, всегда определялась их способностью заключать коалиции с другими частями политического класса. Вот вокруг Федорова такой коалиции не сложилось.
13: Николай Силаев, Институт международных исследований МГИМО, сообщает, что также прошли обыски в украинском Сенсбанке. Ранее НАБУ и САП заявили, что раскрыли преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен для выплаты залога одному из фигурантов дела МИДАС, предположительно бывшему министру энергетики Герману Галущенко. От ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан. Эти страны заметно увеличили экспорт продукции в России, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
21: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Это в том числе цветы, орехи, ягоды, рыба, минералка джермук, вино и коньяк отдельных производителей. Список, конечно, не полный. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал бизнес-фэм основатель семейного фермерского хозяйства «Давтян Фармс» Самвел Давтян.
3: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хочу, что все будет нормально.
21: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал бизнес-фэм предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
17: Естественно, в первую очередь все думают, что, ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбная, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да. Естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот этими связами. Конечно, все думают, что в первую очередь они думают, что будут продавать в Россию, естественно. Но из-за того, что вот из-за вот такой ситуации все-таки боятся, стараются искать другие рынки. Но другие рынки, в общем, фрукты продавать нам тяжело, вы понимаете. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти. А фрукты, он скоропорт и...

0: Страны Грузии увеличили поставки сельхозпродукции в Россию. Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
1: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная с конца сезона прошлого года, то есть фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
0: Только за первое полугодие товарооборот между Армении и России сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Откуда у машин каршеринга бензин? На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что глобальные автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины, об этом Иван Медведев.
3: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
4: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
5: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
4: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
3: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
6: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Просто да, в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
3: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива, в состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева.

0: Business FM.
1: Укреплять крепкую семью как традиционную российскую духовно-нравственную ценность. Для российских кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию такого контента. Как пишет РБК, на более чем 100 страницах описаны возможные сюжеты, персонажи и образы. А семья описана как оплот стабильности в условиях внешней турбулентности. При этом авторов призывают избегать слишком идеальной картинки и прямого назидания. Как такие рекомендации могут изменить российское кино? Бизнес FM спросил кинопроизводителей и кинокритиков.
2: Кинокритик Тимур Алиев.
3: Формулировки в нынешних рекомендациях очень размыты. Если бы я был кинематографистом, то мне было бы трудно понять, что вообще от моего сценария хотят. Более того, там приводятся идеи, что должно быть в образе семьи, что не должно быть, как она должна еще восприниматься. У меня сразу возникает вопрос, а кем восприниматься? Кто будет этот экспертный совет, который будет следить за соблюдением или несоблюдением этих рекомендаций? Все уже придумано, называется возрастной рейтинг. Если есть 18+, то они могут увидеть все.
4: Они формально добровольные, это рекомендации. А на практике они могут быть обязательными?
3: Когда самые первые еще ограничения вводились, все они тоже изначально выносились на обсуждение внутри индустрии. Большинство из них либо работают в обязательном характере в итоге, либо вот в такой добровольно-принудительной форме, когда это вроде как не обязательно, но реализуемо.
2: Кинопродюсер, киносценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
5: Я и как подавляющее большинство россиян хотели бы поддерживать хорошее, доброе, вечное. Мы все за то, чтобы семью показывали красиво, чтобы хорошие отношения показывались профессионально, чтобы мы на экране видели что-то доброе, и никто с этим не спорит. Ну, кроме, наверное, производителей черных комедий и фильмов ужасов. Но есть один маленький нюанс. Для этого нужен талант. А вот с этим проблема. Думаю, что эти рекомендации не будут носить характер прям жестких. Это все фильмы будут немножко похожи один на другой.
2: Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталья Клебанова.
6: Правила и рекомендации для нас, кинопроизводителей, гораздо лучше, чем их отсутствие. Тем более, что эти рекомендации абсолютно не противоречат нашим собственным убеждениям, потому что я считаю, что действительно семья и близкие люди являются главной поддержкой для каждого из нас всегда.
1: Бизнес FM направил запрос в Минкультуры, ответа от ведомства пока нет.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
9: Производитель чипов Marvell Technology предоставил Google варант на покупку своих акций на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Это часть соглашения о совместной разработке чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта. Google сможет приобрести почти 59 миллионов акций Marvell по цене $206.58 за бумагу. Сделка будет закрываться траншами до 2033 года. На этой новости акции Marvell подорожали на 8,5%.
7: Отчеты и планы.
9: Китайский автопроизводитель «Хавейл» к 2028 году планирует увеличить выпуск автомобилей на своем заводе в Тульской области до 200 тысяч в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Живова. Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 150 тысяч машин. С запуском третьей смены в октябре суточный объем вырастет с 660 до 850 автомобилей. В 2027 году завод начнет производство новых моделей и локализованных компонентов коробки. Коробок передач, шасси и детали интерьера. Доля «Хавейл» на российском рынке сейчас составляет 12-13%. Бренд входит в тройку лидеров продаж. Ритейлер «Магнит» увеличил долю отечественных яблок на своих полках до 90%. Год назад было чуть более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в сети. Крупнейшие поставки идут из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В этом сезоне по агроконтрактам аграрии поставят более 50 тысяч тонн яблок. Свои яблоневые сады у ритейлера есть и в Краснодарском крае. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2172 пункта. Поддержку оказали заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию, а также неожиданно резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Такие результаты дал опрос по заказу Центробанка. Кроме того, подорожали металлы и нефть. Брент превысил $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Рубль также укрепился, китайский юань опустился до 12 рублей 43 копеек, потеряв 16 копеек. Поддержку оказали продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 25 и 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снизился до 85 рублей 13 копеек. Итоги торгового дня подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
0: Рубль в целом в какую-то консолидацию входит, поэтому пока что говорить о том, что у нас там либо смена движения, либо наоборот мы будем укрепляться там куда-то ниже 80, я бы не стал. Там была попытка уйти выше 85-86, если мы говорим про рубль-доллар. Соответственно, сейчас некий там откат вниз, или там укрепление рубля, и здесь, наверное, мы какое-то время побудем. Ну, а среднесрочно я считаю, что рубль, конечно, переоценен и должен ослабевать относительно доллара, да, куда-то там в сторону 95 рублей. Локальную, наверное, поддержку оказывают цены на нефть, но я бы сказал, что сегодня этот фактор как минимум действует с некоторым лагом. Нефть всецело зависит от там некой геополитики, заявлений, которые делают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке, плюс риторика была в последние дни, он сказал, было ее некое ужесточение, да, то есть стороны не показывают какого-то движения в сторону заключения сделки, и конфликт может разгореться именно в такой горячей фазе в любой момент. Поэтому цены на нефть отражают вот эту неопределенность, но неопределенность скорее в сторону того, что может ситуация усугубиться, чем улучшится. Сегодня вышло, мы видим третью неделю дефляции, данные вышли, и плюс опрос по заказу ЦБ относительно инфляционных ожиданий, мы увидели снижение инфляционных ожиданий, то есть в принципе на заседании, которое состоится в сентябре месяце, можно говорить, что Центральный банк будет рассматривать понижение ставки, я лично считаю, что не остановится в плане там на 14, а как раз-таки будет снижение. Рынок пока этого не закладывает, но статистика, даже несмотря на то, что там это сезонный некий фактор относительно дефляции, да, мы летом, в принципе, такое наблюдаем в августе месяце, но, тем не менее, там некая совокупность факторов и плюс некая необходимость с точки зрения более дешевых денег для экономики, я думаю, могут возобладать, и мы увидим снижение ставок в сентябре.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%. Ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Годовая инфляция на 17 августа по оценке Росстата выросла до 6,09% с 6,06 недели ранее. При этом Минэкономразвитие оценивает годовую инфляцию на 17 августа в 6,13%. У России и Грузии не совпала статистика о прохождении границы через Верхний Ларс. По данным ФТС России, за сутки через пункт пропуска проследовало более 20 тысяч человек. При этом, как уточнили ведомстве, такая интенсивность держится уже несколько дней. 15 и 16 августа ежесуточно границу пересекали свыше 19 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Путешественникам рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на дорогу и следить за актуальной ситуацией. Однако МВД Грузии приводит другие цифры. По его информации, за те же 24 часа в Грузию въехали немногим менее 8 тысяч граждан различных стран. а выехали из страны около 8,5 тысяч, итого порядка 16,5 тысяч, что почти на 3,5 тысячи меньше российской оценки. Расхождение в данных официальных ведомств остается без пояснений. Однако очевидцы в соцсетях делились видео из многокилометровых пробок и жаловались на скорость движения. За 2 часа машины проезжают не более 100 метров. Москвичка Юлиана и ее муж Иван ехали из Грузии в Россию, были в Верхнем Ларсе в 3 часа дня. Вот что они рассказали.
10: Мы выехали с Грузии, быстро очень прошли. Нейтралка вообще пустая, просто не очень удачно организован грузопоток и пассажирский поток. Из-за того, что грузопоток идет в обе стороны, фуры все занимают, легковые просто проехать не могут. Мы сейчас буквально за 10 минут доехали вот до российской границы, стоим, перед нами 6 машин и все, и никого больше нет. Мы, честно говоря, ожидали намного худшего сценария, минимум от 4 до 24 часов мы думали стоять, тут с собой еды набрали. Ага. Нет, вообще машин нет.
11: А почему вы так морально готовились?
10: Мы каждый год ездим.
11: И каждый год похожая ситуация?
10: Каждый год. Вот мы стоим долго, но в прошлом году 4 часа стояли, до этого тоже часов 5 стояли. Мы форум тоже читаем, что минимум там 4-6 часов стоят.
11: Вы сейчас из Грузии возвращаетесь в Россию. Когда туда ехали, тоже быстро попрошли?
10: Да.
11: Но неужели проблема в одних фурах? Тысячи и тысячи лишних людей вот только из-за фур.
10: Нет? Я вас понимаю, но вот мы сейчас, в данный момент, вот здесь стоим. И у нас была проблема, буквально вот мы задержались на 10 минут исключительно из-за фур. Я даже фотографии сделала. В прошлом году мы стояли здесь намертво. Потому что я читала в телеграм-каналах, какие там были отзывы. Рассчитывали от 4 часов. Таможник посмотрел машину и все, и выпустили. Это очень быстро. Работает 6 пропускных пунктов. Багаж не открывали. Очень быстро и спокойно.
11: А что с потоком людей из России в Грузию? Ну просто вы же проезжая видели.
10: Вот я смотрела в обратную сторону. Особенно никого и не было. Никаких там очередей. Мы никого не увидели. Фуры стояли. Нет, очередей нет.
12: С того места, где мы проходили границу, не видно поток, который идет в Грузию, то есть мы не можем за него ответить.
1: Сценаристка из Москвы Лейла Якимычева пересекала российско-грузинскую границу в Верхнем Ларсе много раз. Последний раз неделю назад и говорит, что это лотерея. В один год она простояла 11 часов на въезде в Грузию, а в другой проскочила за 2,5 часа туда и менее часа обратно.
13: Был год, когда я 11 часов стоял на въезд в Грузию. Так что это, в общем-то, не то, чтобы прям уникальное что-то. В этом году повезло. Туда за 2 часа мы доехали, 2,5. Обратно вообще очень быстро пересекли, меньше часа. Это непредсказуемая вещь, не знаю, от чего зависит. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, ну, какой-то идет наплыв. Потом зависит от того, сколько там работают сотрудников, которые пропускают таможников и погранцов. Бывает так, что ты пересекаешь быстро российскую КПП, Верхний Ларс, а дальше можно на нейтральной зоне простоять очень долго. Там очень плохая дорога, ну, очень много фур, и легковушки их стараются объехать, потому что там 2 тоннеля очень узких. И бывает так, что кто-то едет по встрече, и практически запирает этот тоннель. И пока там все это разрулят, очень часто люди спрашивают, когда лучше пересекать, ночью, утром, там, днем. Это вообще никак не зависит. Я знаю, что у них пересменка, по-моему, в 9 часов утра и в 9 вечера. И днем больше сотрудников, просто меньше ночью. Ночью народу меньше, в принципе, пересекает. Как-то ряд факторов складывается и образуется...
11: Но все равно как будто бы тысячам людей дополнительно откуда-то браться, все-таки откуда-то они берутся.
13: Всегда много едет. Видимо, сейчас бархатный сезон. Последние 2 недели августа, может быть, все ломанулись. Но в июне поменьше. В июне море еще холодное, и не так уж много едут народу. Начиная со второй половины июля и до конца августа, ну, такой наплыв идет. Это стандартная вещь. То есть мы были, в принципе, готовы. Главное, чтобы была еда, вода с собой. И если дети, то какие-то развлечения. Главная проблема – это туалет. На самом КПП там есть туалеты. Если раньше было, что вот машина подъезжает к окошечку, и тут же и машину смотрят, и люди все проходят, кто пассажиры и водитель, то сейчас они разделили. Пассажиров идут отдельно, и водители с машиной отдельно. Вот это в этом году впервые.
1: Лейла Якимычева, сценаристка из Москвы. Верхний Ларс – единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует Домклик. По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%, Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швейцария расширила санкции против России. Федеральный совет страны вводит дополнительные меры из 20-го пакета санкций Евросоюза. Они вступят в силу с 20 августа. Ограничения затрагивают СПГ, экспорт и финансовый сектор. В частности, запрещается использование российских платформ для перевода и обмена криптоактивов и поддержка разработки российских криптовалют, таких как цифровой рубль. Кроме того, приняты дополнительные меры для защиты швейцарских компаний, в том числе от судебных решений в России. Подозреваемого по делу о подрыве северных потоков задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». О событиях самой диверсии сообщает издание ЛТО. Это было сделано на основании европейского ордера, выданного Генпрокуратурой Германии еще летом 2024 года. По версии следствия, задержанный Владимир З. входил в группу из 6 человек, заложивших взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В съемочную команду мужчину включили, поскольку он профессиональный водолаз. Картину снимает режиссер Даг Лайман, известный по картине «Идентификация Борна». Главные роли исполняют голливудские звезды Шон Пен и Эдриан Броуди. Минприроды Алтая выдал дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения на туристку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В районе происшествия ввели круглосуточное дежурство полиции и охотников, а также ограничения на передвижение. Нападение произошло в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» в селе Артыбаш Турачакского района рядом с Телецким озером. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес. Она погибла от полученных травм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений, заявил президент на заседании Совета по нацпроектам. Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Центробанк ведет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. 300 тысяч рублей в месяц максимум, передает РИА Новости. ФЦБ считает, что для человека в среднем этой суммы достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Опрошенные нами бизнесмены признались, что они к этому не готовы. И борщевик перекрыл дорогу за рубеж. Двум жителям Пермского края запретили выезд из страны из-за сорняка на их земельном участке, сообщили в службе судебных приставов. В итоге борщевик выкосили и запрет сняли. О чем говорит эта история? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что государство будет участвовать в восстановлении поврежденных атаками складских помещений. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам. Президент отметил, что атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет. Путин также заявил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Поэтому президент поручил правительству принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.
16: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой